0: Утвержденному бюджету расходы на войну на треть больше прошлогодних. Данные Минфина за первое полугодие сравнивал аналитик Янис Клюге. Вслед за расходами бюджета растут и цены. Инфляция не снижается, и Центробанк не снижает ставку.
1: Мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. В июле и августе текущий рост цен был высоким. Экономика продолжала умеренно расти. Кредитная активность находилась на повышенном уровне. Ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. Само по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. И нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияние на устойчивую инфляцию. Кроме того, важная предпосылка для денежно-кредитной политики – это параметры бюджета. Их уточнение мы ожидаем до конца сентября.
0: Разовые или многоразовые проблемы в любом случае решать их придется вручную. Решение по правилам уже не работает, отмечает старший научный сотрудник Берлинского Карнеги Александра Прокопенко. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы разбираем нерешенные проблемы в российской экономике. И о самой насущной из них в материале Андрея Шилова.
2: И снится нам не речи замминистра.
3: Это сегодняшний рилс из Нижнего Новгорода. Похожих видео было много в июне-июле. Судя по вновь популярному хэштегу «бензина нет», тема нехватки топлива в российских городах, Перми, Челябинске, Петербурге остается актуальной. Но теперь об этом говорят и пишут не столько с возмущением, сколько с усталостью. Заметные очереди на заправках в разных регионах появились в начале лета после серии эффективных украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В начале июля вице-премьер Новак, назвав причинами террористические атаки и оговорившись, что это временно и частично, озвучил то, что страна уже знала – сокращение объемов производства бензинов и дизеля. А губернатор Забайкальского края Осипов признал, что это надолго.
4: Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой.
3: Путин тогда поддержал идею создать в стране сеть мини-НПЗ, потому что, цитата, «чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб». Признание проблемы наверху вроде бы легализовало разговор об этом на всех уровнях. И особый резонанс получило видео 16 июля из Волгограда не про недостаток топлива, а про то, как в этих условиях устроилось местное начальство.
5: Чиновники у нас заправляются на отдельных заправках, с топливными картами на отдельных заправках. Народ при этом ночами ездит, в очередях стоит и пытается заправиться на заправках, которые, вот как мы видим, большинство в Волгограде, многие из них не работают.
3: Волгоградцы публично обратились к главе Следственного комитета и генеральному прокурору с просьбой вмешаться, чтобы прекратилась дискриминация. Это обернулось преследованием пятерых обратившихся. Судя по всему, политически чувствительные заключения и топливные проблемы все же не позволены. Судьбу волгоградцев отслеживает издание «Кавказский узел». Юриста Алексея Севастьянова арестовали на 5 суток за якобы неповиновение полицейским. Его и еще 2 человека оштрафовали на 10 тысяч рублей, одного на 20 тысяч за нарушение закона о митингах. Протокол против 5-й участницы съемки рассмотрят 16 сентября. В августе с нехваткой бензина и неработающими заправками, судя по опросу Левада-центра, сталкивались 2/3 россиян. Сейчас, по данным сайта «Бензинмэп», 3/4 российских регионов охвачены второй волной топливного кризиса. В 28 регионах, плюс аннексированный Крым, ограничения на продажу бензина жесткие, в 35 – локальные или есть перебои. Худшие летние прогнозы о полном коллапсе на транспорте и во время уборочной кампании не оправдываются. Но и оптимистичный вариант – нормализация к концу сентября с учетом сезонного спада спроса на топливо – выглядит маловероятной. Профильный вице-премьер Новак теперь дает осторожные оценки про нормализацию осенью. Деловое издание The Bell резюмирует, что украинские удары по российским НПЗ стали самым действенным способом подрыва российской экономики. А россиянам остается генерировать актуальные ролики в запрещенный Инстаграм с озвучкой искусственным интеллектом.

0: О связи сиюминутных проблем с трендами в российской экономике мы спросим экономиста Владислава Жуковского. Владислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, рад вас видеть.
0: Взаимно. Я хочу вернуться к словам Эльвиры Набиуллиной, которая объясняла, почему не снижается ключевая ставка, говорит, были проблемы с топливом. Но они разовые. Правда ли они разовые?
1: Ну, давайте мы начнем вообще вот с базы, да. Обратите внимание, как резко меняется риторика Набиуллиной. Еще в мае, в июне на пресс-конференциях Набиуллина говорила, что мы рассматривали варианты и снижения ставки на 0,5% пункта, на 0,25%. И там был вариант не снижать ставку, но был не самый главный. А вот сейчас, на последнем заседании, на пресс-конференции, на вопрос, какие были варианты на столе, Набиуллина прямо сказала, что был только один вариант ставку не снижать. Снижать ее на 0,25% пункта, это мы до всерьез даже не изучали. То есть дает понять, что риторика меняется, риторика более жесткая. Конечно, пытается сохранить, сделать хорошую мину при плохой игре и говорит, что мы, конечно, исходим из того, что до конца текущего года вот это выбытие производственных мощностей, снижение производства потенциала экономики, переводим на простой язык, в силу ударов беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам, по Рязанскому НПЗ, Волгоградскому НПЗ, Московскому, Омскому НПЗ, там, значит, какой-нибудь Пермскому НПЗ, Орскому и всем остальным, а также по складам Озона Вайлдберриз, по инфраструктуре, по транспортной инфраструктуре, что это все будет отремонтировано до конца текущего года. И вот мы исходим из того, что этот вот гэп между производством и спросом закроется, и тогда можно будет говорить о снижении инфляции, инфляционных ожиданий. Но мы понимаем, что война продолжается, никаких предпосылок окончания боевых действий нет, нет никаких гарантий, что не будет новых ударов беспилотниками по НПЗ, по нефтяным терминалам в Приморске, в Услуге, в Новороссийске, что не будет ударов по Вайлдберриз, по Озону, по другим маркетплейсам. Понятно, что ситуация будет только хуже. Соответственно, вот это решение Набиуллиной ставку сейчас не снижать. И риторика, что мы говорили, предупреждали, что возможно пауза в снижении, в смягчении монетарной политики. И вот, как сама сказала Набиуллина, мы там, значит, с июня 2025 года ставку снижали, снизили ее там с 21 до 14% годовых. Ну и как бы теперь нужно подождать, посмотреть. И вот два фактора выделяла. Первый, мы сами уже прокомментировали, это то, что производственные мощности будут ремонтированы до конца года. И похоже, что этого не произойдет, нет никаких предпосылок, и более того, выбытие будет увеличиваться. Это самый главный про такой инфляционный фактор, толкающий цену на бензин, на дизель вверх. Мы видим даже по данным Росстата, что возобновился даже по официальной статистике рост цен на топливо. Значит, там дизельное топливо на 19% официально с начала года подорожало, бензин на 21% подорожал. И это все разгоняет инфляцию, это проникает, такие уже вторичные эффекты пошли, когда бензин начинает разгонять логистику, транспортировку грузов, разгонять инфляционные ожидания у населения, у бизнеса. И второй фактор – это бюджет. О чем прямо сказал Набиуллина. Мы не понимаем, что происходит с бюджетом, к чему готовиться. И время у нас уже 11 сентября. Уже бюджет должен был быть внесен в Государственную Думу, но, судя по всему, перед выборами в Госдуму, вот эта вот процедура, имитирующая выборы в российский парламент, не место для дискуссии. Видимо, власти решили не показывать бюджет, что ждет россиян в следующем году, потому что там, видимо, все очень плохо. Будет колоссальный огромный дефицит бюджета, будет третий год повышения налогов. Я думаю, что могут предложить повышение снова и ставки налога на добавленную стоимость. Там 24-25%, там какие-то налоги на прибыль, налоги на малый бизнес, отмену льгот для самозанятых, для малого предпринимательства, повышение утильсборов, акцизов, там бензин, дизель, все остальное подорожает. И, видимо, вот Набиуллина сама говорит, что мы не понимаем, какой будет дефицит, поэтому мы вот пока исходим из того, что мы какие-то свои прогнозы сделали в 2% ВВП дефицит бюджета структурный, то есть общий дефицит примерно 8,5 триллионов рублей на текущий год. Ну, говорит, если он будет больше, то мы тогда будем монетарную политику ужесточать. То есть вот все факторы, которые могут сыграть на затухание инфляции, на снижение ключевой ставки, на нормализацию экономики, на оживление бизнеса, они все подвешены, и они практически нереализуемы. Поэтому я думаю, что Набиуллина нас подводит к тому, что на следующем заседании, там, 22-25 октября, уже, возможно, придется ставку даже повышать.
0: Но кажется, что есть намеки в выступлении Эльвиры Набиуллиной на какое-то более светлое будущее. Она говорит про инвестиционный цикл, новый, что он запустится. И действительно, если придут инвестиции, они хотя бы, может быть, погасят ущерб от растущей инфляции. А может ли ремонт НПЗ, который вы тоже упомянули, и Эльвира Набиуллина говорит, если будут инвестиции, например, в ремонт НПЗ, поможет ли это сбалансировать ущерб от инфляции? Это же тоже
1: вот
0: будут
1: давайте
0: инвестиции.
1: Разбираться. Вот смотрите, Путин подписывает указ 604 буквально неделю назад, по которому уже 167 предприятий находятся в зоне риска, что к ним власти ведут внешнее административное управление из Росимущества, потому что эти компании, как заявил вице-премьер Мантуров, проводят осознанный саботаж, не ремонтируют свои заводы после удара беспилотниками, не закупают необходимые средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для борьбы с беспилотниками. То есть они не защищают свои производственные объекты. Это нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные экспортные терминалы, это склады Валберса, Озона, это какие-то транспортно-логистические пункты. Это может быть все что угодно. Вот объекты ЖКХ до крупного супермаркета, гипермаркета. То есть, понимаете, если бы у вас все было хорошо, и предприниматели верили, что государство компенсирует им убытки, что война скоро закончится, что удары беспилотниками прекратятся, то, конечно, бы все были бы заинтересованы ремонтировать свои объекты. Быстренько отремонтировать, закупить где-то оборудование. Хотя с этим тоже большие проблемы. И оборудование там в обход санкций будет идти еще полгода-год. Мы это видим по московскому нефтеперерабатывающему заводу, который там прямо заявил, что уходит в ремонт там, на ближайший год. Вот, там по Нарси, Нижегородский завод, один из крупнейших НПЗ в России, принадлежащий Лукойлу, тоже уходит в ремонт там, на полгода минимум. Но есть понимание, что государство ничего не компенсирует, новые беспилотники летят, ущерб никто не покрывает от государства, соответственно, никто из собственников бизнеса не настолько глупый, чтобы финансировать инвестиции, восстанавливать объекты, чтобы по ним снова через неделю прилетели дроны, либо там уже какая-нибудь баллистика. Поэтому, видите, все очень плохо, инвестиций нет. То есть, когда Набиуллина говорит, что мы ждем какое-то возобновление инвестиционного цикла, вот ей нужно было бы поговорить со своим коллегой, министром экономического развития Максимом Решетниковым, который один в один повторил мои слова, которые я вам озвучил месяц назад, еще после Петербургского экономического форума, что инвестиций в России не было ни в прошлом году, не будет в этом году, и даже через год их тоже в следующем году никто не ожидает. Минэк официально заявил, что капитальные вложения в российскую экономику возобновятся в лучшем случае в 2028 году, и только в случае снижения ключевой ставки ниже 10% годовых, в случае нормализации бюджетного процесса, то есть сокращения военных расходов, видимо, прекращения войны, они на это надеются, ожидают, и, соответственно, что тогда инвестиции будут расти. А так они падают. Это самое затяжное падение капитальных вложений, прогнозируем не мы с вами, а министр экономического развития с 2009 года, 3 года подряд. В 2025 году падение было на 3%, за первое полугодие текущего года капитальные вложения в экономику, в машины, в станки, в оборудование, в новые рабочие места, в модернизацию производства, в расширение мощностей упали на 10%, и в следующем году тоже по прогнозу Минэка будет минус. Поэтому, конечно, понятно, что можно использовать статистические манипуляции, и можно учитывать в капитальных вложениях, в инвестициях производство дронов, производство танков, производство снарядов, ракет. Вот вся военная техника с какой-то сложной элементной компонентной базой, которая является не расходным материалом, не средством текущего потребления, а товаром длительного пользования со сроком больше 1 года. Вот именно так считаются, например, беспилотники, либо ракеты с каким-то программным обеспечением, с процессорами китайскими. Это все считается как капитальное вложение в экономику. Но вы же понимаете, что от этих инвестиций толку никакого нет для простого человека, для экономики, для бюджета. Эти инвестиции, они не улучшают качество жизни.
0: Ну да, но они не год они не живут.
1: Производство товаров на прилавке. То есть это просто утилизация ресурсов, а на бумаге у вас инвестиции, которые краски Путин хочет видеть, которыми хвастаются.
0: Но вот отсутствие инвестиций – это как раз одна из главных дилемм, которая стоит перед правительством, перед Владимиром Путиным. Александра Прокопенко, исследователь из берлинского Карнеги, отмечает, что вообще-то перед Путиным целая трилемма экономическая, три главные проблемы. Антон Сергиенко, мой коллега, расскажет подробнее о том, что же это за проблемы. Давайте его послушаем и вернемся к обсуждению.
2: Российская экономика все больше напоминает конструкцию, в которой одновременно начинает расходиться несколько швов. Война требует огромных денег, растут цены на товары, а бизнесу все сложнее инвестировать. Государству приходится искать новые источники финансирования, а привычные резервы постепенно сокращаются. Александра Прокопенко из берлинского центра Карнеги называет это невозможной трилеммой Путина.
3: Баланс между военными расходами, стабильностью цен и экономическим ростом – невозможная трилемма Путина. Можно было удерживать только до тех пор, пока на это хватало накопленных резервов и здоровой налоговой базы.
2: На протяжении первых лет полномасштабной войны Кремлю удавалось одновременно финансировать военные расходы, поддерживать рост экономики и не допускать взрывного роста инфляции. На 5-й год этот баланс нарушается. Военные расходы остаются высокими, а поддерживать одновременно низкую инфляцию и нормальный экономический рост становится все труднее.
3: Речь про расположение расползающийся во все новые сферы кризис, который виден во всем. Эрозия государственных процедур, дефиците бюджета и бензина, падение уровня жизни. Это не выглядит как резкий обвал, но не менее болезненно. Система держится не потому, что здорова, а по инерции, которая не бесконечна.
2: Одна из главных экономических проблем России – это сокращение инвестиций. Например, за последние 3 года приостановлены 38 крупных инвестпроектов. Строительство дата-центров с общим объемом замороженных инвестиций в почти 169 миллиардов рублей, пишет Forbes. Не хватает денег и электричества.
4: Помимо нехватки электричества, есть еще фактор невозможности просто за это все заплатить, потому что 5 лет назад, когда эти проекты закладывались, и госкомпании брали на себя там частичную инициативу, конечно, с государственным участием, кто бы сомневался, да, с деньгами бюджета, это все реализовать, тогда была все-таки немножко другая экономическая ситуация.
2: Высокая ставка Центробанка нужна для борьбы с инфляцией, но одновременно делает кредиты дорогими и душит инвестиции. Сегодня ключевая ставка 14%, и Центробанку удалось ее удержать. Для бизнеса это означает дорогие кредиты для условного нового завода, оборудования или инфраструктурного проекта. Однако глава Центробанка Эльвира Набиуллина еще в июле говорила, что ситуация со спросом стабилизируется.
5: По оперативным данным, в июне ожидания предприятий по спросу снизились. Это может указывать на более сдержанный спрос в будущем, что ограничит возможности компаний по переносу возросших издержек в цены.
2: И все равно получается замкнутый круг. Чтобы сбить цены, ставка должна оставаться высокой, а высокая ставка тормозит инвестиции. А без инвестиций сложнее увеличивать производство. В период с января по август нефтегазовые доходы федерального бюджета составили около 5 триллионов рублей. Это на 16,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. В августе бюджет получил от нефти и газа 424 миллиарда рублей. Это на 16% меньше, чем годом ранее. За 8 месяцев нефтегазовые доходы отстают от прошлого года примерно на триллион рублей.
6: Не количество нефти уменьшилось. Количество нефти в недрах не уменьшилось, а уменьшилась возможность России эту нефть монетизировать. То есть нефть добывать, перевозить, продавать и получать за нее деньги. Вот, собственно говоря, вот это вот постоянное уменьшение возможности России монетизировать нефть, вот это вот будет в следующие несколько лет являться даже более определяющим фактором, чем объемы нефтепереработки.
2: И за тот же период с января по август дефицит федерального бюджета составил чуть меньше 6 триллионов рублей. Владимир Путин не считает это критической угрозой для экономики.
7: А что касается дефицита, профицита, это все такие волнами идет. Был и профицит, и тоже мы говорили, надо создать условия для частного инвестирования. Сейчас дефицит. Ну, я уверен, что постепенно, решая прежде всего на задачу сохранения здоровой макроэкономики, мы все эти вопросы решим.
2: В 2026 году Банк России начал активно продавать золото из резервов. Во втором квартале российский Центробанк продал почти 22 тонны. Это больше любого другого центрального банка мира, пишет The Moscow Times. А с начала года, к концу июля, продажи достигли почти 50 тонн. Экономисты связывают это с необходимостью закрывать бюджетный дефицит и обеспечивать валюту ликвидность. Параллельно растут расходы, которые вообще трудно заложить в экономические планы. Война становится для российского бизнеса не только статьей доходов федерального бюджета. Например, украинский беспилотник повреждает НПЗ, склад или производство. А платить за последствия приходится владельцу. А за издержки, как известно, платит потребитель, учитывая, что страховые компании все чаще отказываются продавать полисы владельцам складов.
3: Дальше страну ждет выбор, либо переход к полномасштабной военной экономике с подавлением недовольства и принудительным перераспределением ресурсов промышленности, либо отказ от одновременного финансирования войны и нормальной экономической жизни.
2: Кремль пока пытается усидеть на этих двух стульях и не выбирает что-то одно.
0: О решении этой экономической головоломки мы спросим экономиста Владислава Жуковского. Владислав, Александр Прокопенко в своей статье приходит к выводу, что помимо того, что вот такой выбор стоит перед российским правительством, она пишет, что время, когда откладывать выбор, закончилось. Закончилось время, когда можно было просто притвориться, что проблемы нет, она сама пройдет. И получается 2 сценария. Это либо перевод на военные рельсы, либо экономия и надежда на терпеливое население. Какой из сценариев вам кажется наиболее вероятным?
1: Я бы сказал, что мы с вами про это говорим уже года с 24-го. Где-то в 24-м году как раз таки вот я уже давал статистику, аналитику, что гражданские отрасли перешли в нулевую динамику, начали падать, начали сокращаться. Где-то переход был май-июнь 24-го года. С осени это стало уже очевидно. 25-й год уже забили тревогу даже близкие к власти экономисты. Центр макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования заявил, что в первом полугодии прошлого года экономика ушла в рецессию, гражданка падает, процентов на 8-9 ниже производства, чем в 2023 году, что дальнейшее наращивание военных расходов, перераспределение ресурсов в пользу войны, фронта, беспилотников, дронов, вербовки людей неизбежно будет разгонять дальше инфляцию и попытки, вот это прямо то, что я еще до этого, до четвертого года рассказывал, попытки найти деньги, залатать дыру повышением налогов, НДСов, утильсборов, акцизов, налогов на прибыль, подоходных налогов, будет выжигать вкупе с высокой ключевой ставкой, которую ЦБ пытается погасить, не монетарную инфляцию, инфляцию издержек, инфляцию, вызванную именно вот военными расходами, да, и печатным станком, приведет к тому, что гражданские отрасли идут в глубокую рецессию, стагфляцию. И, кстати, обратите внимание, что это же ровно, вот о чем сказала госпожа Прокопенко, один в один говорил Клепач еще в мае этого года на Никитском клубе, тот самый злосчастный для него выступление, где он немножко увлекся, заговорился. Бывший замминистр экономики, один из лучших макроэкономистов России, бывший вот до недавнего времени главный экономист госкорпорации ВПРФ, он же один в один это все и сказал. То есть мы с вами про это говорим последние годы, Клепач себе позволил об этом сказать буквально в мае месяце, и когда об этом громко уже все начали комментировать, его отправили в отставку, что да, Россия стоит в точке перелома. То есть дальше нужно либо переходить, как сказал Клепач, к частичной мобилизационной экономике. То есть нужно, ну, условно говоря, если продолжается война, продолжат расти военно-расходы, и военные расходы в этом году не снизятся, а наоборот вырастут как минимум на 5-6 триллионов рублей. Мы сами тоже все это прогнозировали в конце прошлого года. Мой прогноз тогда был, что военные расходы не сократятся, а вырастут там до 16 триллионов рублей плюсом. Похоже, будет гораздо больше 18-19 триллионов, что в этом случае инфляция будет расти, нужно отказываться от этого мифического таргета инфляции в 4%, смириться с инфляцией хотя бы на бумаге выше 8%, реальная инфляция там около 20% плюсом для простых людей, и, соответственно, печатать деньги, потому что в первом случае у вас кризис неплатежей, компании не могут выживать при такой высокой ключевой ставке, при отсутствии оборотного капитала, в условиях, когда растет просроченная дебиторская задолженность, когда никто ни с кем не рассчитывается за произведенные товары и услуги, и когда компания начнет банкротиться. Либо пойти по инфляционному сценарию, сценарию галопирующей инфляции с риском перейти в гиперинфляцию, но зато, что называется, расшить узкие места денежной массой, денежным печатным станком, население обеднеет, доходы населения, сбережения, пенсии будут сгорать, девальвация рубля вернется, и снова мы увидим и 90-100 рублей за доллар, но зато корпоративный сектор и бюджет получат больше необеспеченных денег, больше фантиков, больше рублей, которые будут обесцениться, но которыми они смогут между собой рассчитываться, расплачиваться. Вот, видимо, ко второму сценарию, сценарию пока еще не гиперинфляции, но галопирующей инфляции, Кремль финально пришел, и, собственно говоря, вот это было абсолютно неизбежно. И,
0: если вернуться к сценарию Клепыча и одному из предположений, что, возможно, частичная мобилизация экономики. Почему здесь звучит слово именно частичное? Собянин, если верить ведомостям, опасается полной мобилизации экономики. Если ведомости действительно правильную цитату приводят, он говорит, это убьет экономику. А почему переход на военные рельсы обязательно убьет?
1: По одной простой причине, потому что у вас остановится весь частный сектор экономики, весь частный бизнес. То есть нужно понимать, что если вот то, чему призывает Клепач Андрей, снизить ставку до 8% годовых, то, к чему призывают там Олег Дерипаска, Мордашов, Александр Шохин, ставку 8-9% годовых ключевую, при том, что у вас горят НПЗ, при том, что у вас очереди за бензином, за дизелем, при том, что у вас лишь только на каждой третьей заправке можно найти бензин, при том, что у вас растут цены на продукты питания, на топливо, сейчас будет повышение коммуналки на 15% с 1 октября после выборов в Госдуму, с учетом того, что денежная масса будет увеличиваться и рубль будет дальше дешеветь, 70 рублей на 85 с мая месяца уже опустились, дальше там потенциал падения там за 95 плюсом, то у вас возникнет вопрос у людей. То есть у вас в банковской системе заперто огромное количество денег, 68 триллионов рублей населения и 63 триллиона рублей у корпоративных клиентов. Если вы снижаете ставку, а у вас инфляция взлетает, военные расходы растут, растет и монетарная инфляция, и немонетарная инфляция издержек, потому что растут цены, там растут налоги, бензин, дизель, то люди, видя, что их сбережения обесцениваются, потому что там депозит под 13% не покрывает инфляцию, побегут деньги снимать, ну, кто-то будет тратить, покупать там, не знаю, там, кто картошку, кто крупы, кто, значит, консервы, кто запчасти, кто автомобиль купит, кто электронику купит, кто снимет деньги, пойдет покупать валюту, либо крипту, золото. У вас начнется изъятие денег с банковской системы, уход в валюту, соответственно, надо будет вводить ограничения, чтобы люди не побежали снимать деньги со счетов банковской системы. То есть вот переход вот к этой мобилизационной форме экономики, о чем вы сказали, когда хочется сразу все, наплевав на инфляцию, снизить ключевую ставку, включить печатный станок и ударными темпами финансировать военные расходы, он означает, что вы просто идете по такому инфляционному сценарию, инфляционному шоку, как Путин назвал это на Восточном экономическом форуме. Мы прошли между Сциллой и Харибдой, мы не допустили гиперинфляции, гиперинфляционного шока. Но вот они к нему просто могут прийти. Тогда надо будет уже решать вопрос с деньгами населения в банках. Вот эти 68 триллионов рублей население уже сейчас деньги выносит, там 3 триллиона 100 миллиардов вынесли с февраля месяца со счетов наличные. Представляете, если у вас будет ставка снижаться по депозитам, то есть ключевая ставка падает, за ней депозиты на ставку начинают постепенно снижаться, либо даже остается неизменной, инфляция взлетает, сбережения обесцениваются, чтобы люди эти деньги не сняли, вам надо будет деньги замораживать, эти депозиты конвертировать в какие-то долгосрочные облигации государственного займа, военно-патриотического займа, как это было уже во время Великой Отечественной войны и там до Великой Отечественной войны. Ну и, соответственно, говорить, что, ребят, простите, вот вы на ближайшие годы деньги из банковской системы забрать не можете, ваши деньги пойдут на восстановление народного хозяйства, ремонт НПЗ, ремонт складов, инфраструктуру, эти 7 столпов, которые озвучил Орешкин, замглавы администрации Путина, представив Путину новую программу возобновления экономического роста, перезапуска инвестиционного цикла. В чем ее смысл? На все хорошее тратим деньги, там, инфраструктура, искусственный интеллект, хранилища данных, высокоскоростные дороги, ремонт аэропортов, значит, все-все-все, а где взять деньги? А деньги были в 7-м пункте, в 7-м столпе. Деньги есть у населения, у бизнеса в банках, надо эти деньги взять, и чтобы люди не могли их через там месяц, два, три снять, а дали нам их в долг на 10 лет, мы должны превратить в долгосрочный инвестиционный кредит ресурс для экономики. То есть в конечном счете можно по такому пути пойти, но неизбежно долгосрочная такая вот заморозка и мобилизация сбережения населения. Поэтому, ну иначе просто люди деньги побегут тратить, еще сильнее создавая потребительский шок, потребительский всплеск. Это еще сильнее разобьет инфляцию, и, соответственно, дальше там будет у вас долларизация, покупка валюты и все-все-все остальное. И
0: кажется, Владимир Путин пытается решить эту проблему. Вот он ездит, встречается с международными партнерами на форуме БРИКС, прямо сейчас выступает. У нас полминуты остается. А почему эти партнеры не вкладываются?
1: Ну, а зачем им вкладываться в трепещущие бедствия сырьевой «Титаник», нефтегазовый «Титаник», да? То есть никто не дал ни копейки Путину, ни Индии, ни Китай, не дали ни копейки, ни рупии, ни китайского юаня, не купили ни одной гособлигации. То есть ситуация до того смешная, что в кредит долг не дает никто из стратегически значимых партнеров, так называемых. Экономика Индии больше российской в 2,5 раза, китайская экономика больше российской практически там около 8-9 раз. То есть Россия очень маленький игрок по меркам Китая и Индии. И обратите внимание, что Минфин вот буквально сейчас перешел к прямой вместе с Центробанком эмиссионной накачке бюджета. Центробанк печатает еженедельно на операциях репо, вливает в банки 6,5-7 триллионов рублей, на триллион увеличивает...
0: То есть, если я вас правильно понимаю, то единственный способ не утонуть на этом «Титанике» — просто не покупать на него билет. Спасибо вам большое, Владислав. Экономист Владислав Жуковский нам объяснял, перед какими выборами стоит российское правительство для решения трилеммы Владимира Путина. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.

0: главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода. Два интервью о войне в Украине, о возможной новой мобилизации в России и ядерной безопасности Украины в свете обстрелов Чернобыльской АЭС. Юлиан Рёбке – военный аналитик, шеф-редактор немецкого издания «Bild», который много пишет о войне России в Украине. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому он говорит о положении дел на фронте, в том числе в Константиновке, Лимане и Краматорске, а также о возможной мобилизации в России уже этой осенью. Рёбке не исключает, что российские власти смогут призвать и принудительно отправить на фронт до 500 000 человек.
5: Юлиан, западные медиа, в частности Wall Street Journal, пишут о переломном моменте в войне, что ВСУ взяли инициативу и теперь побеждают. Генерал Сырский заявил, что о переломном моменте говорить пока рано, а генерал Залужный вообще сказал, что все не так, Украина не выигрывает, Россия не проигрывает. Как считаете вы?
6: Думаю, это один из тех редких случаев, когда я согласен и с генералом Сырским, и с господином Залужным. Украина наносит множество ударов по логистике. Это происходит за линией фронта. Мы говорим о расстоянии примерно от 50 до 100 километров. И, конечно, каждый такой удар, как мне кажется, влияет на возможности российских войск на передовой. Разумеется, чем меньше у них оружия, топлива и личного состава, тем медленнее они могут продвигаться. Однако пока мы не наблюдаем переломного момента непосредственно на линии фронта. Мы не видим общей тенденции, при которой Украина возвращала бы себе или освобождала территории, как это происходило, например, осенью и зимой 2022 года. Потому что вижу я, этого сейчас нет. Мы наблюдаем очень-очень медленное продвижение российских войск. Оно значительно медленнее, чем в прошлом году, когда Россия захватывала от 400 до 550 квадратных километров в месяц. Сейчас этот показатель снизился примерно до 50-100 квадратных километров в месяц. Даже в прошлом году продвижение было медленным, и на захват всего Донбасса потребовались бы годы. А в этом году оно стало еще медленнее. При этом мы все равно видим несколько направлений, на которых сосредоточено российское наступление. Одно из них, конечно, находится в районе Краматорска и Славянска, где российские войска пытаются продвигаться со стороны Северска. Еще одно направление находится на юге, где действуют российские диверсионно-разведывательные группы, продвигающиеся в сторону Орехова в Запорожской области. Россия пытается представить их действия как очень успешные и заявляет о проникновении на 15, а иногда даже на 20 километров вглубь украинской территории. Но это не настоящее продвижение. В большинстве районов речь идет о серой зоне. Единственным исключением является район Комара, небольшого села в Донецкой области. Однако в большинстве мест серая зона продолжает смещаться в сторону синей зоны, то есть в направлении территории, контролируемой Украиной.
5: Что сейчас происходит в Константиновке? Вы понимаете ситуацию там?
6: Если исходить из открытых источников и того, что я вижу в Константиновке, я анализирую все или, по крайней мере, многие видеозаписи. Мы также видели, что Россия пыталась представить ситуацию так, будто Константиновка уже захвачена. Подобные заявления делали и господин Путин, и господин Песков. Думаю, в реальности примерно треть города все еще находится под контролем Украины. Хотя туда проникают российские группы. Это небольшие группы, из одного или двух человек, которые заходят в город с флагом. Около 2/3 города либо находятся в красной зоне, либо относятся к серой зоне. Это означает, что там присутствует как минимум сопоставимое количество российских и украинских военнослужащих. Думаю, всегда очень важно понимать, что именно означает понятие «серая зона», особенно применительно к таким городам, как Покровск, Авдеевка или Мирноград. Это означает, что там по-прежнему существуют стационарные украинские позиции. Вероятно, в подвалах этих районов остаются десятки, если не сотни украинских военнослужащих. Но одновременно там находятся и сотни российских солдат, которые перемещаются из дома в дом. Они также закрепляются в подвалах и погребах, а иногда, возможно, даже в бывших траншейных системах украинской армии. Именно это и означает «серая зона». Это не означает, что вся территория является зоной, где уничтожают всех российских военнослужащих. Это означает, что перемещаться из точки А в точку Б чрезвычайно опасно для обеих сторон. Повсюду находятся беспилотники обеих сторон. И как можно увидеть на некоторых видеозаписях, военнослужащие до самого последнего момента не понимают, чей это дрон, свой или вражеский. Из-за этого опасность для их жизни становится еще выше.
5: Когда мы разговаривали с вами последний раз, вы говорили, что в этом году Россия, вероятно, захватит или Славянск, или Краматорск. Возможно, один из этих городов. Что вы думаете сейчас?
6: Да, тогда этот прогноз основывался на математических расчетах. В тот момент Россия захватывала до 500 квадратных километров в месяц. Сейчас я бы сказал, что с высокой вероятностью в этом году Константиновка перейдет под российский контроль. Вероятно, мы также увидим, как часть Лимана превратится в настоящую серую зону. До сих пор мы видели российских военнослужащих или командиров в разных районах Лимана. Но, насколько я понимаю, карта Deep State все еще отмечает большую часть города синим цветом. Это означает, что российских военнослужащих убивали после того, как они поднимали там свои флаги. Думаю, в течение года город может превратиться в серую зону, в том смысле, который я только что описал. Сейчас передовые российские позиции все еще находятся примерно в 11-12 километрах к востоку от Славянска и Краматорска. Трудно сказать наверняка. Если посмотреть, посмотреть, какую территорию Украина потеряла после Северска и экстраполировать эту скорость продвижения, то

0: около 25 километров. Но на практике это чаще всего только 15 километров. Поэтому, когда российские войска сейчас находятся в 11 километрах к востоку от городов, мы уже видим первые беспилотники, которые до них долетают. Однако ситуация пока не настолько ужасна, как, например, в Херсоне на юге, где российская линия фронта находится всего в 3-5 километрах. Там российские беспилотники могут достигнуть любой точки города, из-за чего ситуация чрезвычайно опасна не только для украинских военнослужащих, но и для мирных жителей. Сейчас мы приближаемся к такой ситуации в отношении Краматорска и Славянска. Именно поэтому, к сожалению, мы видим все больше, скажем так, качественных российских видеозаписей, на которых они наносят удары по кафе, отдельным людям и военнослужащим в этих двух крупных украинских опорных пунктах в Донбассе.
1: СМИ пишут о так называемом поясе крепостей на Донбассе, и что если взять одну из них, дальше фронт будет двигаться уже гораздо быстрее. Этот пояс крепостей, он действительно существует?
0: Думаю, сама идея крепостей все еще происходит из истории с Бахмутом. Тогда существовала даже украинская песня о крепости Бахмут. И все говорили, что пока Украина удерживает хотя бы часть города, он все еще остается крепостью и оборонительной позицией. Но, думаю, в реальности все, к сожалению, устроено наоборот. Как только Россия получает возможность войти в город, например, в Краматорск, она, скорее всего, в итоге этот город захватит весь. В прошлом мы видели это во множестве городов. Я мог бы назвать десятки примеров. Когда я говорю, что Краматорск является крепостью, это означает, что внутри города расположен украинский логистический узел, а к востоку от него находятся многочисленные оборонительные позиции. Именно это мы неоднократно видели в прошлом. Я помню, как находился в Покровске, кажется, в 24-м году. Российские войска тогда находились всего в 8 километрах от города. Однако им потребовался примерно год, чтобы преодолеть эти последние 8 километров. Но после того, как они вошли в город, им потребовался всего один месяц, чтобы продвинуться там на сопоставимое расстояние. Поэтому да, конечно, выражение «пояс крепостей» в некотором смысле справедливо, потому что речь идет о главных логистических центрах украинской армии. Пока Украина удерживает эти города, она может снабжать свои позиции и запускать беспилотники из относительно безопасных мест. Но как только Россия входит в город, даже полностью разрушенный населенный пункт превращается в российский логистический узел. Это можно увидеть, например, в Покровске. Украина наносила удары по самоходным минометам «Нона-С», находившимся среди руин Покровска. Она также атаковала системы «Град» в Новоэкономическом, расположенном севернее Мирнограда. Мы видим все эти разрушенные города, и некоторые люди в Украине говорят, они больше не имеют никакой ценности. Нет, они имеют очень большую ценность для российских войск, потому что те могут относительно безопасно перемещаться между подвалами и размещать внутри города тяжелую технику. Да, мы видим удары по российской логистике, например, сейчас на участке между Селидовой и Покровском. Однако, если российский пикап, квадроцикл или какая-либо другая машина сумеет добраться до Покровска, внутри города она оказывается почти в безопасности. Вот что я имею в виду. Основные зоны поражения находятся преимущественно между городами. Именно поэтому сами города в определенном смысле и формируют пояс крепостей. Но как только российские войска входят в один из городов, и это можно наблюдать в Константиновке, соотношение потерь уже не настолько выгодно Украине, как раньше. Я бы сказал, что внутри городов оно может быть почти один к одному, потому что обе стороны имеют примерно одинаковые возможности. Им приходится перемещаться между домами, и обе стороны могут контролировать практически все пространство. На открытой местности ситуация совершенно иная. Думаю, когда российским войскам приходится продвигаться между лесополосами или полями, соотношение потерь в некоторых районах может достигать 1 к 10. То есть российская сторона может терять в 10 раз больше военнослужащих, чем украинская. Но как только начинаются городские бои, это соотношение почти выравнивается. Таким образом, Украина лишается своих преимуществ. Поэтому да, существует пояс крепостей, состоящий из Константиновки, Дружковки, Славянска, Краматорска и Лимана. Но как только российские войска входят в эти города, все преимущества Украины исчезают.
1: Независимые русскоязычные СМИ, ссылаясь на свои источники в Кремле, Госдуме, министерствах, сообщают, что сценарий новой мобилизации сейчас активно обсуждается на всех уровнях, потому что у российской армии острый дефицит живой силы. В то же время о дефиците людей о ВСУ мы слышим последние 2-3 года. У кого этот дефицит ощущается острее?
0: Думаю, на этот вопрос очень трудно ответить. Как вы правильно сказали, Украина испытывает огромные проблемы с личным составом на передовых, прежде всего, пехотных позициях. Меня это всегда поражает. Когда я в последний раз находился возле линии фронта, то за пределами непосредственной передовой видел тысячи и тысячи украинских военнослужащих. Глядя на это, невозможно представить, что существует нехватка личного состава. Повсюду расположены блокпосты. Видно множество военнослужащих. Это реальность. Они живут в близлежащих городах и селах. Многие дома они арендуют у людей, которые уехали или бежали из этих районов в Киев, а возможно даже в Германию. Но чем ближе вы подъезжаете к линии фронта, тем меньше становится там украинских военнослужащих. Некоторые говорят, что это

0: Это делается намеренно, чтобы сохранить жизни и в рамках определенной стратегии. Но, думаю, в реальности мы видим, что эта стратегия привела к продвижению российских войск. В прошлом Россия захватывала все больше сел и даже городов. Поэтому я не думаю, что это происходит намеренно. Не думаю, что это стратегия. Считаю, что Украина по-прежнему сталкивается там именно с нехваткой военнослужащих. Как вы правильно сказали, Россия, судя по всему, все чаще сталкивается с той же проблемой. Мы больше не видим крупных наступлений, подобных тем, которые наблюдались раньше, как, например, в Угледаре. Сначала мы видели танки и пехоту, затем остались только так называемые людские волны. Я помню Очеретина и Селидово, например, где сотни и сотни российских военнослужащих одновременно наступали со стороны Авдеевки и других направлений. Сейчас мы этого больше не видим. Теперь российские войска также используют очень небольшие штурмовые группы, возможно, от 2 до 5 человек, иногда 10 человек. Это максимум. Думаю, за последние 6 месяцев максимальный размер группы, которую можно увидеть при атаке на определенный участок, составлял примерно 10 военнослужащих, и ситуация почти выравнивается. Именно это мы наблюдаем на линии фронта, когда видим, что Украина несет относительно небольшие территориальные потери. Некоторые даже говорят, что с учетом этих скрытых продвижений, Deep State называет это, кажется, около нуля, Украина в прошлом месяце могла даже вернуть 5 или 10 квадратных километров. Да, это и есть результат. В конечном счете, все по-прежнему упирается в личный состав, а не только в технологии. С начала полномасштабного вторжения я посещал линию фронта примерно 20 раз. Вначале украинские военнослужащие постоянно говорили: «Нам просто нужно убить достаточно российских солдат. Если мы уничтожим достаточное количество, все будет хорошо, потому что у них закончатся люди». Сейчас они отказались от этой идеи. Фактически полностью. Они говорят, что Россия не ценит человеческую жизнь и всегда будет находить людей для продолжения наступления. Если Украина постарается уничтожать как можно больше российских военнослужащих, их продвижение станет гораздо медленнее. Именно это мы сейчас и видим. Они продвигаются намного медленнее. Но это не означает, как предполагают некоторые люди, что вскоре начнется огромное украинское контрнаступление и что Украина якобы сейчас готовит для него войска и танки. Например, уже несколько месяцев мы практически не видели на передовой танков «Абрамс», «Леопард» и «Челленджер-2». Думаю, в действительности у Украины нет достаточного количества личного состава. Кроме того, украинское командование прекрасно понимает условия, в которых приходится действовать. Оно знает, что серая зона или зона поражения превращается в такую же зону поражения и для украинских военнослужащих, как только они сами начинают наступать. Поэтому я не ожидаю какого-либо значительного украинского контрнаступления. То, что мы сейчас наблюдаем в Запорожской области и на юге Донецкой области, это попытки захватить или вернуть отдельные села, чтобы улучшить положение внутри серой зоны. Думаю, это действительно важно. В некоторых местах украинские позиции находятся даже на 10 километров дальше, чем первый российский военнослужащий, который поднимает флаг в каком-нибудь другом селе. И это важно для того, чтобы еще сильнее замедлять российское продвижение. Повторю, мы не увидим крупных колонн техники ни с одной стороны. Насыщенность фронта беспилотниками с обеих сторон настолько высока, что в ближайшее время механизированных штурмов ожидать не следует.
1: Значит, России нужна новая мобилизация, верно? Что вы об этом думаете?
0: Думаю, это трудно предсказать наверняка. Многие говорят, что мобилизация может состояться этой осенью. Я также слышал от российских блогеров, что ситуация должна каким-то образом измениться. Либо необходимо о чем-то договориться, например, о замороженном конфликте или прекращении огня, либо необходимо проводить мобилизацию. В прошлом году цифры были достаточно ясными. Кажется, и господин Буданов с украинской стороны, и российское Министерство обороны говорили, что за год было набрано 409 тысяч военнослужащих. Вся эта мобилизация была добровольной, то есть людям платили деньги за то, чтобы они отправлялись в Украину, где могли бы быть убитыми или сами убивать других людей. В этом году, судя по всему, Россия уже не набирает таких объемов. Для достижения прошлогоднего показателя необходимо было бы набирать примерно по 33 тысячи человек в месяц. Если сейчас Россия уже не достигает таких цифр, это может привести к изменению тактики. Она может попытаться использовать украинский подход – больше беспилотников и меньше личного состава. Может быть, создано больше ударных узлов, может применяться больше ракет «Искандер». Мы уже видим, что Россия обладает абсолютным превосходством в баллистических ракетах. С военной точки зрения это может помочь ей на поле боя. Например, Россия может исходить из того, что у Украины больше нет достаточного количества комплексов «Патриот» и средств противовоздушной обороны возле линии фронта. Тогда она может использовать более мощное оружие на меньшей дистанции, не обязательно против крупных городов, а против расположенных поблизости логистических узлов. Это может стать альтернативой. Но если все это не сработает, или Россия выберет другой путь, тогда, конечно, возможна мобилизация еще 250 или 500 тысяч россиян. И это уже будет принудительная мобилизация. Для России она может стать выходом из ситуации, однако не следует забывать, что этих людей невозможно мобилизовать и отправить на фронт за одну неделю. Вероятно, потребуется около 6 месяцев, чтобы все они оказались на линии фронта. И думаю, их мотивация будет очень низкой. Она будет значительно ниже даже по сравнению с первой волной мобилизации в 22-м году. Она также будет ниже, чем у заключенных, которые воевали, полагая, что борются за свою жизнь и для свободу. Это было ложью со стороны российского министерства обороны, но они в это верили. У принудительно мобилизованных будет и меньше мотивации, чем у военнослужащих, которые получают подписной бонус в размере 50 тысяч евро, а затем около 4 тысяч евро в месяц. Такие люди действительно хотят заработать деньги и стараются прожить как можно дольше, потому что их семьи, жены или другие близкие уже строят определенные планы на эти средства. Но если человек не хочет быть мобилизованным, а его насильно отправляют на фронт, Россия может столкнуться с теми же проблемами, с которыми Украина сталкивается сейчас.
1: Потому что все желающие воевать за Украину ушли на фронт еще в 2022-м.
0: Да, совершенно верно.
2: Это было интервью журналиста телеканала «Настоящее время» Тимофея Рожанского с военным аналитиком Юлианом Рёбке, который рассказывал о положении на фронте и о возможном начале мобилизации в России. Микрофон Александра Вагнер. Вы слушаете очередной выпуск цикла передач «Настоящее время» на Радио Свобода. В декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобылю о международном сотрудничестве в сфере минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. При этом обстрелы Чернобыльской зоны российскими дронами не прекращаются. Последний такой случай зафиксирован в начале июня этого года. Российский БПЛА атаковал здание на территории хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле. Об этом заявили в украинской энергетической компании «Энергоатом». По ее данным, ядерного топлива там не было и утечки радиации не произошло. В интервью журналистке телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской старший ядерный специалист «Гринпис Украина» Шон Берни рассказал о безопасности Чернобыльской АЭС, оккупации станции российскими военными и о последствиях боевых действий для ядерной безопасности Украины в свете резолюции ООН по Чернобылю.
3: Если я правильно понимаю, одним из поводов для этой резолюции стало повреждение нового безопасного конфайнмента, арки, возведенные над разрушенным реактором, которое произошло из-за удара российского дрона в феврале прошлого года. Каково нынешнее состояние этого сооружения?
0: Вы абсолютно правы. 14 февраля, чуть больше года назад, прямой удар российских военных с помощью дрона «Шахет» поразил новый безопасный конфайнмент. Он пробил отверстие в крыше и внутренней обшивке сооружения, что привело к пожару и серьезным повреждениям. Преодоление последствий случившегося может занять еще многие годы, потенциально многие десятилетия. Украинские власти и экстренные службы потушили пожар. Они залатали отверстия, пробитые дроном. К сожалению, масштаб последствий этой атаки все еще оценивается и осмысляется, и пути дальнейших действий еще не определены. Планировалось, что это сооружение будет функционировать около 100 лет. Внутри нового безопасного конфайнмента находится разрушенный реактор номер 4 и объект укрытия, возведенный в конце 1986 года для защиты этого реактора. И всем этим нужно управлять, контролировать это. В конечном счете вывести из эксплуатации, демонтировать. Новый безопасный конфайнмент был предназначен, чтобы удерживать радиоактивность и предотвратить ее попадание в окружающую среду. Но преднамеренный удар России, как и ее удары по Украине в целом, по энергетической системе Украины, ее электросистеме, оккупация Запорожья, лишь демонстрирует преступное поведение российского государства, российской ядерной отрасли «Росатома». И в ближайшие недели, в ближайшие месяцы мы, надеюсь, лучше поймем, как двигаться дальше в работе с последствиями того российского февральского удара. Но это чрезвычайно сложно.
3: Первые недели полномасштабного вторжения в 22-м году российские войска оккупировали Чернобыльскую станцию более чем на месяц. Что мы знаем сейчас о последствиях той оккупации и что еще возможно там обнаружить?
4: 24th of February, full-scale invasion, first day.
0: Да, 24 февраля, первый день полномасштабного вторжения, это были российские военные и представители российской ядерной отрасли из Росатома. То есть это была спланированная операция при поддержке и активном участии Государственной ядерной корпорации России, что само по себе просто невероятно. В конце марта, начале апреля российские военные покинули Чернобыль. В течение этого периода, как и следовало ожидать, происходило запугивание. Украинские чиновники и работники не могли покинуть станцию. На них оказывалось огромное давление. На Чернобыльской станции пропало электроснабжение. Российские военные также уничтожили и разграбили ключевое оборудование, повредили оборудование экоцентра, агентства, ответственного за управление окружающей средой зоны отчуждения. Нам посчастливилось посетить Чернобыльскую зону и экоцентр в июле 2022 года по приглашению украинского правительства. Мы своими глазами увидели ущерб, нанесенный этим невероятно важным научным учреждением. Это десятки и десятки миллионов евро ущерба, причиненного российскими военными перед тем, как они покинули оккупацию ряда районов зоны отчуждения. Мы посетили один из лагерей, располагавшийся в нескольких километрах от Чернобыльской атомной станции. Он находился на краю так называемого «рыжего леса», лесного массива с наиболее высокими уровнями внешнего облучения. И мы изучали уровни радиации там. Имелись явные свидетельства того, что российские военные перемещались через зону, вызывая нарушения. Это высокорадиоактивная среда, очень сложная, и то, что делали россияне, включая минирование, оказывало серьезное влияние на способность украинских властей отслеживать, инспектировать и контролировать, что происходит с радиоактивностью, выброшенной в 1986 году. И фактически научный ущерб, нанесенный российскими военными, это еще одно военное преступление, где действия России, тот факт, что это теперь зона боевых действий на границе с Белоруссией, имеет огромные последствия на протяжении последних 4 лет. И научное сообщество, украинские ученые, Национальная академия вместе с администрацией Чернобыльского государственного агентства, все они тяжело пострадали от того, что произошло за один тот месяц и в последующие 4 года. И то, что Россия продолжает запускать дроны над Чернобыльской станцией даже после февраля прошлого года, это лишь очередное свидетельство того, почему международное сообщество должно объединиться, чтобы остановить российскую агрессию и незаконные преступления.
3: А тот визит был последним, или вы были на станции с тех пор?
0: После этого я был там, думаю, раза 3 за последний год. В 2024 году я посетил новый безопасный конфайнмент вместе с представителями ООН. Это было за 6 месяцев до того, как российский дрон фактически ударил по нему. Власти Чернобыля дали нам доступ для оценки влияния, которое оказывает война, и того, как украинские власти продвигаются вперед. Или, точнее, как они на нее реагируют. И это, конечно, тоже является огромным отражением российского полномасштабного вторжения, российской войны против Украины. То, что вся чернобыльская программа была колоссально затронута войной. Тысячи работников, живущих в Славутиче, которые раньше ежедневно добирались на работу на Чернобыльскую станцию для выполнения невероятно важных задач, в результате российской войны больше не могут это делать. Им приходится ехать через Киев, поскольку прямой наземный коридор через Беларусь явно не является вариантом для поездки туда. Так что это просто череда последствий российской войны для ядерной безопасности и работы украинских ученых на Чернобыльской станции и в Чернобыльской зоне.
3: Эта война отбросила всех назад во многих отношениях. Но можете ли вы сказать, где мы находимся теперь в контексте работы над последствиями Чернобыльской катастрофы?
0: Я думаю, что в том, что касается Чернобыльской катастрофы, и до полномасштабного вторжения стояло немало серьезных задач, которые были, я бы сказал, что за пределами возможностей Украины, но за пределами финансовых возможностей Украины. Понимаете, Чернобыльская катастрофа — это международная ядерная катастрофа. Новый безопасный конфайнмент финансировался многими десятками правительств, только не России, которая, конечно, является главным виновником Чернобыльской катастрофы, наряду с теми, кто находился в Кремле и ядерными институтами Советского Союза. Новый безопасный конфайнмент — это не конец истории. Это конец одного этапа работы с Чернобылем. Но долгосрочное управление тем, что находится внутри него, остальными реакторами, которые необходимо вывести из эксплуатации, всеми ядерными отходами, все это представляет собой огромное бремя для украинского общества, для налогоплательщиков и для правительства. Но с этим необходимо справляться, потому что эта проблема существует. One important lesson coming out of what Russia has done to Chernobyl. И я думаю, что один из важных уроков, вытекающих из того, что Россия сделала с Чернобылем, это то, что международному сообществу напомнили. Проблема все еще существует. А значит, ответственность международного сообщества состоит в том, чтобы поддержать Украину в борьбе с этой огромной катастрофой. Это означает финансовую поддержку, это означает экспертизу, способную помочь многочисленным специалистам Украины. Она абсолютно необходима. И это то, что Greenpeace действительно хочет продолжать доносить до международного сообщества, потому что от нас зависит поддержка Украины.
3: Каждая крупная годовщина приносит новую волну заголовков в СМИ об уроках Чернобыльской катастрофы. Вы уже довольно давно работаете в сфере ядерной безопасности. Каково это встречать 40-ю годовщину аварии, когда совсем рядом идет война?
4: 30 лет, since I made my first visit to Chernobyl.
0: Впервые я побывал на Чернобыле 30 лет назад. Та зима была очень похожа на эту. К счастью, надеюсь, для Украины она уже позади. Тогда было, кажется, около -28, -29, когда мы были на Чернобыле. В то время представить, что возможно военное вторжение и участие ядерного агентства в лице Росатома, которое преднамеренно атакует и оккупирует атомную электростанцию, было просто невозможно. Фактически, конечно, как вы знаете, и украинское общество знает это куда лучше меня, все гораздо хуже. Потому что сегодня, более чем 4 года спустя, мы все еще имеем дело с российской оккупацией Запорожской атомной электростанции. Могло быть еще хуже. Мы знаем, что Россия намеревалась атаковать и захватить южноукраинскую атомную электростанцию. К счастью, они были отброшены украинской гражданской обороной и морской пехотой. Но вот прошло 4 года, а Россия все еще угрожает ядерной инфраструктуре Украины, атакует ее, оккупирует Запорожскую атомную электростанцию, и все это практически без каких-либо санкций со стороны международного сообщества. В Париже проходит международная ядерная конференция, организованная французским правительством, на которой присутствует генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, который лишь месяц назад стоял рядом с главой ядерной корпорации «Росатом» Лихачевым на церемонии в Венгрии по случаю начала строительства двух ядерных реакторов. Он назвал это великим днем для России. И в то же время этот глава МАГАТЭ должен быть независимым арбитром между Украиной и Россией по вопросу оккупации Запорожья, по вопросу безопасности Запорожья. Таким образом, весь ядерный сектор, на мой взгляд, несет ответственность за то, чтобы не продолжать работу с Россией, которую они ведут. И это просто невероятно. Через несколько месяцев после удара по Чернобылю и Запорожью этому должен был прийти конец. Но прошло 4 года, и европейские правительства, включая Францию, все еще работают с российской ядерной отраслью. Это немыслимо.
4: Are working with the Russian nuclear industry. It's unbelievable.
2: Старший ядерный специалист Greenpeace Шон Берни в интервью журналистской телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской говорил о ядерной безопасности во время войны России в Украине и о последствиях, которые несут боевые действия близ ядерных объектов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
5: Студия подкастов «Радио «Свобода».
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 11 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский провел переговоры в Канаде о новых поставках систем противоракетной обороны для Украины. Кремль отказывается от предложения объявить двусторонний мораторий с Украиной на удары в акватории Черного моря и на атаки на энергетические объекты двух стран. Как Россия помогает старту научной карьеры иранских специалистов в областях, связанных с военной промышленностью, расследование проекта «Система». Также сегодня.
1: Если я буду молчать, когда вижу несправедливость, то в этом смысле мне будет дискомфортно. Дискомфортно. Но я человек публичный. Режиссер вообще человек публичный. Во всяком случае, то, что я исповедую, мультипликация, оно имеет, как правило, социальные какие-то скрепы, как сейчас принято говорить. И я не могу стоять в стороне.
0: Исполнилось 85 лет режиссеру-мультипликатору Гарри Бардину. Но начну с другой темы. Ровно 25 лет назад боевики радикальной исламистской группировки «Аль-Каида» совершили террористическое нападение на Соединенные Штаты Америки. Захваченные ими самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в здание Пентагона. Еще один самолет, который, видимо, должен был по задумке террористов поразить здание Капитолия в Вашингтоне, рухнул в Пенсильвании. Его пассажиры дали отпор террористам, уже зная, что происходит. Вот что в тот день, 11 сентября 2001 года, передавал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
2: Около 9 утра случилось то, что нормальное воображение просто не могло нарисовать себе. Огромный пассажирский самолет Boeing 767 врезался в высотное здание Всемирного торгового центра в Нижнем Манхэттене. Пока все пытались осознать, что, собственно, происходит, наблюдая за совершенно дикой картиной, огромное здание превратилось в факел. Через 18 минут огромный шар вспыхнул рядом со второй высоткой Всемирного торгового центра. Еще приблизительно через 20-30 минут произошел следующий акт трагедии. Огромные 300-метровые башни рухнули одна за другой, рассыпавшись, как песочные. Однако эти события, происшедшие приблизительно в течение 40 минут, стали лишь одним из эпизодов того, что произошло сегодня в Соединенных Штатах. Следом произошел взрыв в Пентагоне. Часть здания была разрушена. Сейчас, собирая воедино все детали этой картины, становится очевидным, что Соединенные Штаты стали объектом воздушной атаки. Атаки, которую могло породить лишь воображение террористов. Выяснилось, что из нескольких американских аэропортов были угнаны пассажирские самолеты. Это два авиакомпании United и два самолета авиакомпании American Airlines. Вся эта картина привела Соединенные Штаты в совершенно необычное и неожиданное состояние. Состояние, я боюсь использовать слишком сильные слова, но предвоенное. Один из конгрессменов даже использовал образ, который потом использовали очень многие. Он сравнил ситуацию, случившуюся в Нью-Йорке и Вашингтоне, с Пёрл-Харбором. И в самом деле американское правительство реагирует на происшедшее почти в рамках военных мер.
0: Это был корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Его репортаж, переданный днем 11 сентября 2001 года. Жертвами терактов в этот день стали около 3000 человек. Большинство из них погибли в здании Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Эти теракты навсегда изменили мир. США пересмотрели систему безопасности. Началась масштабная борьба с терроризмом, в том числе и за рубежом. Последствия произошедшего сказались на политике, общественных и международных отношениях, имели огромные экономические последствия. Ответом на нападение на США стали войны в Афганистане, где укрывался лидер Аль-Каиды, организатор и вдохновитель терактов 11 сентября Усама бен Ладен, а позже в Ираке, мир, в котором мы живем сегодня и в котором вновь идут масштабные войны, во многом сформирован тем, что произошло ровно 25 лет назад. И одна из этих войн – война в Украине, по территории которой Россия уже больше 4,5 лет наносит постоянные удары. Только за последние сутки не менее 7 человек погибли в Павлограде, в Днепропетровской области. Пострадали около 70 человек. В Днепровском районе Киева был атакован 9-этажный дом. Горели фасад дома с 1 по 5 этажи, а также квартиры на втором этаже. Пострадали в общей сложности сложности 8 человек, двое из них скончались в больнице. Президент Украины Владимир Зеленский совершает многочисленные зарубежные поездки, стараясь добиться от стран-союзниц дополнительных поставок средств противовоздушной обороны. Очередной визит Зеленский нанес в Канаду, чей премьер Марк Карни выразил Украине безоговорочную поддержку.
3: We have throughout this...
0: На протяжении всей этой незаконной, неоправданной и варварской войны, спровоцированной Владимиром Путиным, мы оказывали и продолжаем оказывать поддержку Украине. Общий объем этой поддержки составил 26 миллиардов долларов. Она включает военную помощь, от средств противовоздушной обороны до беспилотников и другого оборудования, обучение и совместную работу, гуманитарную помощь, в том числе сотрудничество по возвращению украинских детей. Мы также оказывали поддержку энергетической системе Украины и другим критически важным направлениям. И мы продолжим эту поддержку. Мы выступаем рядом с Украиной как партнеры и союзники на ее пути к вступлению в НАТО и Европейский Союз. И что наиболее важно, мы поддерживаем фундаментальные ценности, территориальную целостность Украины и основополагающий принцип «Будущее Украины должно определяться самими украинцами». Это был премьер-министр Канады Марк Карни. Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции подчеркнул, что Украина намерена занимать жесткую позицию на возможных переговорах об окончании боевых действий с Россией, о которых много говорится в последнее время после визита в Москву и Киев Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Зеленский также выразил надежду на то, что Украина в течение года, то есть рекордными темпами, получит собственную систему противовоздушной обороны. Как сказал Зеленский, в ходе встреч в Нью-Йорке в конце сентября будет более понятно, как будет развиваться сотрудничество в этом направлении. В Нью-Йорке у нас будет более четкое понимание графика всех наших дальнейших шагов. Это то, что касается ПВО, но сейчас мы полагаемся на американскую противовоздушную оборону, системы Патриот и ракеты к ним. Мы доверяем им, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают. И здесь дело не в словах и не в переговорах. Главное – результат. Когда Россия атакует нас каждый день, причем не только ночью, но и днем и ночью, мы постоянно получаем разведывательную информацию от европейцев и американцев. Мы передаем нашим людям сигналы, чтобы они укрывались в убежищах. Конечно, мы доверяем американцам, мы рассчитываем на то, что их технологии нам помогут. Но переговоры – это сложная задача, которая требует решения непростых вопросов, затрагивающих множество интересов. Поэтому мы следуем принципу «доверяй, но проверяй».
3: Trust and check.
0: Это было заявление Владимира Зеленского на его совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни. Переговоры Уиткофа и Кушнера в столицах России и Украины, как известно, проходили в закрытом режиме. Об их деталях известно мало, но уже после переговоров стали все-таки появляться сведения о том, что вопросами, где стороны могли бы найти компромисс, на этих переговорах были экспорт продовольствия и взаимный отказ от ударов по энергетическим объектам. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в своих заявлениях вчера и сегодня дал понять, что Москва не собирается не отказываться от ударов по украинской энергетике, ни от атак на грузовые суда в Черном море. При этом в обоих случаях Песков употреблял словосочетание «ящик Пандоры», ссылаясь на недавнее заявление Владимира Путина. Вот что Песков сказал по поводу ударов в Черном море, выразив при этом мнение, что они не осложняют отношения России с Турцией.
4: Россия в данном случае, во-первых, Россия не была инициатором. Вы знаете, я хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов. И лишь после того, как украинцы стали наносить ударом по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Это были слова президента Путина. Вот теперь ящик Пандоры открыт. А огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ и так далее и тому подобное. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Между тем, из-за нового обострения ситуации в районе Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке вновь превысили $100 за баррель. Американская армия уничтожила в последние дни уже несколько иранских нефтяных танкеров, пытавшихся прорвать блокаду Ирана. Иран в ответ обстреливает американские военные базы на Ближнем Востоке и корабли американского флота. Еще одной точкой крайнего напряжения стало Красное море. Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене заявили о захвате острова в Баб-эль-Мандебском проливе и контроле над важным морским маршрутом между Красным морем и Аденским заливом. Хуситы уже контролируют порт Моха на Красном море. При этом, по данным источников издания «Аксиос», наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дважды звонил президенту США Дональду Трампу в четверг, призывая его нанести удары по хуситам, но Трамп отказал, сказав, что США будут делиться с Саудовской Аравией разведывательной информацией. Анализ расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» по открытым публикациям показал, что в последние десятилетия между Россией и Ираном было налажено тесное сотрудничество по темам, особенно актуальным для иранской военной промышленности. Теперь это не только такие классические направления, как ракетные двигатели и обогащение урана, но и технологии, ставшие реалиями современной войны. Радиоэлектронная борьба, GPS-спуфинг, искусственный интеллект в беспилотниках. Ну а если говорить в целом, то в начале Советский Союз, потом Россия, уже почти 4 десятилетия дают образование и помогают старту научной карьеры иранских специалистов в областях, связанных с военной промышленностью. В конце 90-х годов прошлого века из-за этого несколько российских технических вузов даже попадали под санкции США. В 1998 году Иран произвел первое испытание баллистической ракеты «Шахаб-3». Ракета была разработана и построена в Иране на основе технической документации северокорейской ракеты, которая, в свою очередь, была адаптацией советской ракеты «Р-17». В Соединенных Штатах сочли, что Россия помогла Ирану в ракетной программе не только поставкой оборудования и компонентов, но и обучая специалистов для иранской промышленности и исследовательских центров. Рассказывает руководитель проекта «Система» Сергей Добрынин.
5: Если исторически они интересовались главным образом ракетными и ядерными технологиями, то, судя по последним годам, их интересует то, что связано с реалиями современной войны. Например, это спутниковая навигация, тот же самый GPS-спуфинг, искусственный интеллект и так далее. И мы стали искать, какие иранские студенты или аспиранты, или исследователи приезжают в российские вузы, которые связаны с оборонной промышленностью. Это, например, МАИ или МГТУ имени Баумана. И чем они там занимаются? Дело в том, что Иран не производит гражданские авиационные газотурбинные двигатели вообще. Зато он производит достаточно много газотурбинных двигателей для крылатых ракет. И еще один двигатель они производят для собственных истребителей. То есть у них нет гражданской промышленности в этой области, поэтому любые исследования, связанные с ГТГ, так они называются сокращенно, они, конечно, являются военными. И мы обнаружили целую группу иранских студентов-аспирантов, которые регулярно в последние годы учились или были связаны с одной из кафедр МАИ и еще с несколькими российскими исследователями. На протяжении многих лет иранские исследователи ездили в Самарский, тогда он назывался Самарским аэрокосмическим университетом имени Королева, где работал сильный, как ни странно, датский исследователь Кайбора. Он умер в 2017 году. Он был приглашен профессором. У него учились иранцы, потом они возвращались в Иран и дальше писали большое количество работ по GPS-спуфингу. Это когда подменяется GPS-сигнал для того, чтобы запутать дроны или самолеты, или корабли противника, которые, скорее всего, имели прикладное значение, потому что часть этих работ была в военных журналах или была связана тоже с околовоенными университетами. В Бауманке, МГТУ имени Баумана, есть очень хорошая экспертиза по созданию систем искусственного интеллекта для разных беспилотников, не только летающих, но и плавающих, и наземных. Известно, что МГТУ или его исследователи, они как минимум консультируют российских военных в этой области, но в МГТУ просто есть базовые кафедры, там работают много людей, которые правильно работают в российской оборонной промышленности, и мы тоже обнаружили, что на одной из кафедр, которая как раз занимается искусственным интеллектом, есть достаточно большое количество иранских студентов. И вот один из них даже давал интервью иранскому спутнику, где говорил о том, что вот я приехал учиться, потому что отношения между Ираном и Россией хорошие, на Запад бы я не поехал, ну а то, что санкции против нас, то есть против Ирана, введены, это несправедливо. Конкретно его работа, мы не можем доказать, что они связаны с военными, но понятно, что сам обмен, сама база такого научного обмена в этой области, она готовит кадры, которые потом будут помогать иранской промышленности развиваться в этом направлении.
0: Это был руководитель расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» Сергей Добрынин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 11 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. По данным Центрального банка России, дефицит ликвидности в российской банковской системе достиг в сентябре рекордного уровня с марта 2022 года. В результате Центральный банк вынужден проводить дополнительные аукционы, чтобы пополнить этот дефицит. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
6: Структурный дефицит ликвидности в российской банковской системе по состоянию на 9 сентября нынешнего 2026 года составил, по данным Банка России, 2 триллиона 850 миллиардов рублей. Это рекорд с момента паники, накрывшей российскую финансовую систему в марте 2022 года, после начала войны против Украины. Сейчас внешне все выглядит поспокойней. А если послушать высшее руководство государства, то и вовсе можно сделать вывод о том, что после бурного роста страна вернулась к макроэкономической стабильности, которая вот-вот сменится новым инвестиционным циклом. Тем не менее, Центральному банку пришлось на этой неделе, помимо регулярного аукциона по предоставлению ликвидности банкам в рамках механизма репо, проводить еще два так называемых аукциона тонкой настройки. Ну и их, как отмечают аналитики Альфа-банка, не хватило. Так что ряд банков вынужден был занимать еще 460 миллиардов рублей под 15% годовых, что почти на процентный пункт дороже средней ставки, под которую занимают банки на аукционах. Хроническая нехватка денег у российских банков возникла на фоне непрекращающегося с февраля текущего 2026 года оттока денег в наличные. В августе отток замедлился с рекордных июльских 600 миллиардов до примерно 400, что тоже немало. Однако за первые дни сентября россияне сняли со счетов еще 150 миллиардов. И если они продолжат действовать теми же темпами, то июльский рекорд может не устоять. Кроме того, уходят деньги из российских банков и за пределы страны. Отток капитала растет, и это заметили даже в Кремле. Один из заместителей главы путинской администрации, Антон Кобяков, на Восточном экономическом форуме очень возмущался тем, что финансовые власти никак не поставят барьер на пути утекающих из страны денег. Тем более, что времена сейчас, сами понимаете, какие. Наконец, третий фактор, из-за которого денег в банковской системе не хватает. Необходимость формирования дополнительных резервов из-за роста в кредитных портфелях так называемых плохих долгов. Если сразу после выборов, а этого времени с содроганием ждут многие россияне, самые страшные ожидания вроде мобилизации или зажима экономических гаек не оправдаются, то бегство россиян в наличные, золото в юани, по ним, кстати, Банку России тоже пришлось проводить аукцион, в ходе которого у банков стало на 150 миллионов юаней больше, может и приостановится. А вот с плохими долгами все, как с некоторых пор говорят в России, не так однозначно. Для банковской системы эффект от начавшихся в июле ударов по Wildberries, а потом и по Озон начнет проявляться только в октябре, когда невыплаты по кредитам предпринимателей, у которых сгорели товары, перевалят за 3 месяца и перейдут в разряд плохих долгов. Так что стресс-тест российской банковской системы только начинается.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Вернусь к историческим событиям. Ровно 55 лет назад, 11 сентября 1971 года, умер Никита Хрущев, первый советский лидер, который свои последние дни провел на пенсии, куда он был отправлен 7 годами раньше. Отстранили Хрущева от власти люди, назначение которых на высшие государственные посты он одобрял лично. Как рассказывал сын Никиты Хрущева Сергей, вернувшись домой после решения о его отставке, Хрущев позвонил Анастасу Микояну и сказал: «Я уже стар и устал, пусть теперь справляются сами. Главное, я сделал. Отношения между нами, стиль руководства изменились в корне. Разве кому-то могло присниться, что мы можем сказать Сталину, что он нас не устраивает, и предложить ему уйти в отставку? От нас бы и следа не осталось. Теперь все по-другому. Исчез страх, и разговор идет на равных. В этом моя заслуга, а бороться я не буду». А вот как противоречивые итоги правления Никиты Хрущева были подведены в подготовленной сотрудниками Русской службы радио «Свобода» передаче, вышедшей в эфир через 2 дня после его смерти, 13 сентября 1971 года.
7: «Мы допускаем возможность, что Хрущев искренне желал облегчения участи народа, частичной хотя бы демократизации жизни, постепенного сближения советской науки, техники, искусства с наукой, техникой и искусством внешнего мира. Но при всей кажущейся полноте своей власти Хрущев продолжал оставаться пленником общественно-политической системы, плотью от плоти и кровью от крови которой он был. Он вынужден был ограничиться половинными мерами, и преемникам Хрущева легко было похоронить многие из его робких начинаний. Но эти начинания не забыты, о них помнят. И не случайно ведь столь разные люди, как египетский президент Садат и генеральный секретарь итальянской компартии Луиджи Лонга, югославский президент Тита и американский президент Никсон, нашли теплые слова по адресу Хрущева, отметили его заслуги и положительное влияние на развитие мира. А что касается преемников Хрущева, то даже тот факт, что они двое суток замалчивали в официальных органах информации самый факт его кончины, даже этот факт говорит об их отношении к личности и делам покойного. А между тем, перед этими преемниками после прихода их к власти лежала единственная в своем роде возможность продолжить начатые Хрущевым реформы, углубить процесс демократизации советского общества и снискать этим признательность и нашего народа, и всего мира, уставшего от непосильных расходов на вооружение, от постоянной международной напряженности и от военно-политических смут. Эта возможность, к сожалению, была упущена. Но неотвратимый исторический процесс дальнейших сдвигов в нашем обществе этим не зачеркнут. Он лишь замедлен и отсрочен. Потребности дальнейшего общественно-политического, научно-технического, культурного и экономического развития Советского Союза требуют полного разрыва с сутью сталинского режима, с теорией и практикой казарменного коммунизма, требуют демократии. Естественно, закономерное место нашей Родины в семье передовых демократических стран.
0: Это был отрывок передачи «Радио Свобода», посвященной смерти Никиты Хрущева. Напомню, что это архивная запись сентября 1971 года. Интересно, что своеобразным радиоэпиграфом к этой передаче мои коллеги выбрали стихотворение молодого тогда поэта Евтушенко «Мертвая рука» в исполнении автора.
8: Кое-кто живет еще по-старому, в новое всадить пытаясь нож. Кое-кто глядит еще по-сталински, сумрачно косясь на молодежь. Кое-кто, еще не укротившийся, оттянуть ее пытаясь вниз, яростно за стрелку уцепившийся на часах истории повис. Кое-кто в бессильной злобе мается. Что же, знаю я наверняка, что рука труднее разжимается, если это мертвая рука. Мертвая рука прошлого крепко-то еще вцепилась в нас. Мертвая рука прошлого ничего без боя не отдаст. Мертвая рука прошлого, ты не победишь живых. Мертвая рука прошлого, вырвемся из пальцев твоих. Мертвая рука прошлого, пусть борьба с тобою тяжка. Мертвая рука прошлого, все-таки ты мертвая рука.
0: Это было стихотворение Евгения Евтушенко «Мертвая рука». Оно было написано в 1963 году. И эта мертвая рука, как показало время, вцепилась в нас крепче, чем предсказывал поэт. И последняя тема, приятная тема. Сегодня исполнилось 85 лет художнику-мультипликатору Гарри Бардину. От хрестоматийного конфликта, помните этот мультфильм со сгоревшими спичками, аллегория постоянно вспыхивающих, бессмысленных, но кровавых войн, до трагического «Болеро». Бардин пронзителен и открыт эмоционально, пишет о нем Виктор Шендерович. Этим он и уникален силой и ясностью художественного высказывания. Он рассказывает простые и рвущие души истории, он кричит криком, смеется над абсурдом мира и плачет о его жестокости И это, надо заметить, выглядит довольно наивным. Миру критиков-дешифровщиков такой лакун, как он, просто неинтересен. Но это их проблемы. Человеческий зал с первых секунд начинает дышать глубоким дыханием. Происходящее на экране совершенно конгениально великой музыке его фильмов. Гарри Бардин добивается сопереживания. А это уже почти устаревший термин. Его профессионализм высшей пробы, но набор приемов и умений не рождает чуда. А чудо в случае с Бардиным именно человеческого гражданского свойства. Он продолжает верить в добро и громко настаивает на этой вере каждый божий день. Человек, сделавший Болеро, и человек, приходящий на митинг против пыток, это один и тот же человек. В том-то и секрет. В отсутствии мучительного душевного зазора и двоемыслия, столь знакомого нам по окрестному художественному пейзажу. Напомню, это слова о мультипликаторе Гарри Бардине, писателя Виктора Шендеровича. А вот что сам Гарри Бардин рассказывал о себе в интервью «Радио Свобода» 10 лет назад.
1: Понимаете, какая штука? Не отходить от себя, как советовал Пастернак, быть собой и только, да, до конца. Но для меня очень важно, чтобы мне было несовестно ни перед сыном, ни перед внуком, чтобы я нигде себя не покорёжил, чтобы я оставался самим собой. Если я буду молчать, когда вижу несправедливость, то в этом смысле мне будет дискомфортно. Дискомфортно. Но я человек публичный. Режиссер вообще человек публичный. Во всяком случае, то, что я исповедую, мультипликация, оно имеет, как правило, социальные какие-то скрепы, как сейчас принято говорить. И я не могу стоять в стороне.

0: Мы были продвинуты. Ничего не скажем. Мы были продвинуты. Мы читали и на папиросной бумаге сам издат, и стихи, которые еще не были опубликованы. Мы знали, и для нас все это, то, что обрушилось потом как информационной такой Ниагарой на бывший советский народ, все эти разоблачения, для меня они не были вновь. Я к этому был готов. И поэтому я принял эту перестройку. Для меня 90-е, они совсем не лихие. И как их клянут те, благодаря этим 90-м, которые стали теми, которые сегодня над нами. Нет, это было годы надежд, годы ожиданий. Годы, когда казалось, да, вот-вот-вот. И наступит та свобода, о которой мы мечтали. Но это была такая очень активная оттепель. Гораздо более активная оттепель, чем в 60-е при Хрущеве. Да, мы ждали большего. А сейчас как бы пошли заморозки. Кто-то сказал, что если пошли заморозки, то мы, живущие в них, отморозки. Но я хочу дождаться оттепеля. Хочу. Я как бы прожил жизнь в этой стране. Я не уехал и не собираюсь уезжать. Я, наверное, неудержимый оптимист, потому что я верю, что, как у Володи на стихах, справедливость торжествует. Но потом.
1: Гарри Бардин о себе. Фрагмент его интервью «Радио Свобода», записанное в 2016 году. Я присоединяюсь к самым теплым поздравлениям юбиляру. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Четверть века прошла с терактов 11 сентября 2001 года. Вы помните тот день?
1: Я помню, я тогда сидел в Москве, работал за компьютером, вдруг получаю e-mail от моего младшего брата, который жил в Нью-Йорке, в котором коротко написано: нет света и телефонной связи, но со мной все в порядке в Нью-Йорке. Таким образом, я узнал, что нужно включить новости и посмотреть. В холле Российской экономической школы висел телевизор, мы пошли туда смотреть.
0: Я тоже был в Москве, и для меня это было после рабочего дня. Я вышел выпить с кем-то. И знаете, как в фильмах, когда люди в баре вдруг все смотрят на телевизор под потолком? И я тоже подошел, тоже посмотрел и поехал назад в редакцию. У меня тоже брат был старший в Нью-Йорке. Он жил тогда с семьей в Нью-Йорке. И его дети вообще учились в школе недалеко от башен-близнецов. И их выводили оттуда, эвакуировали. И я вот сейчас осматривал хронику и увидел кадры, где студенты бегут. И я почти уверен, что это буквально из вот этой школы. В общем, их выводили. Родители, конечно, находились в неведении, а из России тогда невозможно было вовсе дозвониться, так что вы счастливчик в каком-то смысле, что вы получили информацию, потому что я помню, что целый день никто ничего не знал.
1: Это я получил информацию про брата, а потом я уже узнал, что мой папа в это время летел через как раз Пенсильванию, в том месте, где упал другой самолет, в эти же часы. Но мы об этом не знали, узнали только после.
0: Ничего себе. Давайте вообще вспомним немного хронологию того дня. Первый теракт произошел в 8:46 утра. Есть кадры, на которых человек поворачивается и смотрит наверх на пролетающий, очевидно, слишком низко над Манхэттеном самолет, и тот вдруг врезается в Северную башню. И, насколько я понимаю, 17 минут после этого все были уверены, что это чудовищный, но случайный инцидент.
1: Можно на YouTube посмотреть прямые эфиры тогда американских телеканалов. То есть в течение там, буквально что 20 минут они установили камеры, вели прямые репортажи, все это показывали, но именно это были про трагический инцидент в Нью-Йорке, а не про теракт. И только после того, как второй самолет ударяет во вторую башню, начинается разговор о том, что это сделано специально.
0: Власти, очевидно, уже знали. Бортпроводница рейса номер 11 American Airlines Бетти Онг, это вот первый самолет, который врезался, она позвонила после захвата самолета террористами и 23 минуты сообщала о происходящем. Но Америка еще 17 минут верила, что это случайность, и в 9:03 второй самолет United Airlines 175 врезался в Южную башню. Вот тогда эта вера окончилась. Есть видео, где президенту Джорджу Бушу, который присутствует на уроке в какой-то школе, сообщают о терактах на ухо. И он продолжает сидеть, чтобы, как я понимаю, не напугать детей.
1: Буш никак на это не реагирует. Ну или реагирует очень хладнокровно.
0: Да, он сидит с неподвижным лицом. Еще спустя полчаса в 9:37 третий захваченный самолет American Airlines 77 падает у Пентагона. Здание Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый захваченный самолет United Airlines 93. Как потом выяснилось, террористы планировали направить его в Вашингтон на Капитолий. Но пассажиры и экипаж уже знали о терактах и понимали, что происходит. Они вступили в борьбу против террористов, и самолет упал в поле Пенсильвании у Шенксвилла.
1: Пассажиры до этого четвертого рейса – герои. Ну, то есть они в каком-то смысле спасли жителей Вашингтона, Капитолии и других людей, и, в общем-то, ценой своих жизней заведомо.
0: Есть душераздирающая совершенно история звонков пассажиров, как и людей, оказавшихся в ловушке наверху башен-близнецов, над этажами, куда врезались самолеты, откуда практически было не выбраться. Пожар в башнях привел к разрушению конструкции, они рухнули, при этом погибло еще множество спасателей. Всего жертвами терактов стали 2977 человек. И брат мне тогда говорил, что на следующий день после теракта город был пуст и словно в таком летаргическом сне. Но так, по крайней мере, ему казалось. А вначале, как он сказал, было чувство, что на тебя напали, но непонятно кто и непонятно, что еще грядет. И вот мне кажется, что в Америке перед терактами было чувство защищенности, такой отгороженности от мира океанами. И вдруг нация ощутила себя предельно уязвимой.
1: Да, мне кажется, что психологический эффект был совершенно огромный. Психологическая травма у тех людей, которые жили тогда и были тогда взрослыми людьми, она оказалась очень большой и долгосрочной.
0: Мир, и в том числе Америка, изменились после 9.1.1. Самое заметное, наверное, это безопасность на транспорте, на самолетах. Собственно, появились досмотры, вот эти тщательные, контроль. Потом же еще была попытка теракта со взрывчаткой в ботинке, и начали ботинки снимать и просвечивать. То есть, как бы мы сейчас уже привыкли к какому-то другому миру, но это все появилось после 9.1.1.
1: Конечно, многие перелеты в Америке была посадка в аэропорту буквально как в автобус на какие-нибудь шаттлы Бостон-Вашингтон. То есть не было вот того контроля безопасности, который есть сейчас, да и не было вообще особенного контроля. Помните, в фильме «Один дома» у них же даже не проверяют посадочные талоны при посадке в самолет. Да, их просто пересчитывают, и они заходят. Это все появилось после 11 сентября.
0: Буш в телеобращении к нации после терактов сказал: «Сегодня наши сограждане, наш образ жизни и сама наша свобода подверглись нападению. И ответом на террор тоже было ограничение.

0: службам очень большие полномочия, но и в сущности была одобрена и поддержана война с терроризмом за границей. Вот если посмотреть на те же опросы Пью того времени, подавляющее большинство американцев активно поддержало идею, что нужно наносить удары по террористам в Афганистане, в Пакистане, в других странах. Хотя до этого, на протяжении многих лет, вот такая идея, что активных действий военных за границей по инициативе США, она не продвигалась.
1: Какие-то отдельные практики при том общем согласии вот этого размена, что какими-то свободами пожертвовать ради безопасности, ради борьбы с терроризмом, отдельные практики вроде прав спецслужб прослушивать телефоны граждан вызывали и вызывают сильное недовольство.
0: Да, на протяжении всех 20 лет вот все, что связано с прослушиванием граждан, во-первых, были отмотаны назад часть из тех решений, тех законов, которые были приняты сразу после теракта, постепенно травма стала уходить на задний план, и, соответственно, поддержки стало меньше. Ну вот можно вспомнить по истории Рашегейта, возможного российского вмешательства в избирательную кампанию президента Трампа 2016 года. Там многие части — это как раз спор о том, какие должны быть права у федерального правительства по поводу прослушивания граждан. Там, в частности, там некоторые спецслужбы, они нарушают те положения, которые позволяют прослушивать иностранцев, чтобы ловить шпионов. Но в этом случае возникают проблемы, если ты случайно прослушиваешь американских граждан. И значительная часть политической борьбы, которая шла тогда, она шла как раз вокруг вот этих положений, позволяющих спецслужбам следить за американскими гражданами.
1: Вот сейчас обсуждается, в частности, вот это положение, позволяющее прослушивать без обычной судебной санкции разговоры с подозреваемыми в терроризме за рубежом, при котором могут также быть прослушаны граждане США. Это секция 702. И вот это по-прежнему остается в поле общественной дискуссии.
0: Да, это постоянный источник споров. Здесь нет единства, потому что здесь как бы позиция администрации, причем и республиканских, и демократических, они обычно как бы на стороне спецслужб, а Конгресс, который представляет американцев, он знает, что отношение к этому изменилось. И вообще американцы плохо относятся к тому, когда спецслужбы следят за ними, даже когда есть угроза терроризма. Соответственно, это все время находится в каждом избирательном цикле. Есть дискуссии и об этом тоже.
1: В марте 2004 года на слушаниях в Конгрессе Ричард Кларк, бывший координатор по вопросам борьбы с терроризмом при Совете национальной безопасности США, сказал: «Я приветствую эти слушания, потому что это место, где я могу принести извинения близким жертв 9/11, тем из них, кто находится здесь, в этом зале, и тем, кто смотрит слушания по телевидению. Ваше правительство вас подвело. Те, кому было доверено вас защищать, подвели вас, и я тоже вас подвел. Мы очень старались, но это не имеет значения, ведь мы не справились. И за это, когда все факты будут обнародованы, я хотел бы попросить вас о понимании и прощении». Это признание того, что государство не справилось. Американцы всегда с подозрением относились к государству, особенно на федеральном уровне, далеком от них. Но после 9/11 это стало как-то особенно сильно, вот это недоверие государству.
0: Мне кажется, что да, 11 сентября породило целый мир, экосистему разных конспирологических теорий. И это симптом того, что даже те люди, которые не считают, что это устроено там английскими спецслужбами или что это какая-то работа инсайдеров внутри администрации Буша, все равно это показывает, что есть какое-то общественное недоверие. При том, что события 11 сентября, они расследованы до невероятных подробностей. В отчете комиссии Конгресса есть все, как бы можно прочитать вот все, что хочешь узнать. На любой конспирологический вопрос там есть на самом деле подробный ответ. Но вот то, что конспирология жива, то, что она по-прежнему существует, это вот показатель того, что, не знаю, как бы этот эпизод показал незащищенность дала чувство недоверия к тем, кто по долгу службы должен был защищать американцев.

0: интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: И империя привлекательна всегда.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
0: Абсолютно. И вот это наслаждение властью над другим...
2: Очень хочется.
0: Более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство.
1: История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
0: Ей иногда очень везло с правителями, и это не оценивал сам народ.
1: Откуда такая страсть к самоистреблению?
0: Результат соучастия во зле.
1: Появление Горбачева – это случайность или закономерность?
0: Конечно, случайность.
1: Программа «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. Мой гость – историк Андрей Зубов. Андрей Борисович, рад вас приветствовать.
0: Здравствуйте, Мумин Шакирович.
1: Начнем нашу беседу с эпизода совершенно свежего. Угу. То, что сказал Путин по поводу Украины.
3: Кроме всего прочего, там есть на западной части Украины подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны в Украине. Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия.
1: Как на это реагировать?
0: Ну, понимаете, это, в общем, болтовня. Вот, хотя это говорит вроде бы диктатор, глава огромного государства, это просто безответственная болтовня. Потому что мир уже давно не мыслит в этих категориях «моё-твоё», «отдай то, что было когда-то моим». Мир... понял, что это ведет только к гибели. Вторая мировая война была последней точкой, которая была на этом пути поставлена. После этого цивилизованные страны прекратили требовать пересмотра границ, вспоминать историческое прошлое, что когда-то это было моим, когда-то это было моим. И так установился в Европе мир.
1: Вы знаете, вот продюсер Александр Роднянский, кинопродюсер, он сказал такую фразу: «Мы присутствуем при распаде империи. Наши правнуки будут считать, что распад СССР происходил с 91 по 2026, ну или 27 год, когда закончится война». Как вы считаете, мы сейчас находимся в этом процессе?
0: Вы понимаете, понятие империи вообще намного более сложное, чем просто территориальное пространство. Что такое империя? Империя – это принудительная власть. Империум – это то, что, когда, ну, если говорить от латинского слова употребления мы исходим, это когда кто-то кого-то принуждает ему подчиняться помимо его воли. Это могут быть территории, как в той же Римской империи. Это могут быть народы, это могут быть социальные группы. Вот всегда, когда есть принуждение против воли, это синдром империи. Скажем, само все многонациональное государство, даже такое огромное, как Индия, не является империей, ни один нормальный человек его империей не называет. Хотя, конечно, когда-то была британская индийская империя. Вот почему? Потому что эти люди, народы там живут, есть экстремистские группы, есть группы сепаратистов в каждом штате, где-то мы это знаем очень, они активны, скажем, в Тамилнаде на юге Индии или в Панджабе. Но в целом народ удовлетворен жизнью в этом многонациональном государстве и многорелигиозном. И из-за этого Индия не империя, а федерация, многонациональная федерация.
1: Роднянский говорит, что мы находимся в процессе, когда да. Россия, Советская империя все еще распадается.
0: Да. Я историк. Значит, историк исследует прошлое. Он не предрекает будущее. И в этом смысле я могу сказать, что факт распада Советского Союза, он очевиден. Так же, как и очевидно то, что на совершенно свободном плебисците марта 91 года 3/4 населения Советского Союза высказало за сохранение Советского Союза. Никакой фальсификации тогда Горбачев не допустил. Так что и голосовали в основном против сохранения Советского Союза из тех стран, где приходили выборы, в балтийских странах их не было, это только западные области Украины. Вот они, да, три, Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская, они голосовали против. Даже Закарпатская Украина 70% голосовали за сохранение. Дело в том, что в этой стране, которой был Советский Союз, до этого Российская империя, очень сильны не только центробежные, но и центростремительные тенденции, центростремительные связи. Что победит через там, год, два, три года, я не знаю. Я не знаю. Возможно, Россия перестроится в нормальную демократическую федерацию, подобную Соединенным Штатам или Индийской Республике. Это тоже возможно. Или Швейцарской конфедерации. Все может быть. Поэтому широковещательных заявлений я бы не стал делать.
1: Ну хорошо, а если я так поставлю вопрос. История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
0: Это хороший вопрос, Мумин Шакирович. Во-первых, я скажу так. Ей иногда очень везло с правителями. И это не оценивал сам народ. Иногда действительно очень не везло с правителями. Насилие было или очень большим, или иногда оно было не таким великим и ограничивалось тем, ну, каким оно должно быть в любой стране, чтобы там не было бандитизма и прочих вещей. Скажем, я ловлю язык, вопрос вашего языка. Да когда же были в России хорошие правители?
1: Когда?
0: Когда? Кто же был российским хорошим правителем?
1: Не на кого глаз положить, говорят
0: да,
1: некоторые.
0: Отнюдь. Я считаю, что в России было несколько совершенно фантастических правителей, которые жертвовали своей властью ради блага своих подданных. Но им это было очень нелегко, потому что было огромное сопротивление среды, в основном элиты, тогдашней элиты. Это Александр I, который, знают ли все наши слушатели или нет, но первых два тома моей истории ему посвящены, там и подробно рассказываю о том, как была разработана конституция для Российской империи, федеративное, кстати, государство предполагалось, как Александр I переписывался с Джефферсоном, обсуждал проблемы федерации, как он дал парламентские институты Польши в 15 году, после того, как Польша была как противник России, союзник Наполеона, разгроблена, она была не наказана, а ей был дан редкий тогда в Европе парламентский статус. И Финляндии он был дан. Тогда же она была присоединена в 9 году. Вот, Александр I.
1: Крови много пролил Александр I?
0: Ну, как? У него смертная казнь была запрещена. Вообще, при Александре I не совершилось ни одной смертной казни. Ну, были наказания шпицрусанами, которые изредка в армии кончались смертью, но изредка. А вот так вообще ни одного смертного приговора не было за все 25 лет его правления вынесено и, соответственно, приведено в исполнение. Вторым таким человеком был Александр II, который внучатый племянник Александра I, который совершил, Александр I хотел, но не смог из-за сопротивления среды. А Александр II, несмотря на колоссальное сопротивление помещичьей дворянской среды, совершил великие реформы и фактически дал новую жизнь России. Я считаю, что эти великие реформы величайшие, что было в России в смысле расширения свободы и возможностей человека. А это вообще, наверное, самое главное. Вот суть исторического процесса – это не расширение территории, это не усиление величия страны, чтобы ее все боялись во всем мире, а это расширение свободы и возможностей экономических, культурных ее граждан. И вот это было дано Александру II. Ну и, наконец, третьим таким правителем был, безусловно, Горбачев.
1: Я знаю, что вы отвергаете идею о врожденной жестокости русского народа или российского народа. Вы отвергаете это. Но как тогда объяснить, что вот одно столетие Россия пережила гражданскую войну, сталинский террор, Вторую мировую, Афганистан, Чечня и теперь вот войну с Украиной? Как это объяснить?
0: Ну, понимаете, это объяснить можно...
1: Откуда вновь и вновь возникает готовность к столь огромным человеческим жертвам?
0: Это вопрос непростой. Я не буду приводить аналогичные примеры в других странах, а их можно привести. Ну, с той же нацистской Германией, из-за этого с Германской империей, которая развязала Первую мировую войну, тоже, надо сказать, приведшую к страшным жертвам. Но уж такие вещи, как Холокост. И тем не менее, будем говорить о России. Вы понимаете, в России было создано в XVIII веке абсолютно неестественное общество. Это редкий пример в истории Европы. Редкий. Было создано общество рабов и рабовладельцев. Причем рабами были не привезенные из-за океана абсолютно культурно другие, ну, с чернокожие люди, как в Соединенных Штатах или на Карибских островах Британской империи, а были те же самые русские люди, которые бок о бок жили с будущими их поработителями в одних деревнях, молились в одних храмах, причащались из одной чаши евхаристической во время литургии. И они были порабощены, они не были же рабами. В 18 веке это были свободные люди, которые, ну, там, платили подати, но все были, так или иначе, все несли тяглы. И царь считал, что у него есть тяглы, у священников тяглы, и у крестьян тягло. Но это были свободные люди. Никто их не принуждал на жениться или, там, скажем, принуждал каким-то дополнительным работам. Этого не было. Это все началось с Петра I. Я веду к очень простой вещи. Помимо своей воли, помимо своего желания, так же, как и африканцы, которых вы отловили в Африке и привезли в Америку, а русское население России, 90 с лишним процентов населения России, было порабощено. Причем очень жестоким образом. Оно восставало, восстание Пугачева, вы помните. Но, тем не менее, эти люди ненавидели своих поработителей. Никогда этого не надо забывать. Россия до 17 года никогда не была социально единой страной, где ценности высшего слоя и народа были одними и теми же. Их не было. У высшего слоя были свои ценности и интересы, а у народа был главный интерес – освободиться. Вот. И он освободился в 17 году благодаря большевикам.
1: Правильно ли я вас понял, что вы ведете к тому, что вот та ментальность, рабская ментальность, которая в 18 году, она и до сих пор живет
0: В нас? Не, совсем не так.
1: Ну как, нет никаких протестов, вот сколько людей уже убито?
0: Да, тогда-то было полно протестов. Одно восстание Пугачева, какой протест. Вот,
1: то есть, а что тогда сегодня?
0: А сколько
1: сегодня
0: было восстаний?
1: Еще хуже ситуация.
0: Дело в том, вот это очень важная вещь, которую упускает большинство публицистов. Та власть, вот царская власть, была чужой, ненавистной. Причем и власть церкви тоже, потому что церковь полностью одобряла крепостное право. И поэтому священник ненавидели так же, как помещика. Абсолютно так же. Епископа, как генерала. А это большевики что сделали? Они сказали, что мы вас освободим. Пойдемте с нами, мы вам все дадим. Этих мы прогоним, убьем, уничтожим, высшие сословия. А вы будете, кто был ничем, тот станет всем. Большевики бандиты. Они обманули народ. Они использовали эту ненависть к высшим сословиям народа, чтобы захватить власть. Но народ на этот раз добровольно согласился идти за большевиками. Он не был, как тогда, принужден стать рабом против своей воли. И поэтому восставал все время. А он добровольно согласился на условия большевиков. В том числе безбожие, захват имущества и так далее, и так далее. Поэтому до сих пор, прошло 100 лет с лишним, 110 лет, народ в массе подсознательно считает советскую власть своей, а царскую абсолютно чужой. Вот какой-то там, как в Италии, Древний Рим. Ну, было что-то, да, тот же язык, там, Цицерон и Вергилий, но, в общем, это другой мир. Вот такой же мир Льва Толстого, там, Пушкина. Это вроде бы и наш, но другой мир. А это наше. Это наше. И КГБ наше, и ЧК наше. В ЧК шли простые русские люди. Добровольно, никого не гнали.
1: Вот скажите мне, откуда такая страсть к самоистреблению? Гражданская война, вы как-то сказали, что унесла 8 миллионов 12. Жизней. 12 миллионов. Потом был Голодомор, потом было раскулачивание, потом были сталинские чистки, миллионы репрессированных и убитых. Да.
0: 30-е
1: Вся
0: годы,
1: история самоистребления.
0: 30-е годы, если, так сказать, интересует наших слушателей, 30-е годы, начиная с коллективизации и кончая 39-м годом, не беру войну, это еще 12 миллионов.
1: И сегодня то же самое истребление, когда одна часть русскоязычного населения убивает другую часть русскоязычного населения и украинского.
0: Я думаю, что это вот результат, понимаете ли, соучастия во зле. Соучастие во зле, которое добровольно наш народ... Но наш народ в широком смысле этого слова. Понятно, что украинцы тогда входили в большевистскую империю, в революцию на равных правах с русскими. Украинцы, белорусы, люди Кавказа, так же точно. Нельзя говорить, что это русские, а вот украинцы другие. Белорусы другие, грузины другие. Нет, конечно. Это было одно сообщество. Там были люди всюду, которые с этим боролись. И какое было белое русское движение. Которым тоже, кстати, были и русские, и немцы, и грузины, и кто угодно. И были бандиты, которые были и украинские, и русские, и так далее. Поэтому это согласие на зло. Большинство, подавляющее большинство людей той России... а не Российской Федерации, естественно, той России, считала большевиков своими, а, естественно, белых, уж тем более царскую власть, чужими. И против них выступала и убивала помещиков одинаково в Киеве или под Москвой.
1: Есть такой историк, был такой историк Натан Эдельман, которого вы хорошо знаете. Конечно. И в одном из своих трудов он сказал, что в России все перемены происходят сверху, а не снизу. И это и Хрущев, как вы понимаете, повернул вектор страны, Горбачев,
0: мы родились... Ну и Александр II, в конце концов, даже до революции.
1: Ну я беру последнюю столетнюю историю.
0: Советский период.
1: А вот в Польше историю об колено сломал рядовой электрик Лех Валенца. У меня вопрос, вот в России мы все-таки будем ждать, когда они наверху перессорятся, и тогда снесут эту власть, или все-таки внизу у нас возникнет свой Лех Валенца?
0: Ну, понимаете, с Лехом Валенцей история далеко не простая. Да, действительно, возникло мощное движение «Солидарность», и оно возникло, как вы знаете, во многом благодаря тому, что рабочих научили и поддержали польские интеллигенты. Было такое движение в поддержку рабочих, которое создала польская интеллигенция. Сюда вот входил как раз Адам Михник, там, скажем, или Збигнев Ромашевский, вот покойный уже сейчас. Вот. И надо сказать, что все это бы кончилось ничем, если бы не Горбачев. Потому что все это движение было раздавлено полностью Ярузельским в декабре 1981 года. И была установлена военная диктатура.
1: Ну, вы знаете, не факт, что Горбачеву удалось бы захватить Польшу, потому что мы не знаем.
0: Я думаю, что даже такого масштаба было бы... Понимаете, я изучал, у меня есть несколько бесед. Вот я сейчас составляю такой цикл современная история России, история перестройки, это беседы в Ютьюбе. И у меня несколько бесед посвящено как раз именно Польше. Причем и Польше 79-82 годов, еще брежневское время, когда как раз только солидарность начиналась, и когда она была раздавлена Ярузельским. И эпоха на достижение действительно свободы уже 86-89 годы. И я вам должен сказать, что если бы Горбачев четко не сказал, что мы никогда не вмешаемся в ваши события. Сами решайте. К нему уже приезжал Ярузельский. Просил о помощи. Просил и...
1: То есть вы это ставите в заслугу Горбачева?
0: Разумеется.
1: Хорошо. Все-таки вернемся в Россию. Здесь возможно ли появление здесь своего Леха Валенцы? Или вторая часть этого вопроса. Мог бы таким Лехом Валенцы быть Алексей Навальный?
0: Мог, конечно. И это ясно почувствовал Путин.
1: Он снизу.
0: Конечно, он снизу, да. Это вот, собственно говоря, я знаю просто немножко Алексея покойного, Алексея Анатольевича, я знаю, он реально вдохновлялся опытом Валенции. Вот для него это был живой пример, которым он готов был, ну, где-то подражать, где-то следовать. Что такое возможно? Конечно. И я думаю, что в другой обстановке он бы и добился больших успехов. Но вы видите, как диктатор, ну, скажем так, легко его уничтожил. Это страшно мне говорить, но это факт. То есть, понимаете, сила силу ломит. И так же точно был бы уничтожен Лех Валенца в Польше.
1: Но вот здесь и сейчас, вот если говорить о том, что происходит в России, вы ожидаете, что может появиться снизу протест? Или все-таки это будет, перемены будут только наверху?
0: Я, кстати говоря, вспомнил, когда я много занимался вот этими событиями в Польше 86-90 года, мне встретились несколько польских сайтов, на которых проигрывалось, ну, там же тоже есть люди, которые ностальгируют по коммунистическому прошлому. Такие есть в Польше люди левых таких, левых советских убеждений. И они проигрывали, как могло бы быть по-другому. И вот там очень интересная ситуация, когда можно было переиграть эту ситуацию. Поэтому в Польше тоже были разные идеи, варианты, и до сих пор мечты, как говорится, в каких-то головах бродят. Но ваш вопрос, да, повторите, пожалуйста.
1: Вот мы ждем своего Леха Валенцу, да, рядового электрика, условно, или все-таки мы ждем, когда они перессорятся наверху и сменится власть?
0: Ну, необходимо и то, и другое. Как правило, революции совершаются, когда есть две встречных тенденции. Вот когда одной тенденции почти нет, как это было в эпоху Горбачева, народ вообще не поддержал, народу было важно иметь там мыло, спички, что вполне понятно. Интеллигенция тут же, проснувшись, там, Афанасьев с Поповым, стали бороться за власть, чтобы отстранить, ну, и Ельцин, естественно, тоже, бороться за власть против Горбачева, чтобы самим схватить власть. В этой ситуации революция проигрывает. И Горбачев проиграл, хотя вот, можно сказать, освобождение России от большевизма, тем не менее, произошло. Но, конечно, реальные, эффективные движения происходят только тогда, когда есть движение снизу, есть движение сверху, но это теория революции.
1: Ну, да? Скажите, с Горбачевым нам повезло, или это просто история нам дала шанс?
0: Нет.
1: Вот, ну точнее как? Говоря, давайте это... так сформулирую вопрос. Вот появление Горбачева — это случайность или закономерность?
0: Ну, конечно, случайность.
1: Случайность?
0: Конечно, случайность, да.
1: Вот смотрите, за последние 100 лет вот были политики, значит, большевики, Ленин, да, Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, я уже Медведева не хочу даже называть, и Путин. Скажите, вот не на кого глаз положить, нет ни одного, кто был бы неким общим знаменателем. Потому что Горбачеву тоже претензии море. Как вы знаете, часть населения его ненавидит. Про Ельцина то же самое. Почему нет ни одного политика, который бы, ну, в какой-то степени устраивал всех? Или это не обязательно?
0: Нет, я думаю, что это не обязательно. И только со временем, и далеко, и когда уже вот все страсти улягутся, тогда возникают оценки более-менее общие для всего народа. Ну, скажем, не знаю, отношение там к Кромвелю, к Карлу Первому и так далее. Это давно уже дела, давно минувших дней. Я не говорю здесь про, там, скажем, покойную королеву Англии, Елизавету Вторую, которая, ну, просто не управляла. Она симпатичная дама была. Она мудро себя вела, и она нравится подавляющее большинство, хотя в Англии довольно сильное республиканское движение. Этого многие не знают, но оно есть.
1: Вы сейчас апеллируете к китайской метафоре. Еще не время.
0: Еще не время.
1: Пройдет,
0: это совершенно 200-300 точно.
1: Лет.
0: Потому что,
1: потом.
0: Ну, слушайте, сейчас еще... Вот я сам человек, который уже был вполне в деятельном возрасте и занимался политикой, когда в стране была перестройка Горбачева. Конечно, для меня это актуальная вещь. А для кого-то, наоборот, и я ему симпатизирую, я его лично знаю. А другой его ненавидит, но это нормально.
1: Но скажите, вот был такой бунтарь Пригожин. Вы возлагали на него какие-то надежды? Давал ли он для вас какой-то импульс, что что-то может поменяться?
0: Ну, Пригожин, конечно, совершенно совершенно отвратительное существо, повар Путина.
1: Знаете, как Сталин говорил, других писателей у меня для вас нет.
0: Нет, ну, были, наверное, и другие, тот же самый Навальный, да? Были, наверное, и другие писатели, но как я, опять же, как историк, я смотрел на Пригожина как, ну, кто знает. Может быть, не то, что он станет во главе государства, но он настолько расшатает путинский режим, что он рухнет, а там может возникнуть какая-то совершенно другая комбинация. Поэтому, в принципе, когда началось выступление Пригожина, а это, я напомню, это же конец июня, это дни Солнцеворота 23-го года, я с интересом смотрел на это был, конечно, 1-2 дня, но я смотрел с неинтересом, я увидел несколько вещей, которые мне было очень интересно и важно увидеть. Например, не столько то, что там Пригожин восстал, а только то, что не было никакого сопротивления. Что народ его встречал бурными в Ростове и по дороге. Но встречал очень интересно. Прямо как Емелька Пугачева. Он шел мимо Воронежа. И из Воронежа прислали ему депутацию в поддержку. Я имею в виду не Пугачева, а, конечно, Пригожина. Мне писали просто знакомые из Воронежа. Им прислали ему к нему депутацию, что мы тебя поддерживаем, ты молодец, не нужно ли тебе там чего, там картошки и колбасы, но только в Воронеж не заходи. Ты сразу на Москву, пожалуйста. Но это точно Емелька Пугачева.
1: Чем привлекательна для большей части российского населения имперская идея? Вот цитата. Писатель Александр Генис. «Я ничтожество, сортир во дворе, денег нет, пью с утра до вечера, но зато есть империя, и нас боятся». Он прав?
0: Ну, вообще, я не знаю, почему он, в общем, так вот описал социальный быт. Все-таки сейчас в России далеко не у всех сортир во дворе. Вот, скажем прямо, не надо тоже принижать, понимаете? Коммунальные услуги за постсоветское время улучшили существенно. И я приезжаю в какой-нибудь маленький город Вельск, и там в гостинице все удобства, а сортир во дворе. Дело в том, что когда-то, как все ходили в очко, даже король Людовик XIV, но
1: это другая культура.
0: Да, но при этом все равно империя была очень привлекательна. И империя привлекательна всегда. По той простой причине, что ты можешь понукать другим человеком, или другим народом, или другой социальной группой. И можешь заставлять их делать не то, что им хочется, а то, что тебе хочется. Это самое большое наслаждение. Поверьте, вот это наслаждение властью над другим более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство. Это просто не все отдают в этом отчет. Но поэтому так люди стремятся к власти. Так люди хотят стать диктаторами. Они хотят управлять людьми. Некоторые хотят, чтобы их считали великими.
1: Не только своими, но и чужими тоже.
0: Ну, конечно, конечно. Ну, начиная с собственной там семьи, где там муж хочет управлять женой, жена мужем, в итоге семья разваливается. Ну, конечно, и своими, и чужими, и захватывать земли. Вот ты не хочешь, да? Помните же, сказал Путин, как перед тем, как, собственно, совершалась агрессия 22-го года, в феврале, он сказал, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, да? Так бандиты обычно говорят насилуемой женщине.
1: Но он мастерски эксплуатирует имперскую идею, Путин.
0: Мастерски. Как же, как и Гитлер ее мастерски эксплуатировал. Это на самом деле, ну, это все равно, что, понимаете, вот, как эксплуатируют сексуальные чувства, там всякие порнофильмы, программы и так далее. То есть, это большого ума не надо. Просто надо понять этот факт, что это очень пленительная вещь, поэтому так же, как в культурном обществе запрещено использовать вот эту откровенную сексуальную символику, надо также и запретить использовать откровенную имперскую фразеологию.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Скажите, вот принято считать, что сегодня власть принадлежит в России чекистам, силовикам.
0: Да.
1: Они не только владеют ресурсами управления страной, они еще и богаты. Скажите, можно ли говорить, что это новая элита России, которая вот теперь станет той элитой, которая будет управлять страной и детям передаст свое наследство? И это новая буржуазия в лице чекистов.
0: Вы понимаете, в России сменилась элита. Не во всех странах она сменилась. Скажем, в Англии не было полной смены элиты, а во Франции была. между прочим, после Великой Французской революции. Вот в России тоже произошла тотальная смена элиты после 1917 года. Это нечастый случай. Скажем, нацистская Германия пошла другим путем. Гитлер не менял элиту. Элита осталась старая. Генералы еще Рейхсвера и так далее, и так далее. И аристократы, и короли там отдельных частей Германии, Баварии, Вюртемберга. Все это оставалось. В России сменилась элита. Старую элиту уничтожили или прогнали. Очень небольшой ее процент пошел на услужение большевикам. Ну и растворился в новой элите или не в элите. А большинство это были совершенно люди от сахи. Это были рабочие, крестьяне, люди из еврейских местечек, там с минимальным образованием. Вот именно они, там, и также и из Армении, из Грузии, кто был Сталин, например, самые низы, да, грузинского общества. Вот. И вот эти, то же самое и в Казахстане.
1: Но вы знаете, советское политбюро, оно не было буржуазией.
0: Нет, советское политбюро, это было, ну, у нас была другая экономическая система.
1: Да.
0: Как такового не было предпринимательского класса. Но эти люди, поверьте, потому что, конечно, я...
1: Наоборот, они гордились, что они из рабочего класса.
0: Они были из рабочего класса, они гордились этим, они и были, и даже тогда, когда они не были из рабочего класса, как, например, Андропов, который был внебрачным сыном еврейского ювелира, они врали, что они из рабочего класса. Вот, но... объективно говоря, они имели все. Понимаете, ведь важно не то, занимаешься ты бизнесом или не занимаешься. Нынешние чекисты тоже реальным бизнесом не занимаются, они его отжимают. Эти люди имели все. Вот я очень хорошо помню, я же сам, ну, по рождению принадлежал к этой категории. У меня отец входил в партийную номенклатуру, ну, в управленческую, высшего уровня. Да?
1: Но когда снимались с должности, чем он становился никто?
0: Ну, кстати, как снимали? Если он, человек, уходил в почете, там, скажем, ну, просто по старости, то он оставался, ему все оставалось. Абсолютно. И дачи, и пайки, все оставалось. Если он, его прогоняли,
1: со скандалом.
0: Тем более расстреливали, как при Сталине, да, конечно, ничего не оставалось. Так же было и с дворянством. Если тебя там уличали, ну, вспомним восстание декабристов, все, люди все теряли. Вот. Так что на самом деле новая элита имела все, абсолютно все, что ей хотелось иметь. Но только по ранжиру. Одно дело члены политбюро, другое дело там начальники департаментов и так далее. Сейчас то же самое.
1: Вот, Андрей Борисович,
0: сейчас
1: я хочу...
0: то
1: вот
0: же самое.
1: Чекисты эти, которые
0: да.
1: богатые и сильные, они новая буржуазия или они еще пока не дотягивают до этого?
0: Нет, они никакая не буржуазия. Понимаете, буржуазия – это люди, которые сами сделали self-made man, сами сделали себя, сделали свой бизнес, ну... Все знают классические примеры, и поэтому они уважаемы в той же Америке, в той же Англии, эти люди, они очень нужны, они развивают экономику, социальную сферу и так далее. Такими были русские предприниматели до революции, какие-нибудь Морозовы, Рябушинские, Третьяковы и так далее. Понимаете? Вот это была буржуазия, это никакая не буржуазия. Это...
1: Временщики.
0: Это нет, но это люди. Надо понять, опять же, генезис. Россия очень богатая страна. Соответственно, был допущен рынок. Россия из управляемой вот этой административной экономики, не работавшей, перешла к рыночной, работающей. Это большое достижение. Но так же, как и в Китае, всю власть над страной сосредоточил новый класс, который сам не пришел в результате умелого экономического действия. Не новые бизнесмены, предприниматели. Этих людей, даже если они появлялись, теперь уже давно прогнали, или они и сломали, как Абрамовича. Да и я и сомневаюсь, что Абрамович, уж такой опытный предприниматель, тоже получил в результате залоговых аукционов дуриком. Там свое имущество. Вот. То есть реальной буржуазии у нас не было после 1917 года. И нет практически сейчас, кроме мелких и средних бизнесменов, которые худо-бедно там выживают на чем-то. Эти люди, так же, как и в царской России, дворянство, не купцы, а дворянство, они используют государственные ресурсы для накопления денег. Вот и все. Вот и все. Поэтому не надо их называть новой буржуазией. Это продолжение старой большевистской и вот этой дворянской несвободной России.
1: Скажите, вот российское общество часто называют пассивным. Но пассивность – это форма согласия или форма выживания? Как вы думаете?
0: Знаете, когда говорят о российском обществе, ну, я, опять же, я историк, поэтому я не мыслю в категориях нескольких десятилетий. Страна, которую смогли раскачать на такую революцию, какая была в 17-22 годах, время гражданской войны, не может считаться страной пассивного народа. Страна, в которой до этого были восстания, тоже крестьянские, она не может считаться страной пассивного народа. Но после того, как люди сами избрали себе бандитскую власть и стали частью этой бандитской власти, они стали ее частью, они с удовольствием шли и в советские органы, и в ЧК, и там, в новую армию красную, они перестали восставать. Поразительный пример, что во время коллективизации и голодомора очень мало было восстаний. Я исследовал их все, проверял статистику. Не забудем, что мы издали еще в более-менее свободное путинское время, в 2009 году «История России 20 века». И там есть специальные главы о коллективизации. И я и мои коллеги специально проверяли все факты восстаний, сопротивлений. Их очень мало. Они были, но их очень мало. И в основном лозунг такой: «За советы без коммунистов». То есть они не были против системы. Они хотели избавиться от коммунистов, но советскую власть оставить как прежде. Потому что она была их властью. Поэтому пассивность возникла в результате сочленения народа после 17-го года, ну, после 22-го, с бандитской коммунистической мафиозной властью. И это сочленение продолжается до сих пор.
1: А где проходит граница между страхом и соучастием?
0: Я думаю, что доминирующим настроением в советском и послесоветском обществе, несмотря на ужасающий террор, было соучастие. Было соучастие. Так же, как в нацистском, в германском обществе. Основной тенденцией было не страх перед нацистами, а соучастие в деятельности Гитлера. В этом трагедия германского народа.
1: Вот смотрите, многие критикуют тех людей, которые в России молчат. Но извне критикуют, говорят им, что уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие. Вот вы как считаете?
0: Во-первых, сейчас вот то, что происходило на протяжении 100 лет, как мне кажется, опять же, я не хочу выполнять несвойственную мне функцию пророка, подходит к концу. Вот это соучастие в большевистском преступлении столетнем, оно заканчивается. Не случайно вы мне задали вопрос о власти чекистов. Понимаете, сейчас народ, вами, ведь Мюмин Шакирович, сейчас артикулирована мысль, которая сейчас звучит на каждом углу в России. Ну, естественно, в эмиграции русской тоже, но и в России, что чекисты всем завладели и живут в своих интересах. Значит, уже поняли, что чекисты – это одно, а мы, простые люди в России, уже другое. Вот сейчас происходит раскол этого слипшегося кровью и слезами комка, который возник после революции.
1: Вот
0: я думаю.
1: Вот эти чекисты, о которых мы сейчас много говорим, они нас с вами считают подданными или врагами?
0: Вообще надо у них спросить, конечно.
1: Ну, как вы думаете, они нас видят подданными?
0: Ну, как я знаю, что они нас считают, конечно, врагами. Они врага, именно врагами, не предателями. Вот,
1: основную часть населения считают подданными?
0: Подданными, конечно. Подданными, которые, как вот крепостные мужики, они обязаны свое место знать и делать, что им скажут. А мы враги, поэтому нас выгнали за границу, поэтому нас объявили иностранными агентами, там, террористами и так далее, и так далее. Мы враги.
1: За 3.5 года Путин несколько раз менял объяснение войны. Сначала была денацификация, потом демилитаризация, борьба с НАТО, теперь почти священная война. Вот это признак идеологической растерянности или нормальная эволюция любой затяжной войны?
0: Я думаю, что это не эволюция, поскольку новые понятия абсолютно глупы. равно как и первый. Это чистая такая, знаете, идеология для того, чтобы ты соглашаешься или не соглашаешься, но ты должен это транслировать. Вот что это нацисты, фашисты, потом, что это, значит, война с НАТО, потом, что это священная война. Ты обязан это транслировать, и тогда ты лояльен режиму. Тогда ты свой. Если это не транслируешь, транслируешь какое-то другое, другое объяснение, то ты враг чужой, и тебя сажают в тюрьму, даже если ты говоришь там миру мир, там, скажем. Поэтому, я думаю, здесь никакой эволюции нет. Не надо пытаться найти закономерности, более интеллектуальные причинно-следственные связи в этих оборотах Путина. Это ответ его головы, понимаете? Ему надо было что-то сказать. Ему надо было объяснить, почему он напал на Украину. Очевидно, что никакого разумного объяснения нет. Понимаете, даже у Гитлера было объяснение. То мы возвращаем территории, которые были там отняты у Германии предательством Версаля. А что скажет Путин? Понимаете, он сам сын и внук чекистов. Что он? Вот эти границы были определены Хрущевым, да, Хрущевым. Ну, если говорить о Крыме, а да, основные границы Украины Лениным и Сталиным, там, где немножко менялись они. Вот, ну что ж, ты против всего этого будешь, для тебя Сталин священная корова, ты после против этого будешь выступать? Поэтому он и говорит, что там притесняют русских, там то, там все. Это для него важно для того, чтобы захватить страну. А для чего захватить страну? Тут же две цели. Одна цель – это та самая имперская цель вовне – расширить территорию, где ты можешь владеть и всем понукать. А вторая имперская идея внутренняя – этой огромной квазисексуальной энергии имперства заразить народ, чтобы народ был твоими рабами. Чтобы он, повторяя мантру «Крым наш, Донбасс наш, Украина наша», он следовал за тобой, который дал это народу. Как бы.
1: Вот, продолжая вашу мысль, вот эта имперская идея, навязанная, естественно, Путиным, она уничтожает население. Сотни тысяч погибли в этой войне. Конечно. Сотни тысяч раненых. И с обеих сторон трудно подсчитать, сколько погибло людей. Вот, на ваш взгляд, что быстрее закончится у Путина? Человеческий ресурс или политическая устойчивость режима?
0: О, вот это как раз то, что... Ну, знаете, конечно, я русский человек, поэтому мне говорить о том, что мне интересно это, было бы цинично и противно. Я с ужасом, я с мучением смотрю за всем, что происходит. Часто жизнь не мила от того, что я вижу, то, что приходит в новостной ленте, то, что мне пишут из России мои друзья. Но, тем не менее, как историку, как ученому, который всегда чуть-чуть отстранен, мне интересно, что закончится первым. Я надеюсь, что первым закончится вот этот ресурс социальной поддержки. Именно потому, что народ поймет, что это не его власть. Что это власть ему навязана.
1: И не его война.
0: Ну, соответственно, не его война, да. Что это, главное, не его власть. А это не его власть навязала ему эту не его войну. Что это власть чекистов. Откуда чекисты? И вот здесь надо понять, что чекисты, конечно, не вчера свалились, как клоп с потолка. Они с 17-го года, с декабря, и каждый год празднуют свои праздники. Что это весь советский период. Это период фактически чекизма. Фактически чекизма и тех сил, которые чекизм использовали, когда могли. А когда не могли, он захватывал власть целиком. И вот когда люди поймут, что это не их, вот тогда произойдет освобождение русского общества, я считаю.
1: Одна из любимых ваших тем. Как получилось, что Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников войны?
0: Так же, как и Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников крепостного права в дореволюционной России. Трагедия Русской Церкви и ее сервильность. Но, чтобы не... Такой же была католическая церковь во Франции, до Великой Французской революции. Понимаете, христианство, как и любая религия, но христианство особенно, это величайшая энергия и сила. И поэтому власть всегда пытается ее подчинить в первую очередь, ну что сделал Петр Первый, да, создав Синод, подчинить ее в первую очередь и сделать своей рабой. Тогда все легко. Когда церковь на это идет, она сохраняет все видимые блага и институты, но теряет свою суть. Потому что суть, конечно, это в любви к людям, а не в лояльности к власти. И есть люди церкви, которые выступают против этого, они становятся мучениками, гонимыми. И сейчас такие люди есть. Прекрасно нам известен отец Алексей Уминский, там, скажем, и не один он, и Андрей Кордочкин, и многие-многие другие.
1: Чего нет у чекистов таких... противников войны?
0: Ну, какие-то чекисты порвали более-менее громогласно, а некоторые тихо с путинским режимом, и тихо слиняли на Кипр и куда-нибудь еще, и пытаются вообще как бы жить, начать жить новую жизнь.
1: Скажите, а вот иерархии Русской Православной Церкви можно и считать новой буржуазией России?
0: Да я вообще слово «буржуазия» убрал бы из нашего беседы, потому что слово «буржуа» – это, ну да, это горожанин, да, бургер, который своим умом и талантом создал себе капитал, да, создал себе бизнес. Не новая буржуазия, да, скажем так, новый ведущий слой, новая элита, но не буржуазия.
1: Слово «элита» тоже не хочется произносить.
0: Ну, ведущий слой. В социологии Петериба Сорогина есть такое понятие «ведущий слой», оно нейтральное. Вот да, конечно, она часть ведущего слоя, безусловно. Это Но они же и чекисты. Вы же понимаете, что все руководство церкви старшего поколения, они просто формальные чекисты. Там патриарх Кирилл и вот люди примерно моего возраста, и даже помоложе немножко, почти весь епископат, практически весь епископат был, если он рукоположен в советское время, он был чекистским.
1: Скажите, это кризис веры или кризис церковной иерархии?
0: Нет, это, конечно, кризис церковной иерархии. Вера остается, верующие люди есть, они есть среди мирян полно, среди священников, даже есть епископы, по-настоящему верующие люди, и они там, закусив язык, помалкивают или там в полголоса что-то говорят, но нормальный христианин не может поддерживать путинский режим, не может, понимаете, или он полный идиот и ничего не понимает вообще в христианстве, или он лжец. Также, вы помните, в советское время был анекдот, кто вступает в партию, или идиоты, или хитрецы. Потому что нормальный человек не может в нее вступить. Или это карьеристы, которые ни во

0: парламентские учреждения. То есть земство, самоуправление местное было с 1864 года, а осенью 5 года были даны все гражданские свободы, все. И парламентские учреждения. И в апреле 6 года собралась, прошли выборы, в которых участвовало практически все население России. И русское, и нерусское, и в Польше, и на Кавказе, и Финляндия была отдельной страной просто практически. И у них парламент-то был все время. И в результате была Дума, и уже возникло требование отвечать перед Думой министрам. Поэтому Столыпинские реформы тоже в этом русле. И Столыпин был гениальный премьер-министр, который вел вот эти именно реформы, я бы сказал, социально-экономические. Но главная политическая реформа. Россия стала парламентской демократией.
1: Я почему задал этот вопрос? То нужно ли ждать реформы только тогда, когда Россия проиграет эту войну в Украине? И это может дать толчок
0: может.
1: Вот этим реформам?
0: Может.
1: Или все равно мы обречены
0: жить
1: в имперской стране.
0: Мы ни на что не обречены. Но это уже ответственность нас с вами, Мумин Шакирович, и всех других людей, которые имеют какой-то доступ вот, к общественному сознанию. Надо людям объяснять, что имперство – это ложная, хотя и очень манящая цель. И что на самом деле благоденствие и хорошая жизнь возникают не тогда, когда ты кого-то подчиняешь, тогда ты сам ничего не получаешь. А возникают тогда, когда ты получаешь свободу работать, прикладывать свои силы, делать свой бизнес, учить своих детей, как ты хочешь, уезжать за границу или возвращаться в свою страну. Вот это свободное положение и выбирать свою власть. Самое главное, когда народ контролирует власть, вот это самое главное, когда есть самоуправление и парламентская демократия, когда народ контролирует власть, тогда он живет хорошо.
1: Андрей Борисович, вы говорите азбучные истины, которых, к сожалению, нет. Скажите, сегодня часто говорят о всплеске ксенофобии и расизма. Вот это наследие империи или продукт современной пропаганды? В России ксенофобия, расизм – это все одно из таких ярких явлений.
0: Понимаете, в какой-то степени это вообще, к сожалению, одна из особенностей человеческого естества. Понимаете, ненавидеть соседа – это любимое…
1: Но почему соседа? Расизм по отношению, вот много раз мы слышали…
0: Нет, соседа не обязательно в национальном плане. Соседа даже по собственной лестничной клетке. Да, если он там, скажем, не русский. Обычный сленг люди даже не замечают, когда это говорят. Если там, скажем, не знаю, тебя обматерил просто там какой-нибудь такой же русский хам-мужик, ты говоришь, вот хам. А если тебя обматерил, там, скажем, с использованием каких-то тюркских слов приезжий, не знаю, таджик или киргиз, ну, это таджик и киргиз. То есть, понимаете, люди даже это не замечают. Но когда они говорят таджики и киргизы, они сразу же говорят, что вот мы русские одно, а они другое.
1: Да, но достается и бурятам.
0: Да нет.
1: И якутам.
0: Достается и всем, кому угодно. И евреям, и калмыкам, и кому угодно. Всем достается. И украинцам достается. Это, к сожалению, вообще, ну, слушайте, а что сейчас? Это вообще мы смотрим сейчас, на какой волне пришел Трамп к власти в Соединенных Штатах. На такой же волне ксенофобии, понимаете? Такой же точно. Это, к сожалению, общечеловеческое явление. С ним надо бороться, с ним нормальный, современный западный мир, да и индийский мир. Я хорошо знаю Индию, я же востоковед. Он борется с этим. Это опасная вещь, с которой надо, и надо помнить, что она постоянно в тренде. Ни исламофобия, ничего не должно быть. Понимаете? А это вон все правые движения современной Европы, они все исламофобские, они все против мигрантов. С этим борются. И мы должны бороться. В России обязательно. Понимаете, обязательно, иначе мы новую Россию не построим.
1: Вот если бы завтра Путин исчез из политики, на ваш взгляд, Россия стала бы другой уже через год? Или проблема гораздо глубже одного человека?
0: Значит, я бы так сказал. Власть стала бы другой практически сразу. Потому что исчезни Путин, трансляции путинизма бы не было. Даже та же КГБшная элита, даже

0: имитацией постаралась бы восстановить отношения с Западом, прекратить войну и так далее, она никому не нужна. Ну, есть там сумасшедшие какие-то Z-пропагандисты, но их можно, ими можно пренебречь. Но, конечно, изменение общественного сознания – это сложный, долгий процесс. Вы же помните, что после конца войны, в 1945 году, после конца Второй мировой войны, изживались нацистские корни, ну, где-то лет 40 точно. Публичный спор историков, западно-германских историков, о роли нацизма – это 1989 год. Еще тогда были сторонники нацизма среди крупных историков Германии. Понимаете, прошло сколько лет? 45 лет. И даже сейчас эти сполохи есть в альтернативе для Германии. Так что нам, у нас есть и краткосрочная перспектива победы, когда придет, ну, скажем, вместо Сталина новое руководство, которое будет стараться восстановить отношения с Западом, как было, да, во времена Маленкова и Хрущева, и Берии даже. Вот. И долгосрочная перспектива исправления мозгов. Это очень серьезно. Кстати, если вот мы посмотрим внимательно выступление Горбачева, вот он постоянно в эти 5 лет, когда он был у власти, он постоянно говорит о необходимости исправления мозгов, исправления умов нашего народа. Самая большая проблема, как он говорит, в мозгах. Не в системе даже, в мозгах.
1: Вот вы однажды сказали, что переговоры с Россией возможны, но не с Путиным.
0: Правда.
1: Почему?
0: Ну, потому что Путин, так же, как и Гитлер, он поставил вот на эти все страшные вещи, в первую очередь, на войну с Украиной. И он уже все, он уже, понимаете, он уже безумен. Отыграть назад эту кровь миллионов людей, которые он пролил, по его воле же все это началось, по его воле погибли сотни тысяч украинцев, сотни тысяч русских. Я думаю, он не может. Он уже, как и Гитлер, он раб своего преступления. Гитлер был рабом своего преступления. Но, безусловно, ближайшее окружение Гитлера готово было уже говорить с Западом и заключать какие-то сделки, но они были бы малоэффективны, потому что если бы не были изменены основные параметры немецкого государства, если оно осталось бы российским, пусть и более открытым, пусть даже где-то осудившим Холокост, все равно оно было бы язвой Европы. Поэтому то, что это выкорчевали полностью, это абсолютно правильно. Так же и нам, понимаете, они будут пытаться начать переговоры. Какие-то переговоры, видимо, надо будет вести, чтобы закончить войну, кровопролитие. Но пока мы не выкорчиваем этот чекизм и соответствующее большевистское имперство, и это имперство вообще, до этого времени мы не можем быть уверены в России. Это долгий и сложный процесс.
1: Пафосный вопрос. Путина нам дали как наказание за наши грехи?
0: Это надо спросить у хозяина нашей жизни, как говорил Лев Николаевич Толстой.
1: Хорошо, тогда у меня другой пафосный вопрос.
0: Ну, я отвечу по-светски. Путина мы взяли сами себе, потому что выборы 2000 года были свободными выборами. И я знаю очень многих людей, близких мне людей, даже моих родственников, которые голосовали за Путина. Они хотели порядка. У них не было отталкивания от чекизма тогда никакого. Наоборот, с образом чекиста связывались, да, это холодное сердце, чистые руки. Ну, глупости все это, конечно. Но люди вот так думали, что вот такой вот Путин, вот он наведет порядок после вот этого разгула 90-х годов. И голосовали за него свободно. Они выбрали чекизм. Поэтому Путин нам дан нашим же собственным народом. Мы его сами избрали, ну а тут как-то раз бульба, я тебя породил и так далее.
1: Андрей Борисович, спасибо вам за интересную беседу, за экспертизу. Моим гостем был историк Андрей Зубов. Программа «Грани времени. Интервью». Всего вам доброго.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN. Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
5: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
4: Цитируй «Свободу».
6: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
7: Был такой грех.
6: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
3: Свобода – это возможность выбора.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
8: Всем привет, дорогие друзья! Это Артемий Троицкий и «Музыка на свободе», выпуск номер 277. Сегодняшние герои... В общем-то, сегодняшняя героиня одна, и зовется она «Берлинская стена». Мы послушаем всякие песенки вокруг да около Берлинской стены, которая была возведена, сколько там, 62 года тому назад, в августе 1961 года. Ну, а начнет программу великий человек, гениальный музыкант Джон Кейл. Родился в 1942 году, валиец, Уэльсе, участник группы Velvet Underground, одной из самых известных и влиятельных групп в истории рока, особенно альтернативного рока. Ну и, слава богу, жив и относительно здоров по сей день. И выпустил замечательный совершенно новый альбом, который называется «Mercy», то есть «Милосердие». На альбоме этом его сопровождает куча всякого народа: Fat White Family, Animal Collective, VS Blood и так далее. Я выбрал песню под названием «Story of Blood», «История крови».

John Cale with Blood на подпевках Story of Blood, альбом Mercy. На мой взгляд, альбом совершенно изумительный, один из лучших вообще в карьере этого великого музыканта. Стиль его очень сложно определить, он придумал что-то новое. Ну, примерно так же, как Дэвид Боуи со своим последним альбомом Black Star. То есть это отчасти эмбиент, отчасти постпанк, а отчасти вообще религиозная, священная музыка. Поехали дальше. Shannon and the Clams — это уже такая веселая американская группа из Калифорнии. Солистку и бас-гитаристку зовут Shannon Shaw. Шестой альбом их называется Year of the Spider — Год паука. И слушаем песню Midnight Wine — Полуночное вино.

Šiandien Andy Klams album Good Pauka. Продюсер, кстати, Дэн Ауэрбах из Black Keys. Теперь наша маленькая мини-история. Ее герои — это английская группа Джонни Кид и Пираты. Но вы, естественно, знаете их песню «Shaking All Over». Собственно говоря, по строчке из этой песни и назван исчерпывающий сборник Джонни Кид и Пиратов. Практически все их студийные записи, сделанные с 1959 по 1966 год. Интересно то, что у Джонни Кида и Пиратов не было выпущено ни одного альбома, только синглы, порядка 20 синглов и, в общем-то, никаких лонгплеев. Итак, сборник «Quiver Down the Backbone», то есть по-русски, наверное, было бы правильно перевести как «мурашки по коже», но по-английски это «дрожь по позвоночнику». Естественно, первым делом слушаем их величайшую песню. На мой взгляд, вообще один из лучших ранних рок-н-роллов, абсолютно на уровне лучших песен, там, скажем, Элвиса или Джерри Ли Льюиса или Чака Берри и так далее. Песня «Shaking All Over» была записана в июне 60-го года, номер один в Соединенном Королевстве.

Джонни Кид и пираты, Shaken All Over. Ну, Джонни Кида на самом деле зовут, конечно, не Джонни Кид, а Фредерик Альберт Хит, 35-го года рождения. К сожалению, повторить успех Shaken All Over Джонни Киду и пиратам не удалось. Было у них еще большое количество всяких синглов, в том числе некоторые из них были, ну, не так хороши, как Shaken All Over, но все равно очень-очень даже неплохие песенки. В частности, сингл «Restless», «Беспокойный», который вышел в сентябре 60-го года, то есть вскоре после «Shaken All Over», но он дошел уже в Англии всего-навсего до 22-го места. Тут, кстати говоря, имеется прекрасное гитарное соло, замечу, это 60-й год, в исполнении гитариста по имени Арт Керри. «Restless».

0: Джонни Кид и пираты. Песня «Restless», сентябрь 60-го года. Ну, в общем-то, больше мне вам, пожалуй, предложить нечего. Все остальные песни мне понравились несколько меньше, хотя тоже хороши. Совсем другая музыка. Это дуэт брата и сестры Элизабетты Порчинай и Эммануэля Порчинай. Они итальянцы, но живут в Германии в тусовом городе Берлине. И, значит, у них имеется вот этот дуэт, называется «Aperture» — «Отверстие», в котором вышел уже второй альбом «Станция комнаты». Очень такой необычный стиль, надо сказать, у этого дуэта. Послушаем заглавную песенку. Она довольно короткая, так что я думаю, что соскучиться вы не успеете.
1: Tutti lo siamo. Alla ricerca dei padri. Di forza tenera. Sicura. E paziente. Porta al fronte e testa tristezza costante nel vuoto. Cucini per me un pasto ancora crudo. Che io divoro e adoro. Deglutisco in fretta e penso che adoro la tua cecità.

0: Aperture. Итало-германский дуэт Елизавета Эммануэли Порчина и альбом «Станция». Ну, а теперь, собственно, значит, если сейчас Берлин — это действительно одна из культурных столиц Европы, а может быть и вовсе культурная столица, то так было не всегда. Вот. И 13 августа 1961 года начали строить Берлинскую стену коммунистические товарищи, и 60-летию Берлинской стены посвящен замечательный совершенно сборник. Он так и называется «16th Anniversary of the Berlin Wall». Выпустил его немецкий архивный лейбл Bear Family. И надо сказать, что это просто исчерпывающая пластинка на данную тему. Начнем с сообщения радио американских вооруженных сил о том, что началось строительство Берлинской стены. Это как раз радиоперехват от 13 августа 1961 года.
1: While President Kennedy was returning from his first European quest for peace, Khrushchev and the East German communists had completed their blueprint for the total isolation of East Berlin. On August the 13th, 1961, East Germany put an end to the flights of refugees to the West by building a wall to keep people in and freedom out. The wall became a hated symbol of oppression, of men and ideas, a heartless and cruel division of a city and a people.
0: Ну вот, это было радио US Armed Forces о том, что вот началось такое дело, строительство Берлинской стены. Ну, естественно, стена эта разделила город Берлин на две неравные части. Большую часть все-таки две трети на западе, одна треть на востоке. Ну, и этому событию посвящено большое количество и фильмов, и книг, ну, и музыки тоже. Начнем с песни в исполнении Марлен Дитрих с оркестром, американским оркестром Вали Стота. Песня называется «Ich habe noch einen Koffer in Berlin» – «У меня есть чемодан в Берлине». Марлен Дитрих вообще уроженка Берлина, кстати говоря, и похоронена в Берлине. И эта песня как раз о том, что у нее остался чемодан в Берлине, и она туда обязательно вернется. К сожалению, вернуться в Берлин ей не довелось. Тем не менее, песня стала очень и очень известной.

0: Марлен Дитрих, у меня есть чемодан в Берлине. Ну, теперь смешная такая штука. Значит, дуэт американских диджеев и комиков. Ну, было время, когда диджей и стендапер, в общем-то, это была одна профессия. И вот это вот детройтские диджеи Дики Гудман и Микки Шор, выступавшие под названием «Спенсер и Спенсер», они записали, значит, такую миниатюрку под названием «Russian Bandstand» — «Русский хит-парад». Ну, я надеюсь, что вы поймете. Там очень простой английский язык.
1: Welcome to Russian Bandstand. This is your host Nikita Clarkchev. In Russia, almost everybody watches Russian Bandstand. Now everybody watches Russian Bandstand. Next is number one song in Russia.
2: But we don't like that song.
1: You got to like that song. It's number one song.
2: But we don't like...
1: Who else doesn't like that song?
3: I don't like... Any other song?
1: Too late, comrade. Now, anybody else don't like?
2: We like that song.
1: All right, now a word from our sponsor. You better listen. Light up Stroganoff. New short-length cigarette. Each cigarette, two puffs. That's all you got time for. Work 22 hours a day, salt mine. Is only cigarette with microphone filter. So be careful, comrades. Secret police are listening. Is only cigarette I smoke. Right, comrade Mamarella Chef?
4: Right. Is only cigarette you can buy.
1: Next on the Russian bandstand is country's number one singing star, Nikita Preslichev. What are you going to sing, Nikita? No, that's the wrong song. Tomorrow we have new number one singing star. Tomorrow we have new number one song.
2: Hey, comrade, we are secret police. Tomorrow we have new host on the Russian bandstand.
0: «Спенсер и Спенсер» — русский хит-парад. Дуэт американских детройтских диджеев. Следующая песня со сборника, посвященного 60-летию Берлинской стены, это запись нью-йоркского вокального квинтета «The Dellwoods» в стиле «ду-воп». И песенка называется «Agnes, the Teenage Russian Spy». «Агнесса». «Русская шпионка-подросток». Детройтская запись была, кстати, еще до стены 59-го года, а вот это уже постенная запись, сентябрь 61-го.

песня про юную русскую шпионку в исполнении американского вокального квинтета «The Dellwoods». Следующая песня вообще была даже хитом. На 37-м месте она была в американском хит-параде в феврале 62-го года. Певицу зовут Тони Фишер. Честно говоря, не помню такую совсем. Ну, в общем, вот это самое Тони Фишер с оркестром Уэйна Шенклина записали песню под названием «West of the Wall» — «К западу от стены». И это, значит, такая вот сентиментальная песня о любовниках, разлученных Берлинской стеной.

Тони Фишер, февраль 62 года, к западу от стены. Имеются на сборнике всякие инструментальные, такие всякие джазовые и роковые штучки на русские там или околорусские или коммунистические темы. Среди них я выбрал оркестр Лестера Ланина. В основном из-за имени Ланин, Ленин, в общем-то, похоже. Очень типичная вещица, 62-го года запись, называется, естественно, Russian Roulette, русская рулетка. Оркестр из Филадельфии, кстати говоря. Ну и там вот фигурируют, естественно, всякие такие популярные китчевые русские темы. В данном случае, по-моему, это песня «Эй, ухнем».

Lester Lennon Orchestra, Russian Roulette. Ну, еще много-много есть всяких забавных записей на этом сборнике. Вот, если можете раздобыть, очень советую. Продается, кстати, в Берлине. Я купил этот сборник в Берлине, как раз в одном из музеев, посвященных Берлинской стене. Берлинская стена у меня — это вообще фетиш. Я однажды прошел вдоль этой стены с юго-востока на северо-запад. 3 дня у меня занял этот маршрут. Да, имеются тут, кстати, Бо Дидли, там со всякими антикоммунистическими песнями и так далее. Но я хотел бы завершить знакомство с этим сборником песенкой очень грустной, песня 62-го года в исполнении The Crown City Four. Это вокальный квартет из калифорнийской Пасадены. Песня называется «Watch World War III on Pay TV». Смотрите Третью мировую войну на платном телевидении. К сожалению, да, так оно все и получилось. Все вернулось. Нафиг, холодная война, более того, горячая война. В общем, да, в тяжелое время мы живем. «The Crown City Four, Watch World War III on Pay TV».

Это были американцы, Crown City Forest, Калифорния, и песенка про то, как можно посмотреть Третью мировую войну на платном телевидении. Сюжет наш был посвящен, напомню, 60-летию строительства Берлинской стены, но сейчас уже прошло еще 2 года с тех пор, но, к сожалению, дела в мире снова скатились в самую плохую сторону. Ну что ж, поехали дальше. Дубен в Пеште — это чешская группа из небольшого города Литомиржец. Она очень интересная группа. Стиль они свой называют «дарк-поп», «темный поп». Это такой квартет. Третий альбом у них вышел. Называются альбомы в основном женскими именами. Предыдущий назывался «Анна», а вот этот называется «Нина». И я так понимаю, что это что-то вроде такой мини-дарк-поп-оперы. Слушаем песню «Дитер под каванину», то есть «Дитер встречает Нину».

Дубен в Пешти из города Литомержец, чешского альбом «Нина». Следующая наша героиня – американка из города Бостона. Зовут ее Венди Айзенберг. Очень своеобразная девушка. Она импровизирует, играет на гитаре, на банджо, вот, и поет всякие сюрреалистические песенки. Четвертый альбом у нее вышел, но и после этого у нее тоже что-то выходило. Такая она довольно продуктивная. Этот альбом называется «Auto», и с него я выбрал трек «No Such Luck» – «Нет такой растраты».

Wendy Eisenberg из США, альбом «Auto». И завершит нашу сегодняшнюю программу выступление известной канадской группы «Sans». Одна из лучших, я думаю, заокеанских групп, играющих в стиле крауд-рок. Это трио существует с 2007 года. И их последняя пластинка, пятая по счету, называется «The Witness», «Свидетель». И с него слушаем песню «Third Stream», «Третий поток». На этом я с вами прощаюсь. Это был 277-й выпуск программы и подкаста «Музыка на свободе». И до встречи на следующей неделе. Счастливо, всем хороших летних развлечений. Пока. Это был Артемий Троицкий.

0: «Писательская свобода». С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатистый, торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте. Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте». Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали в последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги, пожалуйста.
0: Писательская свобода. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
2: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
3: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
2: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это суд над уже бывшей главой хосписа «Дом с маяком» Лидией Маниавой и победа партии «Альтернатива для Германии». Лидия Маниава, глава детского хосписа «Дом с маяком», обвиненная в распространении якобы фейков о российской армии по мотивам политической ненависти, уходит с поста директора и выходит из состава правления. Об этом говорится в сообщении в Телеграм, опубликованном 6 сентября ее друзьями по просьбе самой Лидии, поскольку суд запретил ей пользоваться интернетом. Маниава объяснила свое решение тем, что хочет за оставшиеся месяцы свободной жизни завершить начатые дела и подготовить хоспис к работе без нее. Маниава также выразила опасение, что уголовное дело против нее может негативно отразиться и на доме с маяком. В хосписе работают 400 сотрудников, а помощь получают более 1000 пациентов. В связи с этим Маниава призвала поддержать хоспис пожертвованиями и волонтерством, а также предложила приходить туда работать. Вот что сама Лидия пишет о ситуации.
1: «Я получаю очень много советов уезжать из страны. Понимаю, что все за меня переживают и хотят, чтобы у меня все было хорошо. Мне очень тяжело так всех расстраивать, но все-таки я не уеду из России. Это сложно объяснить чем-то, кроме христианской точки зрения. Все риски понимаю, обыск в 6 утра пережила, в мрачной камере продрогла, в наручниках походила, голая перед сотрудниками в СИН поприседала, в автозаке на лавке потряслась с пакетиком для рвоты, теперь живу с браслетом на ноге. Но правда, мне важно оставаться в России в это тяжелое время».
0: Писательница Анна Федосова так отреагировала на суд над Маниавой.
2: «Самый святой из известных мне людей – Лида Маниава. Если рука поднялась на Лиду, за этой рукой не стоит ничего святого, нравственного, благородного, доброго».
0: Художница Катя Марголис выразила поддержку Лидии.
1: «Сегодня моя горячая поддержка моей бывшей подруге и почти когда-то сестре. Сегодня у нее прошел обыск, и ее вызвали в Следственный комитет в Москве по делу о фейках о российской армии. В переводе на человеческий это означает «за осуждение войны». Формально она еще не задержана. Лида, я не хочу, чтобы ты села в российскую тюрьму. Это плохой выбор. Тебе дан невероятный талант и одна единственная жизнь. И твое призвание не подарить ее насильникам и нелюдям, а нести свет и правду тем людям, которые в них нуждаются. А их много всюду. Твое призвание – сопротивляться и бороться со злом, а не сдаваться на его милость. Подумай, если еще не поздно, в чем твое истинное призвание? Беатификация тюрьмой – это сомнительный путь при наличии данной тебе Богом свободе воли и выбора. Очень прошу тебя, подумай».
0: Виктор Шендерович о людоедстве российской власти.
3: «Не принимает сознание реальности, не впитывает ее, отталкивает. Все время норовит начать давать ей советы. Реальность, мол, ну ты чего? Ты просто, наверное, не ведаешь, что творишь. Дай я расскажу тебе реальность, кто такая Лида Маниава. И ты всплеснешь руками и скажешь: о, Господи, ну, конечно, это ошибка. Нельзя пальцем трогать такого человека. На него атеисты молиться должны. Это тот самый праведник, который, может быть, и спасет наш Содом. Это же не про СВО, это не про Путина или против Путина. Это про умирающих детей и их последний приют и утешение. Побойтесь Бога. Нельзя, совсем нельзя обижать Лиду Маниаву. Но Бога нет, а есть людоедское племя. Ему что Маниава, что не Маниава, просто калории. Съедят, не различая. Трабера только отпустит какого-нибудь, по старой в дружбе с их главным людоедом, чтобы самих не съели. А остальное вообще пофиг. А человеческое сознание наше все сплескивает руками и пытается понять, как такое вообще возможно».
0: А вот и член Совета по правам человека в России Марина Ахмедова в своем телеграме отметилась постом про Лидию.
2: «В либеральном сообществе переполох, а у нас многие даже не знают, кто это. Маниава – одна из основательниц детского хосписа «Дом с маяком». И тут прямо сложная ситуация. Этот хоспис, разумеется, не единственный, но у его команды, Маниавы в том числе, лучше всех получалось с пиаром. И многие родители, которым хоспис помог, конечно, скажут: за что же вы с человеком так? Вот тут и появляется сложность. Социальные заслуги есть, и получается, можно что угодно об армии говорить. Понятно, что капитал этих заслуг и есть та причина, по которой Маниаве не предъявили обвинения еще раньше, как было бы в случае с другими простыми смертными. Но в 26-м этот капитал, видимо, себя исчерпал. Мы воюем насмерть. Наши солдаты стоят насмерть. Вдумайтесь, на одного нашего солдата приходится 10 беспилотников. Каждый наш солдат, делающий шаг к позиции под этим роем, — герой. Их надо поддерживать, а не рассказывать из Москвы, что они накидали снарядов на Киев и Одессу. То есть, на мой взгляд, нехорошо прикрываться своими социальными заслугами для того, чтобы иметь возможность продолжать пиариться для своей либеральной аудитории, рассказывая о том, какая плохая наша армия. Типа «мне можно, я моральный авторитет», а надо быть в первую очередь гражданином, сестрой и братом нашего солдата. Значит ли все вышесказанное, что человека надо посадить на 10 лет? Нет. Прежде всего потому, что не надо делать мучеников и героев из людей, которые не любят свою страну. Мне кажется, если наказание прямо неотвратимо, можно было бы обойтись штрафом, чем потом вот это все разгребать.
0: Врач-травматолог Андрей Волна о выборе человека.
4: Какой бы выбор ни сделала ЛИДА, мы можем его только принять, а ее поддержать, что не должно мешать порицанию общественного запроса на чужую жертвенность. Тут зрители аплодируют, кончили аплодировать и забыли. Очень надеюсь, что ЛИДУ Маниаву отпустили не за тем, чтобы потом посадить.
0: Блогер Наталья Митрофанова пишет о цене свободы.
1: Почему не уезжает ЛИДА Маниава или Нюта Федермессер, или другие, кто открыто пишет против войны? Вот ЛИДУ посадят, и какой смысл? Да, наверное, нет в этом мученичестве никакого смысла. А был смысл в возвращении Навального? Ведь все равно сгноили в тюрьме. Наверное, это люди из особого теста. Их не сломить, не перемолоть. Для них важно оставаться собой в своей стране. Важно оставаться там, где они хотят быть. Хотя это нерационально 1000 раз. Почему Януш Корчак пошел на смерть с детьми? Почему Ахматова не уехала, хотя могла? Поэтому же, наверное, их не сломить. Потому что сломить можно тело или свободу. Но если человек уже выбрал свою смерть в прямом или переносном смысле, как цену за право быть собой. У системы против него больше нет рычагов. Это ее главный страх. Люди, которым нечего терять, кроме собственной совести.
0: Журналистка Евгения Альбац пишет о сущности российских властей, которые сейчас решают, сажать Лидию или нет.
2: Святой человек, неужели посадят? Маниава – символ гуманизма в России. Ее сажают за пост в Телеграме 2023 года. Людоеды.
0: Историк Сергей Лукашевский о том, что чувствовали те люди, которые отдавали приказ.
3: Уже давно я держу в голове список людей в России, за которых особенно волнуюсь. Примерно год первым номером в этом списке была Лидия Маниава. Ее высказывания были очень заметными, поскольку были нравственно безупречно точны. И вот Лидия арестована, и ей предстоит скорбный и тяжкий путь. Хотя случилось то, чего я боялся, я все равно не могу не испытывать гнев и отвращение к тем, кто не дрожащей рукой послал к ней ранним утром группу задержания. А вот думаю я об искажении восприятия. Для многих арест Лидии Маниавы – это очередное пробитое дно, свидетельство окончательной нравственной деградации режима и так далее и тому подобное. Но я уверен, для тех, кто готовил дело, подписывал ордер на обыск и решение о задержании, это не более чем плюс один пункт в статистике KPI или в очередной операции по борьбе с крамолой. Там нет никаких сомнений и терзаний, никто не соотносил то, что Лидия писала о войне в соцсетях, с тем, что она делает». Это такое мировосприятие, в котором один пост в Телеграме, очередная демонстрация беспощадности, гораздо важнее сотен или даже тысяч людей, которым помогала все эти годы Лидия.
0: Блогер Евгения Шейна пишет о действиях и заявлениях Маниавы.
2: По сути, это был выбор Януша Корчика. Есть благотворители, которые отдельны от конкретных физических процессов, и они заменимы. Судя по фото с детьми, ЛИДА Маниава не была отдельна, и она не была заменима. Они правда умирали, они жили в России. Дети не имеют национальности, и, видимо, поэтому ЛИДА не смогла не помогать беженцам в начале войны. Если у тебя нет больших возможностей помогать, только перевод 10 тысяч, не так уж сложно удержаться. Разумно и несложно. А если у тебя есть связи и средства фонда, и силы, и душа, остановиться из соображений безопасности и ничего не предпринимать уже немного сложнее». ЛИДА сделала для нас всех так невероятно много, что сидеть и не мочь ничего сделать сейчас для нее какая-то жуткая, безнадежная абсурдность. Но я завтра даже на суд не пойду. Туда, впрочем, придет много народу, и каждый напишет пост. Много пафосных постов, много-много ее фотографий, но это не поможет.
0: Борис Долинский тоже размышляет о человеческих реакциях в России.
4: На территории Российской Федерации осталось очень мало людей, чья судьба и чье будущее мне не безразличны. Еще меньше там осталось организаций, за деятельностью которых я продолжаю следить и которым мы когда-то с Машей помогали. Список короткий, и в нем, наверное, на одном из самых важных мест находится детский хоспис «Дом с маяком» и его создательница Лида Маниава. Когда началось полномасштабное вторжение, кроме работы с хосписом, она активно стала помогать украинским беженцам, которые оказались в Москве. В своих соцсетях она открыто писала все, что думает про войну, про то, что реально происходит в Украине, про ракеты по Одессе, про весь этот ужас. Все, кто следил за ее работой и за ее постами, понимали, что она все время ходит по грани. Я, возможно, как и многие другие, чуть наивно исходил из того, что у тех, кто отдает приказы об арестах, все-таки сохранились какие-то базовые человеческие реакции. Это даже не мораль и не совесть, а именно рефлексы. В данном случае не столько рефлекс самосохранения, сколько инстинкт спасти собственного детеныша. Потому что у всех у них есть дети или внуки, и с любым ребенком может случиться тот ужас, который однажды приведет его и его близких в такой хоспис. И мне совершенно наивно казалось, что Лиду поэтому не будут трогать. Будут относиться к ней как к юродивому, который помогает всем, кому нужна помощь, и не тронут хотя бы из-за того самого животного рефлекса. А вдруг однажды это понадобится моему ребенку, моему сыну или моей внучке? Но, как мы понимаем, даже рефлексы не работают.
0: О том, на что способны российские власти, пишет Андрей Нечаев.
5: Наши власти редко могут сами создать что-то, но умеют изгадить созданное другими. «Дом с маяком» Лиды Маниава заботился о тысяче больных детишек и привлекал несколько сотен волонтеров. Сейчас Лида вынуждена уйти с поста его руководителя, и работа фонда под угрозой. «Мне придется перестать быть директором «Дома с маяком» и выйти из правления. Но я верю, что мои коллеги и без меня смогут поддерживать работу хосписа», цитируют Лиду друзья в ее телеграм-канале. Ей самой нельзя пользоваться интернетом.
0: Блогер Дмитрий Фронт размышляет о происходящем в России.
6: Несколько сотен пришли к суду, где решался вопрос о мере пресечения Маниава. После решения отпустить Лиду из зала суда, по его решению, при условии соблюдения определенных условий, люди аплодировали. Страх и зажатость – прямой путь к онкологу. Будьте людьми, говорите то, что вы чувствуете, но не обязательно то, что от вас хотят услышать либо уехавшие либералы, либо отлетевшие патриоты. Будьте собой. Не всегда, но уже чаще власть стала прислушиваться к мнению общества. Период черного бетона прошел, начался период серого, то есть нормального. Так может и до белого дойти, из мела, а там и радугу позволит детям рисовать на асфальте. За Маниава вступилось общество, которое уже не такое зажатое, как в прошлом году. Результат раскачки с начала 2026 года работает. Не сразу, не во всем. Москва не сразу строилась, как и свобода. Я тут совсем с ума сошел со своей точной версией происходящего в РУ. О том, что во власти появились реальные люди, которые действуют против системы военного времени. И это уже трудно остановить. Кейс, простите, с Маниава тоже ложится в рыжую копилку случаев расщепления черного бетона с начала 2026 года. Взяли, чтобы разогреть общество, прокачать ненависть к власти и разжать челюсти. Дракон уже не тот, не единый, да и головы дракона смотрят в разные стороны. Некоторые поникли ниц. Но мы не дети дракона, мы дети ангелов, наших родителей, нашей среды, нашего языка, нашей культуры. И никакие драконы нас не сотрут в единый порошок.
0: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
7: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. Популистская партия «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. «Альтернатива для Германии» получила больше всего голосов, однако до абсолютного большинства ей не хватило 3 мандатов. Результат уже называют политическим землетрясением и переломным моментом для Германии. Для «Альтернативы» это очередной серьезный успех. Партия укрепляет позиции не только на востоке страны, но и в немецкой политике в целом. При этом самостоятельно сформировать правительство альтернатива для Германии пока не сможет. Ей придется искать партнеров или рассчитывать на ситуативную поддержку других партий. Однако традиционные немецкие партии по-прежнему отказываются сотрудничать с альтернативой для Германии. Успех правопопулистов может иметь последствия далеко за пределами одной федеральной земли. Он показывает, насколько заметной силой в Германии стала партия, выступающая против миграции и критикующая нынешний политический курс страны. С поздравлениями выступает российское неонацистское вооруженное формирование ДШРГ «Русич» у себя в Телеграме.
4: Мы поздравляем партию «Альтернатива для Германии» с победой на выборах в парламент Саксонии-Анхальт. Результат в 43,8% голосов свидетельствует о том, что немцы устали от либеральной демократической повестки, ведущей к уничтожению коренного населения и немецкой культуры, к наплыву мигрантов, а также к популяризации феминистских и леворадикальных идей, разрушительных для немецкого государства. «Альтернатива для Германии» совершенно справедливо выступает за ужесточение миграционной политики, одного из инструментов разрушения Германии, и против полного уничтожения немецкой культуры. Мигранты, у которых уже гораздо больше прав, чем они заслуживают, навязывают Германии свои правила и законы, неприемлемые для белой Германии. Альтернатива для Германии также вполне обоснованно выступает за восстановление отношений с Россией, поскольку Россия не является врагом Германии, а немецкие налогоплательщики не должны финансировать войну Украины против России. Войну, которая ведет к росту цен в самой Германии.
0: Экономист Владислав Иноземцев пишет, что катастрофы не произошло.
5: Во-первых, я не вижу никакого основания для представления этого как катастрофы. Скорее, наоборот. Очень хорошо, что такой сигнал прозвучал в стране, где есть долгая культура коалиций, и что он прозвучал на региональном уровне. Это напоминание политикам о том, что общество имеет право меняться с той скоростью, которую считает нужным, или не меняться вообще, и не обязано подстраиваться под модные теории мультикультурализма, ощущая себя во всем перед всеми виноватым. У Берлина есть почти 3 года, чтобы вынести уроки перед выборами 2029 года. Во-вторых, у меня нет никаких явных симпатий к победившей партии, да и никакого интереса к германской внутренней политике вообще. Но мне никогда не было близко наклеивание ярлыков. АДГ не кажется мне во многом похожей на нацистские партии, с которыми ее часто сравнивают. Мне сложно понять, что роднит СНСДАП партию, чей лидер – открытая лесбиянка, в программе которой одним из главных пунктов прописана сменяемость власти и ограничение срока занятия любых выбранных должностей, и которая, по все более широкому признанию, выражает твердую поддержку Израилю и противостоит проявлениям антисемитизма. В-третьих, мне не кажется, что поддержка АДГ в значительной мере обусловлена ее далеко мне не симпатичной позицией в отношении России и Путина, хотя и она в последнее время не выглядит совершенно однозначной. Программа партии содержит массу требований, которые в путинской России сделали бы любого с ними выступающего явным врагом режима. И это стоило бы иметь в виду ее оппонентам, если они хотят разорвать связку избирателей АДГ и Кремля. Основа же ее популярности – довольно радикальный антиисламизм, который хорошо резонирует у избирателей по известным, я бы сказал, весьма рациональным причинам.
0: Блогер и публицист Остап Кармоди о том, что партия уже имеет желтую карточку.
4: Я не собираюсь включаться в теоретические споры о том, является ли АДГ крайне правой партией или нет. Но партийный бренд, в первую и главную очередь, построенный на ненависти, неважно кому, мигрантам, евреям, капиталистам и так далее, уже желтая карточка. А призывы к восстановлению отношений с Россией и прекращению помощи Украине, которые у АДГ содержатся непосредственно в ее федеральной предвыборной программе, красная, которая полностью дисквалифицирует любую партию, будь она хоть трижды идеальной во всех остальных вопросах. Как, впрочем, и призывы к поддержке Палестины и разрыву отношений с Израилем, с другой стороны.
0: Журналист Денис Катаев пишет, что победу «Альтернативы для Германии» нельзя считать правым поворотом для всего Евросоюза.
6: Победа АДГ еще ничего не значит. Триумф популистов на земельных выборах Германии, очевидно, вызвал зуд у людей, которые предсказывают неизбежную волну ультраправых сил по всей Европе, мол, Франции и Великобритании приготовиться. Но все это как минимум сильная натяжка. Нельзя ко всем европейским странам применять одну и ту же модель. Можно ли вообще говорить о какой-то волне, когда в Венгрии только в апреле этого года выгнали с треском популиста Орбана, в Нидерландах новый премьер-министр Роб Йеттен подвинул вечного националиста Герта Вилдерса, а Великобритания, несмотря на популярность Найджела Фарджа, все чаще сомневается в правильности Брексита. Да и причины прихода к власти подобных радикалов не везде одинаковые. Иммиграция? А вот и не так. Как верно сегодня заметил обозреватель Патрик Коэн в утреннем эфире радио «Франс Интер», в той же самой земле Саксония-Анхальт один из самых низких показателей доли иностранцев в стране. А согласно опросу избирателей на выходе с участков, иммиграция не стала определяющим фактором голосования. Европа и бюрократы виноваты? Тоже не так. Все же даже Марин Ле Пен уже осторожничает с подобными заявлениями про выход из ЕС. Также глупо обвинять нынешние коалиционные и центристские правительства в торжестве популистской идеологии. Ведь прагматика и демократия всегда будут проигрывать оголтелым и безумным призывом из серии «Проваливайте все и отобрать и поделить».
0: Елена Романова о популизме.
2: Какие же проблемы у Саксонии-Анхальт самые главные? Мало рабочих мест, врачей, учителей? Нет. НКО заставляют жителей Халле ездить на работу в Лейпциг и снижают рентабельность у фермеров? Что там у них дальше по повестке? Отдайте уже Путину эту Украину, пусть подавится, верните нам дешевый газ и нефть, и мы опять заживем, как раньше. Между войной и позором выбор ведь очевиден, да? У всех вокруг санкции, а у нас четверг. Выходим из ЕС и продолжаем оставаться самой экспортоориентированной страной мира. Я надеюсь, что к 2028 году жители Саксонии-Анхальт уже поймут, как их поимели. Потому что ровно никаких планов заниматься улучшением их жизни у этих голубых крикунов нет и никогда не было. Хрупало прямо допустил и блокирование федеральных инициатив, которые АДГ считает вредными для экономики или вредными для населения. Подсказка. Вредными для экономики Германии АДГ считает все те инициативы, которые не нравятся Путину и России.
0: Публицист и политолог Всеволод Чернозуб о медийной составляющей.
4: С Германией интересная медийная ситуация. В основном происходящее в стране на русском языке комментируют 2-3 человека из партийных фондов. Хотя официальная суть таких фондов – продвигать идеи партии, а не равноудаленную от всех действующих политических и экономических сил экспертизу. Мы слушаем и читаем партийных страткомовцев. Их задача подать видение происходящего партии стоящими за ней элитами, а также защитить да продвинуть интересы государства на внешней арене. В итоге ситуация глазами партийных государственников, поставленных на коммуникацию, описывается примерно так. Все хорошо, проблемы преувеличены московской, пекинской и вашингтонской пропагандой, но отдельные недостатки, конечно же, есть. И такие, что люди готовы голосовать за фашистов, требующих разогнать Баухаус.
0: Общественный деятель и предприниматель Леонид Невзвин о радикализации политической ситуации в Германии.
5: Еврейские общины и правозащитные организации уже предупредили об опасности. Связи партии с неонацистской сценой становятся все более очевидны. АДГ, в отличие от итальянских «братьев Италии» или французского национального объединения, не смягчает риторику ради расширения электоральной базы. Напротив, становится все радикальнее. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что прекратит передачу секретных данных правительству земли в случае прихода АДГ к власти из-за связей партии с Россией. «Близость к Путину невозможно не заметить», — сказал он, добавив, что есть основания подозревать российское финансирование.
0: Сергей Советкин считает, что обещания альтернативы для Германии выполнены не будут.
6: И снова про победу АДГ и эйфорию в Кремле по этому поводу. По-моему, это аналогично успеху Жириновского в ельцинское время. Популисты могут получить голоса. И случается так, что и получают. Но как дело доходит до выполнения своих обещаний, да еще и сразу, то происходит ступор. Вчера читал обзор социально-экономической ситуации и причин того, в каком положении сегодня и на неопределенное время оказалась экономика и социалка в Германии. И почему ни МЕРТ сегодня, ни АДГ, даже если потом она придет к власти в стране, не могут радикально или серьезно ущутить улучшить положение дел и уровень жизни граждан. Для этого нет объективных предпосылок. А уж в масштабе одной маленькой и бедной земли вообще говорить не о чем. Ну, могут они выгнать мигрантов. И что потом? Или снизим налоги. Говорят, бизнес на это повелся. Допустим, снизит. А это значит, что бюджет получит меньше денег на социальные выплаты и услуги. Россияне уже пережили и переживают отток мигрантов. Многие сферы пострадали. Теперь и пенсионерам на дачах некому помогать, если что. Детям их дачная работа даром не нужны. Вот АДГ ждут быстрых перемен и выполнения их же обещаний, а их не будет. Но разве что из одной далекой страны начнут поступать миллиарды и миллиарды евро шефской безвозвратной помощи и инвестиций. В принципе, возможно. Это как миллионы Абрамовича принесли ему любовь чукчей. Но, думаю, такое сейчас не прокатит. Времена не те. А так бы, конечно, неплохой плацдарм для Путина можно было создать.
0: Эмир Валиев о рейтингах партии.
4: Когда я в августе прошлого года писал про популярность альтернативы для Германии в собственной Германии, мне отвечали на тот момент вполне справедливо, что АДГ вторые по популярности в стране. Это означает всего 20% голосов избирателей. Даже вместе с блоком Сары Вагенкнехт, которая вроде бы ультралевая, но в полном соответствии с принципом подковы, примыкает к АДГ по всем принципиальным вопросам, будет только 25%. И вот прошел год. Альтернатива для Германии набрала 43,8% голосов на выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт и получила 39 мандатов из 83. До абсолютного большинства им не хватило 3 мандатов, но они легко могут получить еще 5, объединившись со все тем же союзом Сары Вагенкнехт. И землей Саксония-Анхальт будут править ультрас. Что особенно неприятно, в случившемся невозможно обвинить пассивность населения. Выборы прошли при рекордной явке в 76,5%.
0: Журналист Игорь Яковенко о связях партии с Кремлем.
6: Вообще, то, что происходит с альтернативой для Германии, в чем-то даже карикатурно. Например, ее связи с Москвой. Чуть подробнее поговорим об этом позже, а сейчас просто знаки. Один из таких знаков – кружка с красной звездой и надписью «Армия России», которую некоторое время назад журналисты нашли в кабинете заместителя председателя земельной альтернативы для Германии Ханса Томаса Тильшнайдера. Самое забавное, что человек объяснил, он привез эту кружку из поездки в Россию то ли в 23-м, то ли в 24-м году, то есть когда шла война против Украины, он съездил в Россию и привез кружку с надписью «Армия России». Потрясающий человек. Потом он еще и выставил эту кружку на торги, на аукцион. Я не помню результатов, но кажется, что-то около 2000 евро эта кружка потянула. И любители русского фашизма в Германии, безусловно, есть. Давайте попробуем проанализировать, что произошло. Карикатурность каких-то отдельных вещей не делает альтернативу для Германии менее опасной для действующего правительства. Курс Мерца, я сейчас говорю о внешнеполитическом курсе, это курс на помощь Украине, на перевооружение Германии, на противостояние Москве. И очень важная составляющая политики альтернативы для Германии – противодействие этому курсу.
0: Блогер Юрий Адриан о демократии в наше время.
4: Скажу то, что важнее всего, на мой взгляд. Это демократия. Вот именно так она и работает. И да, демократия может вдруг сама себя похоронить, если избиратель, отягощенный рессентиментом, выберет на свою голову нового Адольфа. Но демократия может также и вытащить себя за волосы из болота, если политики начнут снова внимательно слушать, что беспокоит людей, и действительно представлять их интересы. Результаты голосования в Саксонии-Анхальт – это последний сигнал нашим замечательным бывшим народным старым партиям. Соберитесь, гребаные идиоты. Прекращайте спорить, прекращайте лажать, срочно принимайте все необходимые реформы и больше не обещайте того, что не в состоянии выполнить. Иначе вас снесут нафиг популисты. Они специально для этого существуют, чтобы подбирать упавшую на пол власть.
0: Политолог Дмитрий Стратиевский пишет о нашей эпохе.
5: Демократия – это процедура. У АДГ сейчас действительно есть мандат на формирование правительства. Это демократично в отношении партии, завоевавшей 44% всех мест в Ландтаге и получившей чуть ли не столько же голосов, что и остальные партии вместе взятые. Но не уверен, что Зигмунду это нужно. Ему куда удобнее довести ситуацию до новых выборов, чтобы получить власть с гарантией. Да и видит он себя в федеральной политике, что ему уже предложила Вайдель к вящей зависти Хёке. Имеем, что имеем. На мой взгляд, главное – трезво оценивать реальность и не строить воздушных замков. Живем в эпоху перемен.
0: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
1: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Костя, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Четверть века прошла с терактов 11 сентября 2001 года. Вы помните тот день?
2: Я помню. Я тогда сидел в Москве, работал за компьютером. Вдруг получаю e-mail от моего младшего брата, который жил в Нью-Йорке, в котором коротко написано: «Нет света и телефонной связи, но со мной все в порядке в Нью-Йорке». Таким образом, я узнал, что нужно включить новости и посмотреть. В холле Российской экономической школы висел телевизор, мы пошли туда смотреть.
1: Я тоже был в Москве, и для меня это было после рабочего дня. Я вышел выпить с кем-то. И знаете, как в фильмах, когда люди в баре вдруг все смотрят на телевизор под потолком? И я тоже подошел, тоже посмотрел и поехал назад в редакцию. У меня тоже брат был старший в Нью-Йорке. Он жил тогда с семьей в Нью-Йорке. Его дети вообще учились в школе недалеко от башен-близнецов. И их выводили оттуда, эвакуировали. И я вот сейчас осматривал хронику и увидел кадры, где студенты бегут. И я почти уверен, что это буквально из вот этой школы. В общем, их выводили. Родители, конечно, находились в неведении. А из России тогда невозможно было вовсе дозвониться. Так что вы счастливчик в каком-то смысле, что вы получили информацию, потому что я помню, что целый день никто ничего не знал.
2: Это я получил информацию про брата, а потом я уже узнал, что мой папа в это время летел через как раз Пенсильванию, в том месте, где упал другой самолет, в эти же часы. Но мы об этом не знали, узнали только после.
1: Ничего себе. Давайте вообще вспомним немного хронологию того дня. Первый теракт произошел в 8:46 утра. Есть кадры, на которых человек поворачивается и смотрит наверх на пролетающий, очевидно, слишком низко над Манхэттеном самолет, и тот вдруг врезается в Северную башню. И, насколько я понимаю, 17 минут после этого все были уверены, что это чудовищный, но случайный инцидент.
2: Можно на YouTube посмотреть как бы прямые эфиры тогда американских телеканалов. То есть в течение там, буквально что 20 минут они установили камеры, вели прямые репортажи, все это показывали, но именно это были про трагический инцидент в Нью-Йорке, а не про теракт. И только после того, как второй самолет ударяется во вторую башню, начинается разговор о том, что это сделано специально.
1: Власти, очевидно, уже знали. Бортпроводница рейса номер 11 American Airlines Бетти Онг, это вот первый самолет, который врезался, она позвонила после захвата самолета террористами и 23 минуты сообщала о происходящем. Но Америка еще 17 минут верила, что это случайность, и в 9:03 второй самолет United Airlines 175 врезался в Южную башню. Вот тогда эта вера окончилась. Есть видео, где президенту Джорджу Бушу, который присутствует на уроке в какой-то школе, сообщают о терактах на ухо. И он продолжает сидеть, чтобы, как я понимаю, не напугать детей.
2: Буш никак на это не реагирует. Ну или реагирует очень хладнокровно.
1: Да, он сидит с неподвижным лицом. Еще спустя полчаса, в 9:37, третий захваченный самолет American Airlines 77 падает у Пентагона, здание Министерства обороны в Вашингтоне, четвертый захваченный самолет United Airlines 93. Как потом выяснилось, террористы планировали направить его в Вашингтон на Капитолий, но пассажиры и экипаж уже знали о терактах и понимали, что происходит. Они вступили в борьбу против террористов, и самолет упал в поле Пенсильвании у Шенксвилла.
2: Пассажиры-то этого четвертого рейса герои. Ну, то есть они в каком-то смысле спасли жителей Вашингтона, Капитолии и других людей, и, в общем-то, ценой своей жизни заведомо.
1: Есть душераздирающая совершенно история звонков пассажиров, как и людей, оказавшихся в ловушке наверху башен-близнецов, над этажами, куда врезались самолеты, откуда практически было не выбраться. Пожар в башнях привел к разрушению конструкции, они рухнули, при этом погибло еще множество спасателей. Всего жертвами терактов стали 2977 человек. И брат мне тогда говорил, что на следующий день после теракта город был пуст и словно в таком летаргическом сне. Но так, по крайней мере, ему казалось. А вначале, как он сказал, было чувство, что на тебя напали, но непонятно кто и непонятно, что еще грядет. И вот мне кажется, что в Америке перед терактами было чувство защищенности, такой отгороженности от мира океанами. И вдруг нация ощутила себя предельно уязвимой.
2: Да, мне кажется, что психологический эффект был совершенно огромный. Психологическая травма у тех людей, которые жили тогда и были тогда взрослыми людьми, она оказалась очень большой и долгосрочной.
1: Мир, и в том числе Америка, изменились после 9/11. Самое заметное, наверное, это безопасность на транспорте, на самолетах. Собственно, появились досмотры, вот эти тщательные, контроль. Потом же еще была попытка теракта со взрывчаткой в ботинке, и начали ботинки снимать и просвечивать. То есть, как бы мы сейчас уже привыкли к какому-то другому миру, но это все появилось после 9/11.
2: Конечно, многие перелеты в Америке была посадка в аэропорту буквально как в автобус. На какие-нибудь шаттлы Бостон-Вашингтон. То есть не было вот того контроля безопасности, который есть сейчас, да и не было вообще особенного контроля. Помните, в фильме «Один дома» у них же даже не проверяют посадочные талоны при посадке в самолет. Да, их просто пересчитывают, и они заходят. Это все появилось после 11 сентября.
1: Буш в телеобращении к нации после терактов сказал: «Сегодня наши сограждане, наш образ жизни и сама наша свобода подверглись нападению. И ответом на террор тоже было ограничение свободы. Конгресс принял акт, дающий президенту огромные полномочия для противостояния терроризму, и большинство населения в вопросах выражали согласие с тем, что свобода может быть ограничена для борьбы с терроризмом. По данным Центра Пью, сразу после терактов 55% опрошенных заявили, что для сдерживания терроризма рядовым гражданам необходимо поступиться частью своих гражданских свобод.
2: Более того, не только согласились на создание Министерства внутренней безопасности и законов, которые давали этой спецслужбе, другим спецслужбам очень большие полномочия, но и, в сущности, была одобрена и поддержана война с терроризмом за границей. Вот если посмотреть на те же опросы Пью того времени, подавляющее большинство американцев активно поддержало идею, что нужно наносить удары по террористам в Афганистане, в Пакистане, в других странах. Хотя до этого, на протяжении многих лет, вот такая идея, что активных действий военных за границей по инициативе США, она не продвигалась.
1: Какие-то отдельные практики, при том общем согласии вот этого размена, что какими-то свободами пожертвовать ради безопасности, ради борьбы с терроризмом, отдельные практики, вроде прав спецслужб прослушивать телефоны граждан, вызывали и вызывают сильное недовольство.
2: Да, на протяжении всех 20 лет вот все, что связано с прослушиванием граждан, во-первых, были отмотаны назад часть из тех решений, тех законов, которые были приняты сразу после теракта. Постепенно травма стала уходить на задний план, и, соответственно, поддержки стало меньше. Ну вот можно вспомнить по истории Рашегейта, возможного российского вмешательства в избирательную кампанию президента Трампа 2016 года, там многие части — это как раз спор о том, какие должны быть права у федерального правительства по поводу прослушивания граждан. Там, в частности, там некоторые спецслужбы, они нарушают те положения, которые позволяют прослушивать иностранцев, чтобы ловить шпионов. Но в этом случае возникают проблемы, если ты случайно прослушиваешь американских граждан. И значительная часть политической борьбы, которая шла тогда, она шла как раз вокруг вот этих положений, позволяющих спецслужбам следить за американскими гражданами.
1: Вот сейчас обсуждается, в частности, вот это положение, позволяющее прослушивать без обычной судебной санкции разговоры с подозреваемыми в терроризме за рубежом, при котором могут также быть прослушаны граждане США. Это секция 702. И вот это по-прежнему остается в поле общественной дискуссии.
2: Да, это постоянный источник споров. Здесь нет единства, потому что здесь как бы позиции администрации, причем и республиканских, и демократических, они обычно как бы на стороне спецслужб, а к Конгресс, который представляет американцев, он знает, что отношение к этому изменилось. И вообще американцы плохо относятся к тому, когда спецслужбы следят за ними, даже когда есть угроза терроризма. Соответственно, это все время находится в каждом избирательном цикле. Есть дискуссии и об этом тоже.
1: В марте 2004 года на слушаниях в Конгрессе Ричард Кларк, бывший координатор по вопросам борьбы с терроризмом при Совете национальной безопасности США, сказал: «Я приветствую эти слушания, потому что это место, где я могу принести извинения близким жертв 9/11, тем из них, кто находится здесь, в этом зале, и тем, кто смотрит слушания по телевидению. Ваше правительство вас подвело. Те, кому было доверено вас защищать, подвели вас, и я тоже вас подвел. Мы очень старались, но это не имеет значения, ведь мы не справились. И за это, когда все факты будут обнародованы, я хотел бы попросить вас о понимании и прощении». Это признание того, что государство не справилось. Американцы всегда с подозрением относились к государству, особенно на федеральном уровне, далеком от них. Но после 9/11 это стало как-то особенно сильно, вот это недоверие государству.
2: Мне кажется, что да, 11 сентября породило целый мир, экосистему разных конспирологических теорий. И это симптом того, что даже те люди, которые не считают, что это устроено там английскими спецслужбами или что это какая-то работа инсайдеров внутри администрации Буша, все равно это показывает, что есть какое-то общественное недоверие. При том, что события 11 сентября, они расследованы до невероятных подробностей. В отчете комиссии Конгресса есть все, можно прочитать вот все, что хочешь узнать. На любой конспирологический вопрос там есть на самом деле подробный ответ. Но вот то, что конспирология жива, то, что она по-прежнему существует, это вот показатель того, что, не знаю, этот эпизод показал незащищенность дала чувство недоверия к тем, кто по долгу службы должен был защищать американцев. Если вспомнить там блокбастеры последних 25 лет и «Миссия невыполнима», и там фильмы про Борна, то они отражают, очень глубокое недоверие. Там очень часто сюжет состоит в том, что внутри правительства находятся какие-то люди, которые являются врагами там Америки, американского образа жизни, и что они живут какой-то своей жизнью вместо того, чтобы защищать американцев. При этом они прикрываются тем, что защищают американцев.
1: Довольно быстро стало понятно, что за терактами 9/11 стоит Аль-Каида, ее лидер Усама бен Ладен скрывается в Афганистане, где правили талибы. США предложили выдать его или выдворить, талибы отказались. США начали операцию, Конгресс наделил правом президента использовать военную силу против виновных в терактах. Подавляющее большинство общества в США, мир, союзники тогда поддержали Америку. Всеобщая поддержка Америки тогда была.
2: России гордились, что Путин был первым политиком, который позвонил выразить свои соболезнования и пообещать поддержку американской администрации в борьбе с террористами. И потом страны бывшего СССР предоставили свои аэродромы для того, чтобы американцы могли проводить операции в Афганистане, что было тогда относительно новой вещью. И надо сказать, что первые удары, которые наносились по террористам из Аль-Каиды, которые осуществили теракт 11 сентября, они были уже на второй день, то есть еще до всяких авторизаций Конгресса уже начались операции. Вообще, если вспомнить знаменитый документальный фильм Майкла Мура «Фаренгейт 9/11», там довольно хорошо показано, что уже в первые часы после терактов американская администрация хорошо знала, что это ответственно Аль-Каида, не какие-то там, не Талибан, не Саддам Хусейн, не другие враги Америки, а что это именно Аль-Каида, и Может быть, вот то, что они так быстро знали, но не сразу это сказали, это тоже подлило масло в огонь конспирологии.
1: Правильно я понимаю, что это 2 года спустя с войной в Ираке все пошло не туда, включая настроение общества в Штатах, потому что в 2008-м Обама победил, кажется, уже отчасти от того, что был против войны в Ираке.
2: Удары по Аль-Каиде в 2001 году были поддержаны вообще абсолютно всеми. Идея наземной операции в Афганистане, которая привела к разрушению и свержению режима талибов, которых обвиняли не в том, что они осуществили теракт, а в том, что они не смогли построить функционирующее государство, и поэтому Аль-Каида там и жила. Потому что вообще как бы основная версия про это про то, что Талибан не то, что он поддерживал Аль-Каиду, она им тоже не нравилась. Они не хотели, чтобы их свергли из-за поддержки Аль-Каиды, они просто с ней ничего не могли сделать. И, соответственно, вот эта операция, она была поддержана меньше, но все равно пользовалась поддержкой там, широкого политического спектра в Америке. Вот дальше, в 2003 году, президент Буш, он использовал вот этот сантимент по-прежнему, что у Америки был большой запас обиды, травмы, необходимости ответить, необходимости защититься от будущих терактов по поводу 11 сентября. Он использовал вот всю эту энергию, чтобы добиться одобрения войны в Ираке. Вот после того, сразу после того, как война в Ираке, все дело пошло не так, то есть США одержала очень убедительную военную победу, но уже через год стало ясно, что эта победа выливается просто в будущие проблемы, и что в Ираке все происходит плохо, продолжают гибнуть американские солдаты, несмотря на то, что победа уже одержана. Вот тут общественное мнение стало меняться. К 2008 году для Барака Обамы это было уже большим политическим плюсом, что он не поддерживал войну, он не голосовал, он тогда не был сенатором, он не голосовал за войну в Сенате, за войну в Ираке в Сенате. Это помогло ему победить и Хиллари Клинтон, и отчасти помогло победить и Джона Маккейна, кандидата от республиканцев.
1: Бен Ладен был убит в ходе американской спецоперации в Пакистане в мае 2011-го. Обама тогда обратился к нации со словами: «Мы можем сказать семьям, потерявшим близких в результате терактов Аль-Каиды, правосудие свершилось». Но это не остановило войны, которые теперь называют в Америке вечными. В Афганистане война продолжалась 20 лет. Выход оттуда навсегда подорвал доверие к президенту Байдену. И там тут же снова воцарились талибы. Из Ирака основные силы США давно ушли, но затем началась война с террористами ИГИЛ. Я уже не говорю про Сирию, где часто вообще непонятно было, что происходит, и в это во все были вовлечены американские силы. Отвращение избирателей к вот этим вечным войнам было одной из причин, почему Трамп выиграл в 2024 году, а потом сам удивительным образом угодил еще в один конфликт.
2: Разгром Аль-Каиды в 2001 году и спецоперация в Афганистане, большинство американцев считало ее вынужденным ответом на кошмарный теракт 11 сентября. Вот дальше незаметно, и незаметно, мне кажется, что для большинства американцев было принято решение, вот что с Афганистаном делать. И, в принципе, мне кажется, что была довольно внятная альтернатива. Там, в 2002 году, после разгрома Аль-Каиды, после разгрома Талибана, просто вывести оттуда войска, дав там гражданской войне продолжиться, как она происходила до этого, как она происходила в 90-е. Но было принято решение, что нет, что нельзя так сделать, нужно попытаться в очередной раз построить в Афганистане государство. И вот то, что происходило дальше, это провалилось, вот эта попытка. Она провалилась задолго до президентства Байдена, она провалилась, мне кажется, уже к 2015 году. Стало понятно, что несмотря на то, что там были построены тысячи километров дорог, больницы, школы,

0: Асад, чего не должен делать Путин, и после этого не стал действовать в соответствии с своими словами, не стал проводить операцию, не стал посылать войска. То есть именно что действия США в Сирии, которые осуждаются, они принципиально противоположны тому, что было в Афганистане и тому, что было в Ираке. Ирак оставил другую травму. Ирак вот вернул в то положение, которое было до 11 сентября, что Америке не нужны войны за границей. Америка не должна воевать за границей. Из-за этого Обама не стал воевать в Сирии. Из-за этого президент Трамп начал вывод войск из Афганистана. Он был закончен при Байдене, но договорились при Трампе. Он был президентом мира. Вот то, что он начал войну с Ираном, неудивительно, что сейчас многие республиканцы считают себя преданными, потому что до этого президент Трамп был последовательно сторонником Америки в первую очередь. Эта доктрина предполагает невмешательство в дела других стран.
1: После 9/11 американское общество пережило такой период единения, однако единение тогдашнее сменилось рекордным политическим расколом, который продолжается до сих пор. Вот он как-то связан с последствиями той травмы?
0: Я не уверен. Так вот выглядит, когда смотришь на работы, изучающие поляризацию, так кажется, что поляризация, она следует каким-то очень длинным волнам. Вот сейчас американское общество, оно политически поляризовано, но поляризовано примерно так, как 120 лет назад. И вот этот тренд на поляризацию, он уже несколько десятилетий. Уже несколько десятилетий, сейчас 80-х годов, идет тренд на увеличение неравенства. Это было, опять-таки, были десятилетия, когда неравенство снижалось или оставалось постоянным. Теперь оно растет. То есть, мне кажется, что поляризация, она скорее связана с этими долгосрочными тенденциями неравенства, а сам по себе теракт 11 сентября, он поляризацию не увеличил. Но, конечно, сейчас там в условиях поляризации мы видим, как на каждое событие реакции с разных сторон политического спектра совершенно разные. Вот мы сейчас видим это по ходу бурной дискуссии о том, как отмечать годовщину 11 сентября в Нью-Йорке.
1: Вы говорите, наверное, о вот этой дискуссии вокруг Мамдани.
0: Некоторые республиканцы, мне кажется, не самые умные, вот как бывший мэр Джулиани, они попытались набрать какие-то очки, воспользовавшись той идеей, что мэр Мамдани, у него есть арабские корни, и он занимает довольно левые позиции по многим вопросам. Они попытались набрать какие-то политические очки, сказав, что он там не должен присутствовать на мемориальных мероприятиях, при том, что на протяжении всех 25 лет на этих мероприятиях всегда участвовали политики из обеих партий, президенты, бывшие президенты. Очевидно, что уже какое-то время, несколько месяцев, может быть, несколько недель команда Мамдани к этому готовилась и в ответ мгновенно выложила десятки тысяч документов, показывающих, что администрация Джулиани, например, скрывала от нью-йоркцев то, насколько загрязнена окружающая среда в результате теракта 11 сентября.
1: Но это не только Джулиани. Там, насколько я понимаю, есть петиция родственников некоторых из жертв 9/11 о том, чтобы Мамдани не появлялся на церемонии поминовения. В частности, потому что он назначил на должность юрисконсула человека, который когда-то представлял интересы осужденного члена Аль-Каиды и даже родственника одного из угонщиков самолетов.
0: Конечно, среди тех людей, которые пострадали, родственников пострадавших, тем более родственников героев, потому что 11 сентября погибли не только мирные люди в финансовых компаниях, которые базировались в торговом центре, но и, например, спасатели и пожарники, потому что никто не ожидал, что башня обрушится, туда направлялись сотни пожарных. Эти люди просто герои. Короче говоря, среди их родственников, конечно, есть люди всех политических взглядов и всех психологических типов. И что

0: из них будет по какому-то поводу недоволен, это было обязательно, это все время присутствует в политике.
1: Еще, может быть, за этим стоит некий антиисламский сентимент. В качестве примера два твита. Один с фотографией Мамдани, он мусульманин, во время молитвы. И подпись под твитом была: «Представляете, что вы говорили жителю Нью-Йорка 11 сентября 2001 года, что через 25 лет мэром будет этот человек». Но под этим твитом есть ответ, что через 6 дней после 9/11 Джордж Буш посетил мечеть и сказал: «Ислам – это мир».
0: С первого момента, с первых минут, и даже это, собственно, тоже было объектом конспирологии в том же «Фаренгейт-911», администрация Буша очень четко пыталась отделить исламских террористов из Аль-Каиды от мусульман и уделяла специальное внимание к тому, чтобы не происходило никаких, не знаю, возможных погромов или хейта, который теоретически, конечно, мог бы возникнуть в такой ситуации.
1: Ну, очевидно, этот сентимент остается в обществе. Мамдани заявил, что придет почтить память жертв теракта. В Нью-Йорке традиционно и подчеркнуто не политическая церемония проходит на мемориале на месте башен-близнецов, известного как Ground Zero. Это впечатляющее место, квадратный проем в земле, где вода стекает и, в конце концов, уходит в такое отверстие, дна которого не видно. Последний вопрос. Если смотреть назад, вот эти 25 лет, есть что-то, что вы можете посмотреть на нынешнюю Америку и сказать, это следствие терактов 9/11?
0: Последнее десятилетие 20 века. Это было такое десятилетие, в котором многие американцы, не знаю, американский политический класс, там, разговаривающий класс, жили в ощущении какого-то, не то что победы, а триумфа. Да, состоялся конец истории. Либеральная демократия оказалась самым хорошим способом организации государства. И оказалось, что Америка и преуспевает, и быстро развивается, потому что 90-е годы – это период еще очень быстрого экономического развития. И одновременно это нет больше гонки вооружений, нет больше постоянной угрозы, нет ситуации, когда нужно все время говорить детям, что вы там тренировать детей прятаться под парты, потому что может быть ядерная атака со стороны Советского Союза. Вот это было десятилетие гораздо более спокойное. 11 сентября, это десятилетие закончило. Как бы мир снова стал небезопасным. Но только теперь опасность происходила не от возможности масштабного ядерного удара со стороны Советского Союза, а теперь от террористов, которые могут быть везде. Но вот мне кажется, что в том смысле, что с тех пор американцы, Америка, американский политический класс живут в ощущении, что есть постоянный враг, постоянная угроза террора. Вот это последствия 11 сентября.
1: На этом на сегодня закончим. Спасибо, Костя. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Всего доброго.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. говорит Радио Свобода.
11: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
11: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
12: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио «Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
13: Митинг превратился в беспорядки. В Оренбурге завершается суд по так называемому «Баймакскому делу». Binance выдаст вас? Правозащитники обвиняют криптобиржу Binance в сотрудничестве с ФСБ. Принуждение к войне. Как в России выполняют разнарядку по контрактникам?
12: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
14: К 11 годам и одному месяцу колонии суд в Пскове приговорил 63-летнего заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга за повторную дискредитацию армии и распространение так называемых фейков об армии. Дело против политика возбудили за участие в дебатах о войне с историком Юрием Пивоваровым и за репост публикации «Эхо Москвы» с первой полосой британской газеты «Дейли Мира», на которой были изображены окровавленная женщина и Владимир Путин. Приговор – результат частичного сложения сроков по двум статьям обвинения с учетом предыдущего наказания по иноагентской статье. В 2025 году Шлосберга приговорили к 420 часам обязательных работ за нарушение обязанностей иностранного агента. Он вину не признает. Сразу нескольким жителям Москвы, пришедшим 10 августа к Верховному суду России, где рассматривался иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, суды назначили административные аресты. Так, 10 и 15 суток ареста, соответственно, получили супруги Дарья Бунькова и Наби Балабеков за нарушение порядка проведения митинга. У Верховного суда они раздавали листовки в поддержку партии. Судья не пустила родственников и группу поддержки на заседание, заявив, что это не та категория дел, где нужны слушатели, отмечает «Медиазона». 14 суток ареста также назначили Вячеславу Авдашеву. По версии полиции, он участвовал в несанкционированной акции и перекрывал дорогу. Аналогичный срок получил еще один сторонник «Яблока» Артем Кузнецов за создание помех транспорту. Жители Волгограда начали наказывать из-за коллективного обращения о дефиците бензина. 16 июля пятеро волгоградцев записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу нечестного разделения топлива. По их словам, администрация заливает полный бак бензина по топливным картам, а горожанам зачастую просто отказывают. Участников обращения задержали. Одному из них, адвокату Алексею Севастьянову, назначили 5 суток ареста за сопротивление полиции. На 10 тысяч рублей оштрафовали Татьяну Сметанко за участие в массовой акции. Протоколы также составили на двух других жительниц Волгограда, и их дела пока не рассмотрены. А в Перми на 10 тысяч рублей оштрафовали активиста Льва Самоловских, который подал в городскую администрацию уведомление о проведении митинга против нехватки топлива. Пост об этом он выложил в своем телеграм-канале с 44 подписчиками. Суд счел это незаконной агитацией. Топливный кризис начался в России тем летом на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям. К 15 годам колонии приговорили 44-летнего водителя-экспедитора из Мурома Сергея Локтева за госизмену и участие в террористической организации. По версии следствия, Локтев поддерживал движение «Артподготовка», которое российские власти признали террористическим, и получил через Телеграм партийный билет этого движения. Кроме того, Локтев собирал информацию о жителях Мурома, поддерживающих войну России против Украины для украинских спецслужб, утверждает следствие. Сергея Локтева задержали в 2024 году. Тогда же его приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии за призывы к экстремизму в интернете и хранение психоактивных веществ. С учетом этого приговора суд назначил ему в общей сложности 16 лет заключения. Компания VetBioHim отзывает противовирусную вакцину для собак Multicam-8 после сообщения о массовой гибели животных в Ярославской области вскоре после прививки. Вакцинацию собак новой серии Multicam-8 начали в августе. С тех пор, по данным издания Яркуб, погибли минимум 20 собак. Еще несколько животных находятся в тяжелом состоянии. В Ветбиохиме сообщили, что направили вакцину на экспертизу и рассказали о возможном организованном деструктивном вмешательстве третьих лиц, которое привело к гибели животных.
12: На днях суд в Перми заменил колонию более мягким видом наказания для одного из осужденных по так называемому «Баймакскому делу», появившемуся после крупных протестов в Башкортостане в январе 2024 года. Димбуликбаев, которого приговорили к 4,5 годам колонии за участие в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти, выйдет на свободу. Предполагаемым организатором того, что власти назвали беспорядками, только предстоит услышать приговор. Их судят в Оренбурге, и дело близится к финалу. В прениях уже выступил прокурор, потребовав приговорить 6 обвиняемых к 15 годам лишения свободы каждого и назначить по 14 лет колонии еще 4. Сейчас слово за защитой. Никто из подсудимых вину не признает.
14: 19 августа в Оренбургском областном суде, где уже год слушается баймакское дело, возобновились прения сторон. На скамье подсудимых 10 человек. Их обвиняют в организации массовых беспорядков в Баймаке в январе 2024 года. Еще 4, помимо этого, вменяют насилие над представителями власти. Первые конфликты активистов с властями Башкортостана начались еще в 2020 году, когда местные жители, выходя на протесты, буквально отбили у крупного бизнеса по добыче соды священный для коренных жителей Шихан Куштау. Одним из самых заметных активистов тогда был Фаиль Алсынов. В 2023 году он же выступал против незаконной добычи золота на хребте Ирындык в Баймакском районе. И на одном из сельских сходов Алсынов произнес речь на башкирском языке, используя выражение «кара-халык», что означает «простой народ» или «труженики». Глава Башкортостана Ради Хабиров лично написал на активиста донос в прокуратуру. Назначенная следствием лингвистическая экспертиза перевела фразу как «черный народ». Против Алсынова возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти». В день оглашения приговора Алсынову 17 января 2024 года к зданию суда в Баймаке съехались несколько тысяч человек. Когда огласили приговор 4 года лишения свободы, толпа заблокировала здание и не давала автозаку увезти активиста. Начались столкновения. Силовики применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие, среди которых было много пожилых людей и женщин, бросали в ответ комья снега, лед и палки. Через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело. Более 85 человек было задержано. Некоторых вывозили в следственные изоляторы других регионов – Оренбургской области, Удмуртии, Татарстана. Такое дробление сохранилось и при рассмотрении дел в суде. Обвиняемых разделили на группы от 3 до 5 человек и распределили по судам в разных регионах. Правозащитники говорят, такой судебный конвейер позволил штамповать приговоры быстро, тихо и без привлечения лишнего внимания к масштабу репрессий. 68 человек уже получили реальные сроки, в основном до 5 лет лишения свободы, в том числе заброшенные в сторону полиции снежки. Около 30 человек вышли на свободу. Несколько обвиняемых по баймакскому делу отпустили из колонии раньше срока. Например, Айтугану Малабаеву заменили наказание на ограничение свободы. В постановлении сказано, что осужденный посещает библиотеку и шахматный клуб, участвует в культурно-массовых мероприятиях, а также делает правильные выводы. Те же, кого следствие считает организаторами, ждут приговора. Доказательства обвинения строятся исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных структур, которые присутствовали в день протеста на площади, рассказал Идель Реали, один из собеседников, знакомый с материалами дела. На просмотренных в суде видео также не зафиксировано призывов бить полицейских или применять насилие. Однако гособвинение буквально любой взмах рукой, любой выкрик обвиняемых расценивает как призыв к беспорядкам. Свидетели из числа уже осужденных по баймакскому делу участников протеста дали показания в пользу подсудимых, отметив, что их никто не организовывал и не координировал, а митинг был стихийным.
12: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондент «Эдель Реалии» Артур Асафьев. Он следит за развитием баймакской истории с самого начала. Артур, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Марьяна.
12: Вы рассказываете о баймакском деле с самого начала, с того момента, как оно появилось, да еще до того, как оно появилось, что ему предшествовало. Я вас попрошу сейчас рассказать, что там происходит, потому что это какое-то беспрецедентное, я так понимаю, дело, во всяком случае, так говорят правозащитники для современной России, в котором больше 80 было обвиняемых, 68 человек, если мне не изменяет память, уже осудили к этому моменту. И вот сейчас в Оренбурге судят 10, которых власти российские считают организатором массовых беспорядков. Расскажите, пожалуйста, что это за история, откуда столько народу взялось в этом деле?
15: Ну, я сначала уточню немножечко, что по нашим данным, все-таки при уголовной ответственности было привлечено 79 человек. Ну, если, конечно, не считать погибшего Рифата Даутова, по которому, по нашим сведениям, несмотря на то, что он погиб уже больше 2 лет назад, уголовное дело до сих пор все еще не привлечено. Он считается его фигурантом. Вот из них 69 человек, как вы сказали, это, так сказать, рядовых участников баймакских событий, действительно осуждено. Многие из них уже находятся в колониях. Но, опять-таки, по нашим подсчетам, мы постоянно проверяем сайты судов, связываемся с активистами в Башкортостане, с родственниками осужденных. Мы видим, что уже около 30 человек вышло из колонии под различные ограничения. Либо это запрет определенных действий, в частности, выезжать за пределы населенного пункта, отмечаться, либо это принудительные работы, и двое вышло уже полностью, так сказать, от звонка до звонка, осидев свой срок, поскольку у них были довольно минимальные по нынешним меркам приговоры лишения свободы. Это все рядовые участники.
12: Откуда столько? Откуда столько людей-то?
15: Мы постоянно задавались этим вопросом, спрашивали мнение многих, и самих, с кем удавалось связаться, и адвокатов, и политологов. Вот, все говорят примерно одно и то же. Поскольку в последние годы Башкирское национальное движение обрело довольно серьезный размах, прежде всего это было связано с экологическими разработками, довольно хищническими разработками в Заурале, полезных ископаемых. Вот. А также с запретом обязательного изучения национальных языков в российских республиках, национальных, в частности, вот, башкирского языка. Все это создало довольно серьезный такой вот протестный потенциал именно у башкирского населения. Вот. И когда состоялся судебный процесс над одним из бывших лидеров, запрещенные уже в России организации «Башкорт» над Фаэлем Алсыновым, вот, приговор, который ему огласили в Баймакском районном суде, 4 года колонии, это вызвало вот такое вот массовое осуждение. На вынесение приговора собралось, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек из всех районов республики туда приехали. Сейчас приходится уже признавать очевидные факты, что силовые органы заранее готовились к этому и были настроены именно на жесткий, не только на жесткий разгон, но и на то, чтобы обезглавить Башкирское национальное движение, провести вот такие вот массовые аресты. Чем больше, тем лучше.
12: А, то есть это было сделано для запугивания? Чтобы не выступали, условно говоря.
15: Именно для запугивания. Я еще добавлю, что 80 уголовных дел, но к административной ответственности еще к различным штрафам, обязательным работам, административным арестам было привлечено более 200 человек еще. Это и по нашим подсчетам, и по подсчетам правозащитников.
12: И вот сейчас добрались до организаторов, ну, тех, кого называют власти организаторами массовых беспорядков. А это действительно какие-то лидеры Башкорта, лидеры башкортостанского национального движения? Или это случайные люди, как мы знаем, случайными оказывались... Но многие из тех, кого уже судили по так называемому баймакскому делу, их просто выхватывали из толпы и придумывали обвинения.
15: Я бы не сказал, что среди них вот такие вот уж именно лидеры Башкорта, лидеры именно всего башкирского национального движения. В своих районах это были, ну, скажем так, авторитетные активисты, которые занимались общественными делами, борьбой с незаконным самогоноварением, там, и так далее, с различными контрафактами алкогольной продукции. Да, они занимались и защитой экологии. Некоторые из них участвовали в 2020 году в защите Шихана Куштау, тоже нашумевшее дело, о котором, конечно, наша аудитория знает. Ну вот если взять вот эти 10 человек, ну вот, например, Закир Ахмедин. Его сделали организатором буквально ни за что. Он туда поехал случайно по приглашению корреспондента канала «Русньюз», который освещал эти протесты. Он его позвал по знакомству, чтобы он просто его охранял от всяких провокаций, чтобы сзади, потому что были уж такие президенты с журналистами в России, чтобы сзади к нему никто не подошел, там, не подсунул, допустим, в рюкзачок наркотики, патроны или еще черт знает что. Вот. И он приехал, он просто с ним был, все. Но тем не менее его сделали именно организатором, даже не рядовым участником массовых беспорядков, в кавычках, а организатором. То есть во многом это совершенно случайные люди. Ну, например, взять Ахмета Якупова. Это просто самодеятельный поэт, песенник, да, его знают в республике, он тоже экологический активист, писал стихи, исполнял песни, но он не был организатором. Вследствие, сколько мы уже, вот только этому оренбургскому процессу мы посвятили не менее полдесятка больших статей за этот и предыдущий год. Рассказывали о том, как шел процесс, беседовали с источниками, знакомые с его ходом, с активистами. Никаких доказательств, что это, что они именно организовывали, вот, в юридическом смысле этого слова, уголовного кодекса, никаких доказательств ни следствия, ни гособвинения так и не привело. Нет ни переписок организационных, ни создания какого-то плана действий, вот, распределения обязанностей. Да, вот следствие и гособвинение утверждает в обвинительных заключениях, что они вот именно были организаторами, там вступили в контакт, приискали координаторов на местах. А где доказательства? Нет ни переписок между ними, ни прослушек, которыми славятся ФСБ и другие там, прослушек телефонных переговоров. Нет никаких других организационных действий. Ничего нет.
12: Эти люди были с собой между собой знакомы до начала слушаний? Ну, вот эти 10 человек.
15: Большинство из них даже не были между собой знакомы. Может, кто-то знал, ну, допустим, того же Ахмета Якубова, как поэта, как исполнителя, как бывшего на Куштау. Может, там они где-то сталкивались. Но тесного знакомства, тем более все они, практически все из разных деревень, из разных районов. Да.
12: Как проходит процесс? Как ведут себя подсудимые? Что они говорят? И слушает ли их судья, на ваш взгляд?
15: Как мы знаем, в начале прений, в июле, гособвинение потребовало всех четырех приговорить по статье, по части первой статьи 212 УК, это организация беспорядков, дать ему по 14 лет, вот, но еще по 4 года тем шестерым, которых следствие обвинило в непосредственных столкновениях с силовиками, то есть статья 318, часть первая. Путем, так сказать, как выражается российская юридическая наука, путем частичного сложения наказаний, в итоге этим шестерым прокуратура просит дать 15. На этом выявили прения закончились, и сегодня они продолжились. Сегодня начали выступать, насколько мы знаем от источников, слушатели, которые были на процессе, сегодня начали выступать в свою защиту на сами обвинения. Только 3 человека сегодня успели выступить, и завтра будет продолжение. В принципе, они говорят все то же самое, что и говорили раньше и на допросах, на следствии, что никто из них не признает вину в организации. Некоторые частично признают вину, потому что они действительно участвовали в столкновении с силовиками, кого-то там неловко толкнули, кому-то там в ответ что-то сделали. Но в организации никто из них вину не признает. Они по-прежнему доказывают, что не было никаких переписок, прослушек или других действий, которые могут быть в нормальном смысле квалифицированы как организация.
12: Ну, а судя по рассказам тех людей, которые ходят на эти судебные заседания, судя по рассказам адвокатов подсудимых, судья-то прислушивается к ним, давали во время судебного следствия представлять все свои доказательства, допрашивать тех свидетелей, которых хотелось, не мешали ли адвокатам представлять позицию защиты, или процесс изначально шел с заметным таким обвинительным уклоном?
15: Ну, ничего такого не сообщалось, по нашим данным. В принципе, суд выслушивает все. Если отклоняются какие-то ходатайства, то очень редко, скажем, на допросах тех или иных свидетелей. Ну, как правило, ведь эти же свидетели со стороны только вот силовиков или внедренных провокаторов, которых, по нашим данным, двое. Они были допрашивались и на следствии, и допрашивались в предыдущих судах. Когда осудили 2 года назад первого фигуранта, Исата Ульебаева, вот там были подробные показания этих провокаторов, но они касались в основном организации «Башкорт», а не непосредственных действий самих фигурантов Баймакского дела. И с тех пор вот эти показания кочуют из одного приговора в другой, и, конечно, будут и здесь еще процитированы. А так-то суд дает допрашивать свидетелей, в том числе свидетелей защиты. Вот как сообщали нам вот на этом процессе в ходе допроса свидетелей, было допрошено прямо из колонии по видеоконференц-связи более 40 уже осужденных рядовых фигурантов Баймакского дела. Все из них дали показания в пользу обвиняемых. Они также подтвердили, что никакой организации не было, что они ехали туда поддержать Фаиля Алсынова, как, что называется, по зову сердца.
12: Ну, до развязки уже совсем немного времени остается. В принципе, вот сейчас осталось выступить подсудимым в прениях, потом, наверное, последнее слово, и суд удалится для того, чтобы подготовить приговор. Скажите, а за этим делом сейчас в республике следят? Их же специально увезли в Оренбург, вообще распихали по соседним регионам рассмотрение дел в рамках большого баймакского дела, чтобы людей не волновать в республике. А что сейчас там происходит? Или забыли уже о Баймаке?
15: Я сначала добавлю, что прения продолжатся согласно вот расписанию судебному. Где-то примерно еще 2-3, но может максимум недели. И по нашим данным приговор может быть еще до русских выборов в сентябре. Он будет выступать, и выступает уже не только сами подсудимые, но и защита, конечно же. Я потом последнее слово. А если говорить о том, как за ним следят в республике, то я вижу, что следят в основном в телеграм-каналах, в телеграм-чатах, в WhatsApp-чатах. И пишут об этом преимущественно в башкирских, конечно, но не только, скажем, демократических каких-то, общедемократических чатах тоже. Официальные республиканские СМИ и немногие оставшиеся частные СМИ не уделяют этому процессу никакого внимания. Я ни разу не видел за последний год ни одной публикации или почти ни одной публикации, которая там посвящена производственному процессу.
12: А сами люди? Что вам известно об обычных людях, которые не власти, не журналисты? проявляют интерес к этому или уже забыли?
15: Вот они проявляют этот интерес только вот в мессенджерах, в телеграм-каналах, в WhatsApp-каналах. И иногда, может быть, в ВКонтакте об этом пишут. Но в целом все уже просто ждут. Люди надеются, я вот скажу, что многие люди надеются, тем более под влиянием того, что рядовых участников сейчас освобождают из колонии, что это окажет какое-то влияние и на оренбургский процесс, в частности, и защита, вот, по нашим данным, так и работает на то, чтобы все-таки исключить из обвинения часть первой организации массовых беспорядков, часть первой статьи 212.
12: Чтобы поменьше дали. Понятно, да, что все равно осудят, вряд ли оправдают, но чтобы поменьше дали.
15: Да, но части хотя бы заменить. И насколько мы знаем, сегодня об этом уже тоже вот была речь. Завтра прения продолжатся. Вот прения будут продолжаться. Обычно судебный процесс идет подряд 2 дня в неделю. Потом перерыв, и до следующей недели опять 2 дня. Это будет проходить.
12: Да, ну к сентябрю наверняка уже будет какой-то приговор. Спасибо большое за ваше разъяснение. Артур Асафьев, корреспондент проекта «Радио Свобода» и «Дели Реали», был на связи с программой «Человек имеет право». И «Дели Реали» много рассказывает об аймакском деле. Заходите, ищите публикации Артура на эту тему. Там есть все подробности, те, о которых мы сегодня просто не успели рассказать. Крупнейшая в мире криптобиржа Binance оказалась в центре скандала. По данным правозащитникам из первого отдела, компания передала российским следователям подробные данные о пользователях, включая паспортные сведения и историю транзакций. Это стало известно из-за уголовного дела, которое в России возбудили против айтишника Юрия Беленького. С 2015 года он жил в Болгарии, а в прошлом сентябре приехал в Россию по делам. Его задержали прямо в аэропорту, и теперь обвиняют в финансировании терроризма из-за нескольких криптопереводов на нужды ВСУ и полка Азов.
16: Юрия Беленького задержали 28 сентября 2025 года в Шереметьеве, куда он прилетел из Болгарии. Поводом назвали нецензурную брань в аэропорту. Сам Беленький утверждает, что не ругался, однако суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 13 суток ареста. Когда Беленький вышел из спецприемника, его уже ждали полицейские. Не объясняя причин, они затолкали его в автобус и повезли в неизвестном направлении. Юрий заявляет, что по дороге его избивали, в том числе ногами, и в результате серьезно повредили глаз. Беленького привезли к следователю, и только тогда он узнал, что против него возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма, материалы для которого подготовило управление МФСБ. На следующий день Савеловский суд Москвы отправил Юрия Беленького в следственный изолятор, где он находится до сих пор. Поводом для дела стали 6 криптовалютных переводов на нужды ВСУ и полка Азов. В России его считают террористической организацией. Общая сумма составила $742. Данные кошельков в своем телеграм-канале опубликовал журналист Аркадий Бабченко. В России он объявлен в розыск и внесен в список террористов и экстремистов. ФСБ отслеживает его сборы и старается установить отправителей. За переводы Бабченко в России судят не впервые. 2 года назад бывшая сотрудница Центробанка Елена Попова получила в Ростове-на-Дону 12 лет колонии за то, что отправила ему 7000 рублей. Канал Бабченко и связанный с ним чат открыты для всех. Некоторые участники сообщали там о переводах и спрашивали, дошли ли деньги. Такие сообщения оставлял и Беленький. Из них известны сумма и время пожертвований. Транзакции в блокчейне публичны. Остается найти совпадающие по сумме и времени переводы. Российская система анализа криптоплатежей CoinKit показала, что деньги уходили с адресов, принадлежащих криптовалютной бирже Binance. В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные Беленького. Биржа подтвердила, что переводы делал он и передала полную историю его аккаунта с момента регистрации. Дату рождения, адрес, телефон, номер и скан паспорта, болгарский вид на жительство, фотографии для проверки аккаунта, остатки на счетах, историю пополнений и выводов операций через Binance Pay, сделки с другими пользователями и журнал входов с геолокацией и данными телефона и браузера. то есть фактически полный отчет об активности пользователя. Из этой истории следствие узнало о других пожертвованиях, не только Бабченко. Часть средств уходила украинской организации «Справа Громад» и криптобирже «Куна». В итоге Беленькому вменили уже 15 транзакций почти на $1700, а ФСБ возбудило против него второе дело о госизмене. Как следствие вышло именно на Юрия Беленького, до конца непонятно. Правозащитники из первого отдела говорят, что дела о переводах в Украину чаще всего начинаются так. Человек въезжает в Россию, у него смотрят телефон и находят переписки, чаты, приложения. 13 суток ареста за мелкое хулиганство дали возможность во всем этом основательно покопаться, и из спецприемника Беленький вышел уже обвиняемым. Еще в 2022 году агентство Reuters сообщало, что Binance согласилась передавать Росфинмониторингу данные клиентов, в том числе жертвователей ФБК. И тогда Binance заявили, что утверждение передачи российским властям каких-либо данных пользователей, включая Алексея Навального и тех, кто поддерживает ФБК, категорически ложны. В этот раз представители криптобиржи говорят, что сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру и не отвечают за то, как власти используют полученные сведения. Правозащитникам первого отдела известно, что в октябре 2025 года, направляя Binance запрос, Следственный комитет сослался на возбужденные уголовные дела по террористической статье и потребовал предоставить сведения о 6 пользователях, переводивших средства на опубликованный Бабченко кошелек. Один из них – Юрий Беленький. Имена остальных и их судьба неизвестны.
12: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектор. Алекс, здравствуйте.
17: Приветствую.
12: У нас с вами буквально 10 минут, поэтому давайте попробуем в них уложиться. Скажите, пожалуйста, для начала, можно ли говорить, что вот это дело IT-специалиста Юрия Беленького, о котором недавно писал первый отдел, и который вызвал столько обсуждений, сейчас можно называть таким показательным примером того, как на самом-то деле зарубежные платформы сотрудничают с российскими властями и правоохранительными органами? Или это скорее исключение?
17: Это можно назвать даже историческим документом, потому что это первый известный случай, когда криптобиржа выдала так много и вообще, в принципе, выдала информацию российским силовикам. Возможно, такие случаи были и ранее, но о них ничего не известно. В 2021 году Reuters писал о том, что Binance выдавал информацию о донорах ФБК, но также в статье было написано, что нет этому официальных никаких подтверждений. Вот только в 2026 году мы увидели первый случай.
12: Ну и тогда Binance, кстати, говорила, что Reuters лжет, хотя никаких исков, насколько мне известно, не последовало. Они просто сказали, что вся эта информация не соответствует действительности, и все. Но судиться не пошли из-за того, что их назвали, что о них рассказали то, что рассказали Reuters тогда. Сейчас есть прям сканы с материалов дела, где следователи ссылаются на данные, предоставленные этой биржей. А что такое случилось-то? Что не так с Binance?
17: Произошла интересная ситуация. Как вообще выявили, кто был донором, и как поняли, куда обращаться представители Следственного комитета? Смысл в чем? Когда люди переводили, в данном случае, Аркадию Бабченко, как заявлено в материалах дела, а некоторые дополнительно писали информацию в соответствующем телеграм-аккаунте, в телеграм-канале о том, что я, допустим, перевел $10, $20. Цель этих сообщений, ну, ее можно только предполагать, но тем не менее.
12: Солидаризироваться, многие
17: люди писали с анонимных телеграм-аккаунтов. Здесь в ходе материалов тоже указано, что, опять же, нет имени, полного имени отправителя, и однозначно вычислить, что это был Юрий Беленький, было бы проблематично для российских следователей. И, возможно, опять же, у него был иностранный номер телефона подключен к этому аккаунту, что сделало бы вычисление еще сложнее. И на этом, возможно, все расследование бы завершилось, потому что человек находится за границей, его нужно было бы сначала еще поймать в России, получить доступ к его телефону и надеяться на то, что на этом телефоне или на, этом, или на компьютере, которым он пользуется, будет доступ к криптокошелькам или криптобиржам, чтобы найти вот эти вот токсичные для России транзакции. Что произошло? Транзакции действительно существовали, о которых было написано в этом телеграм-канале. Это можно проверить очень легко. Взять канал вот Аркадия Бабченко или любой другой канал, где собираются пожертвования, взять криптокошелек и указать его в обозревателе блокчейна. Это такой поисковик для кошельков и транзакций. И видно сразу вот эту группу переводов. Некоторые совершались с некастодиальных кошельков, то есть которые создаются людьми самостоятельно, только они управляют этими адресами, и там адрес, состоящий из множества букв и цифр. И понять, кому он принадлежит, очень проблематично, невозможно практически. А часть кошельков указана в таких обозревателях, как биржевые. То есть когда человек пользуется централизованным сервисом, иногда это могут быть программы кошельков, в том числе централизованные, чаще всего это действительно биржи. В этих обозревателях можно увидеть, например, адрес Binance 1, Bybit 2, OKX 3 и так далее. Но опять же, это не персональные адреса, это адреса, которые принадлежат самой бирже. Как только пользователь инициирует отправку, биржа сама выбирает, с какого кошелька она выведет эти средства. И что сделали российские следователи? Они собрали вот эти адреса, которые были помечены как биржевые, и обратились в данном случае в биржу Binance. Они отправили запрос по нескольким кошелькам, и, как мы видим, один из этих кошельков, по всей видимости, был средством, способом вывода Юрия Беленького. То есть биржа вывела вот действительно этот платеж.
12: Да, вот вы довольно подробно об этом рассказано в публикации на сайте Первого отдела про механику этого всего. Но я все-таки хочу понять, как это все происходило. То есть ФСБшники сначала мониторили, условно говоря, Бабченко и прочих неблагонадежных с их точки зрения граждан и то, кто им донатит. А потом пытались, ну, просто наобум пальцем неба отправляли запросы, условно говоря, в разные биржи. Вот здесь им ответили, и у них появились данные Беленького. Или же, когда он прилетел в Россию там по своим делам в сентябре прошлого года, они что-то увидели где-то у него в телефоне или как-то заподозрили его и специально на него начали рыть. Я вот этот вопрос очень интересует. То есть они в целом вот так вот пашут, разбрасывают сети, а вось кто-то попадется. А потом, ну, попадется, при случае мы его задержим и дело сошьем. Или они сначала задерживают, а потом под это ищут какие-то доказательства.
17: Да, расскажу. Здесь есть две составляющие. Значит, есть AML-сервисы российские, в отличие от международных заграничных сервисов, которые проверяют транзакции на связи с каким-либо криминалом, российские включили в свои списки адреса иностранных агентов, экстремистских террористических организаций, политических организаций, журналистов, тех, кто собирают пожертвования, украинские организации, украинские фонды. И таким образом у них образовалась база из токсичных для них адресов и связанных с ними кошельков отправителей и получателей. В данном случае они слечили вот эти адреса, в том числе адрес Аркадия Бабченко, и взяли список адресов и выявили вот этот адрес Binance, несколько адресов Binance. Почему произошла вот эта странная ситуация и почему вскрылась вот этот способ коммуникации силовиков с Binance? Скорее всего, этот канал был налажен уже давно. И в отличие от случая с Юрием Беленьким, в ответе Binance было указано, что аккаунт этого клиента был заблокирован. Он сам, по всей видимости, инициировал его закрытие. И российские силовики столкнулись с тем, что они задержали Юрия, попытались получить доступ к его аккаунту через приложение, а оно заблокировано. И непонятно, что произойдет в случае, если они попытаются его разблокировать. Будут ли доказательства этих переводов при восстановлении аккаунта? Сколько времени это займет? Не очень понятно. И, по сути, им, похоже, не оставалось ничего, кроме как явить свету и приложить к материалам дела слив от Binance. И тем самым фактически они раскрыли своего очень важного осведомителя, о котором многие не знали, но догадывались.
12: Ну, может быть, они рассчитывали просто, что это никогда не станет известно журналистам, потому что, как мы знаем, такого рода дела, как правило, сопровождают адвокаты по назначению, и они не слишком стремятся рассказывать, что там проходило. А здесь, я так понимаю, у защитников или у родственников довольно активные позиции по этому делу, потому-то все и всплыло. Скажите, что теперь за это будет Binance? Они же вроде как нарушают какие-то европейские правила, потому что беленький был уже резидентом Евросоюза, жил в Болгарии, совершенно законно платил там налоги, ну, приехал в Россию. Binance из России ушла после того, как санкции ввели из-за войны с Украиной. Почему она вдруг стала предоставлять сведения российским властям?
17: Binance пытался усидеть на всех стульях сразу, всегда и везде. Еще до войны, когда они пытались открывать офис и филиал в России, как раз вот тот случай, тот кейс, который описан на Reuters, в том числе в состав директоров вот этого российского офиса должна была входить сотрудница из Центрального банка. Несмотря на начавшуюся войну и введенные санкции, Binance одной рукой вводил ограничения для российских пользователей, постепенно ограничивая их либо по балансу, либо функционале, но другой рукой пытался им эти функции вернуть. С периода вот с 22 по 25 год ситуация менялась. Они пытались создавать нечто вроде дочерней организации и отдавать весь функционал туда. Но можно сказать, что в России, по большому счету, сейчас уже никто практически этой биржей не пользуется. И очень проблематично там создать новый аккаунт. Если кому-то нужно, то, скорее всего, они просто покупают эти аккаунты. Что сейчас будет происходить с Binance? Вот в период, как раз когда был этот запрос, они находились в статусе соискателя лицензии МИКа. Это европейская лицензия, которая позволяла бы им продолжить свою работу на территории Евросоюза. 1 июля как раз истек срок, когда должна была быть одобрена их заявка. Заявку им не одобрили в этот период, они сами ее отозвали. Пытались снова подать, насколько я знаю, во Франции, ничего не получилось. И сейчас они фактически не могут функционировать в Европе, их пользователи из Европы могут только выводить средства. И новые аккаунты создать не могут. Но публично Binance заявляет, что они будут пытаться дальше легализоваться в России, легализоваться в Европе. И что происходит с выдачей информации? Здесь они уселись на два очень неудобных стула. С одной стороны, они продолжали, если они будут позиционировать Юрия Беленького как клиента из России, то значит, они нарушают европейские санкции. Если они выдали его данные как резидента Евросоюза, значит, они нарушили GDPR. Это вот регламент защиты персональных данных в Евросоюзе. Здесь несколько экспертов уже в разных СМИ выступали, говорили о штрафах в 4% от годового объема, говорили о дополнительных ограничениях, которые будут, скорее всего, что в лицензии им откажут. Здесь очень сложно, на самом деле, разобраться, нужно видеть материалы дела, нужно, чтобы с ним ознакомились вот профильные юристы, которые, скорее всего, возможно, будут защищать интересы семьи Юрия Беленького против Binance в европейских судах. Угу. Значит, помимо прочего, не очень понятно, сколько данных таких уже было передано, например, в российским силовикам или белорусским силовикам.
12: Вот это вот ключевой вопрос. Сколько людей теперь может оказаться под угрозой из-за того, что их криптопереводы стали прозрачны для российских властей, белорусских властей? И вообще теперь в России что? Если ты когда-либо делал криптоперевод, какое-то пожертвование в адрес, не знаю, кого-то, с кем российские или белорусские власти не дружат, лучше не ехать вообще в эту страну?
17: Ну, к сожалению, ситуация такая, что, во-первых, лучше не возвращаться, если делали переводы на такие токсичные, назовем их, организации для России, либо не возвращаться в Россию, либо действительно уезжать из России, потому что невозможно оценить степень утечки, непонятно, другие биржи, передавали ли они информацию российским силовикам. И здесь это касается не только бирж, касается это в том числе и обменников. То есть если люди переводили, покупали, допустим, криптовалюту или продавали ее через российский обменник, информация об их криптокошельках сохранилась в базе данных. И точно так же она будет встречаться по вот вышеназванной AML-системе. Был ли этот кошелек хоть как-то задействован или связан с нежелательной для России организацией? Тогда для него уже есть эти риски. Опять же, прошло слишком много времени. Вот эти AML-системы для публичного доступа раскрылись уже в 2022 году, ими может воспользоваться любой. Сайт-агрегатор обменников BestChange прошел через долгую процедуру блокировок Роскомнадзора и Росфинмониторинга и возвращением на рынок. Теперь они снова работают и доступны без VPN. Все обменники, которые размещаются на этом агрегаторе, у всех в политиках написана обязательная проверка через эти AML и КУС-процедуры. Соответственно, пока что они ведут себя таким образом, что они просят своих клиентов: пожалуйста, проверьте свои адреса перед тем, как что-то отправлять нам. Если вы видите, что вот на этих AML-системах есть высокий риск, пожалуйста, не отправляйте нам ваши деньги, потому что вы можете их потерять. Сейчас пока это, видимо, находится в такой добровольной форме, но с 2027 по новому закону о криптовалютах они уже будут, по всей видимости, обязаны использовать эти системы и, по всей видимости, уведомлять своевременно о том, что к ним обратился клиент вот с такой токсичной историей.
12: В общем, очень интересно следить будет за тем, как развивается история обращения родственников в суды. Наверняка они так пойдут, я понимаю, Юрия Беленького вот, в связи с его делом и с тем, что Binance выдала его данные. Возможно, судья в Европе, где будут рассматривать дело, запросит Binance и обяжет их раскрыть информацию о том, какое количество данных в отношении какого количества людей те уже выдали российским властям, например. Не знаю, как это будет. В общем, а сейчас пока лучше поберечься и особенно не отсвечивать и в Россию, наверное, не ездить, если вы кому-то неправильному что-то переводили, даже криптопереводом. Верно понимаю?
17: Да, позиция Binance, к сожалению, пока очень обтекаема. Они говорят, что они сотрудничают со всеми силовыми структурами всех стран. И абсолютно справедливо в комментариях им в Твиттере и в Инстаграме пишут о том, что вы данные своего клиента Илона Маска или Трампа, если у вас такие клиенты есть, выдадите китайцам, выдадите Талибану или кому-то еще. Ответа на это нет. Пока просто информация. Они даже не подтверждают, что выдавали они или не выдавали данные Юрия Беленького. Они просто объявляют о том, что они сотрудничают со всеми. Поэтому готовы.
12: Заняли оборонительную позицию. Да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Алекс Спектр, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Пензенская область снова отличилась своими методами вербовки контрактников. Если пару месяцев назад речь шла о регулярных облавах на мужчин, которых побоями убеждали заключать договор с Минобороны, то теперь в ход пошло травматическое оружие. С ним в дом Михаила Процыка в поселке Башмакова ворвались люди в масках и открыли огонь. Мужчина отказывался подписывать контракт и ехать на войну. Об этом рассказала его супруга Наталья. Теперь ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, а с мужем, которого отправили под арест, у нее нет связи с 5 августа.
18: Телефон уберите, я же сказал уже 10 раз, телефон уберите.
19: Мы не знаем, откуда вы, из какой организации вы.
20: Откуда вы?
19: Начальник у вас кто?
21: Это видео снимает Наталья Процык из поселка Башмакова в Пензенской области. Ее супруг гражданин Украины. Михаил, по словам жены, планировал получить российское гражданство. Документы поданы и предварительно одобрены. Но паспорта Михаил так и не увидел. 16 июля в дом к Процыкам, якобы чтобы депортировать украинца, ворвались люди в масках. Михаил вместе с Олесей, это дочь Натальи от первого брака, спрятались на чердаке. Туда проникли вооруженные люди и выстрелили в обоих из травматического пистолета. Наталью, по ее словам, избили и отвезли в отдел полиции. Задержали и самого Процыка. Против Натальи, как пишет издание «Астра», возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. И ей и супругу, по словам Процык, предлагали подписать контракты с Минобороны и отправиться на войну. С 5 августа связи с Михаилом нет. Ранее в письмах он жаловался на пытки. Процык говорит, что в полиции ей назвали причину происходящего. Муж активно критиковал главу местной администрации Тамару Павлуткину. Далее цитата: «У нас глава администрации решает, кого отправить на войну». Имя Тамары Павлуткиной упоминают и другие жители поселка Башмакова в контексте вербовки на фронт.
0: Вы что творите-то, а?
21: По их словам, неизвестные люди ездят на машинах, которые принадлежат районным властным структурам и буквально хватают людей на улицах. Так с трудом удалось отбить Сергея Теплякова и Алексея Денисенко. Вот что рассказал нашим коллегам житель Башмакова Артем.
20: Родные Денисенко и Теплякова заявили в полицию о попытке похищения и принуждения к военным контрактам. Недавно еще двоих также схватили. Им успели отправить адвоката, но вытащить их из сборного пункта на складской в Пензе не удалось. Успели их там додавить до подписи. По словам юриста, одному из них угрожали уголовкой за долги, хотя размер его долга вообще не предусматривает уголовной ответственности, то есть их банально обманули.
21: Павлуткина на запрос «Радио Свобода» не ответила, а жители Башмакова после этих случаев объединились в дружины, чтобы отбивать мужчин у вербовщиков. Правда, получается далеко не всегда, особенно если тех успели довести до военкомата на Складской улице в Пензе, того, где в июне этого года женщины пытались остановить насильственную отправку мужчин на войну.

0: расследовать его похищение. Но уже в июле 2026 года его объявили самовольно оставившим часть и повторно отправили на фронт. «Я никогда не служил в армии и не хочу никого убивать, потому что считаю это грехом. Я мирный человек», — написал Подковыркин своей знакомой 12 августа и попрощался, сообщив, что его отправляют в штурм. Больше писем от него не было.
1: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже, один его запихал.
0: Жалобы на задержание и принуждение мужчин подписать контракты поступают также из Ульяновской, Ростовской, Амурской и Ярославской областей, Удмуртии, Татарстана, Калуги, Воронежа и Архангельска. Эксперты говорят, что так региональные власти стараются выполнить разнарядку по отправке контрактников на войну, которую им спустили из Москвы.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Расскажите, пожалуйста, что такое происходит в Пензе? Вот мы когда последний раз с вами говорили об этой области, о приключениях вокруг контрактов там, вы сказали, что они ничем особенным не выделяются, но в целом просто кто как может, так и вербует. А сейчас уже дошло до того, что к людям вырываются с травматическим оружием и вытаскивают их из семей. Разнарядка, что ли, пришла какая-то по контрактам?
3: Да, верно, разнарядка, скорее всего, пришла. Собственно, она пришла и в прошлый раз. Ну, во всяком случае, я с трудом верю, что это какое-то случайное и удивительное совпадение. Что сначала появились сливы документов, согласно которым из разных регионов требуют повысить число набора контрактников, и нужно их больше, а потом внезапно полиция решила активничать и вязать людей совершенно без разбору и принуждать к подписанию контрактов. Как-то это в данном случае все-таки, наверное, после это вполне себя означает вследствие. Связка напрашивается сама собой. И это, во-первых. Во-вторых, я все-таки хочу подчеркнуть, что речь идет уже не только про Пензу. Это самые разные регионы. Просто теперь такая тактика закрытия этих дырок / набора контрактников. Повышенного, усиленного в пятилетку в три года.
2: Но вот вы здесь упомянули полицейских, и я обратила внимание на то, что раньше полицейские особенно не вмешивались вот в этот процесс набора новых контрактников. Они могли их доставить.
3: Да нет, вмешивались, они просто были таксистами. Они были, ну, такими бобиками на побегушках у военкомата. Им военкомат сказал, принеси мне, пожалуйста, 5 срочников, мы их на контракт намотаем. Ну, полицейские, как положено, отдали под козырек, побежали искать в метро срочников. Сколько набрали, столько привели в военкомат. Теперь они уже не таксисты, теперь они уже взяли на себя функции военкомата.
2: Вот в том-то и дело, то есть теперь уже они вербуют, теперь они у людей под давлением, под угрозами возбуждения уголовных дел, требуют подписания контракта. Как быть в этой-то ситуации вообще? Вот человеку, который оказался там.
3: Ну, смотрите, все указывает на то, что как бы теперь просто реально этим занимаются менты. Точка. Если у вас есть малейшие какие-то, соответственно, уязвимости перед ментами, будь то долги, судимости непогашенные, чего в жизни не бывает, условные сроки, испытательные сроки после УДО, что-то вот подобное, из-за чего вас менты могут прихватить, 30 раз подумайте, прежде чем выходить из дома по каким-то там делам. Плюс постарайтесь, собственно, не попадаться ментам на глаза в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже, в общем, уязвимость перед ними, потому что они человека пьяного вполне могут прихватить и дальше на него оказывать давление. Как-то было как раз именно в Пензе. Там были среди них поддатые товарищи. Собственно, нужно понимать, теперь как бы помимо всяких слабостей перед военкоматом, у вас есть еще эти слабости перед ментами. Их тоже нужно понимать, про них тоже надо отдавать себе отчет.
2: Ну, я так понимаю, что сейчас уже ситуация настолько накаляется, если можно так выразиться, что не защищены даже люди с диагнозами, потому что я видела вот в телеграм-канале «Идите лесом» вашим рассказывали о мужчине из Удмуртии, которого с психиатрическим диагнозом отправили служить на фронт. Что это происходит? Здесь вообще никак нельзя было справиться с родственником?
3: Власть дана ментам. Менты делают то, что хотят, для того, чтобы от них отстали и чтобы на них не

0: дали. Это разговор не про то, чтобы они звездочки на погоны получили. Это разговор про их выживание. Вот они и выживают, как умеют. А умеют они выживать вот так отвратительно. Оказывая давление на пьяных, на сидевших, на должников, на людей, у которых проблемы с психическим здоровьем, на больных, кривых, косых.
1: Ну, тогда...
0: Это устоявшаяся уже на сегодняшний день за это лето практика. Было такое и раньше, только раньше этим занимались не менты напрямую, которые пришли к человеку, который только что выписался из диспансера. Только вот он в дом вошел, буквально, после, предположим, месяца, проведенного на серьезном медикаментозном лечении. И они начинают на него оказывать давление. Раньше такого не было. Раньше действовали все-таки помягче, изобретательнее, исполняли какие-то танцы с бубнами вокруг таких людей. Теперь никто никаких танцев с бубнами не хочет исполнять. Все хотят быстро, внятно получить подписи и отправить человека умирать.
1: Ну, вот в таком случае возникает вопрос, а зачем властям-то столько мороки, если можно просто объявить мобилизацию, и не по контрактникам-то надо будет платить, но если не им самим платить, если их убьют, то их родственникам надо будет платить. А зачем?
0: Им платят. Про деньги сразу объясню. Платят не просто так. Это не раздача денег с вертолета. Власть покупает лояльность армии. Чем больше выплаты, тем больше взятки. Простите, пожалуйста, люди, которые находятся на фронте, отлично понимают, какие размеры выплат. И если к ним едет человек из Ханты-Мансийска, они уже расчехляют кармашки и уже готовятся с этого человека все его миллиончики собрать.
1: Вы имеете в виду офицеров?
0: Безусловно, конечно. Да и не только офицеров, всех врачей, медиков, всех. Все они в доле. Это все их кормовая база. Эти деньги ни у кого в карманах не оседают. Эти деньги – это взятки на покупку лояльности армии. Чтобы армия могла с чистой совестью говорить, кому война, кому мать родна. Нас она кормит. Мы на эти бабки кровавые, извините, ставим себе аквариумы красивые в своих бункерах, обшиваем сайдингом окопы и делаем себе всякие нарядные жилища на оккупированных территориях.
1: Ну, по этой
0: обставляем захваченные дома местных жителей.
1: Но по этой логике, значит, не стоит опасаться мобилизации какой-то.
0: Стоит или не стоит, это вообще не разговор. Серьезно. Давайте мы не будем играть в битву экстрасенсов, а все-таки останемся каждый в своем репертуаре. Угу. Гадать, что там в башке в плешивой путинской на сегодняшний день, что он хочет и что не хочет, ни я, ни кто бы то ни было другой не хочет, я думаю. Это очень гадкое и мерзкое занятие. Вообще, в принципе, ковыряться в этом создании. Куда правильнее ставить вопрос, а как, простите, власть пользуется на сегодняшний день этим страхом мобилизации? Вот так пользуется. С большой выгодой для себя. Угу. Очень, есть... очень успешно, потому что у них уже есть готовый, устоявшийся нарратив. Боишься мобилизации? Подписывай контракт сейчас. Не жди мобилизации. Сейчас подписывай. Денег получишь. Уедешь в безопасное место, а потом будет мобилизация, и ты без денег уедешь с голой попой на Донбасс.
1: Понятно. Ну, да, отлично подсуетились. Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Иван Чувеляев, координатор правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое вам. Программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
5: Всем привет, дорогие друзья! Это Артемий Троицкий и «Музыка на свободе», выпуск номер 277. Сегодняшние герои... В общем-то, сегодняшняя героиня одна, и зовется она «Берлинская стена». Мы послушаем всякие песенки вокруг да около Берлинской стены, которая была возведена, сколько там, 62 года тому назад, в августе 1961 года. Ну, а начнет программу великий человек, гениальный музыкант Джон Кейл. Родился в 1942 году, валиец, Уэльсе, участник группы Velvet Underground, одной из самых известных и влиятельных групп в истории рока, особенно альтернативного рока. Ну и, слава богу, жив и относительно здоров по сей день и выпустил замечательный совершенно новый альбом, который называется «Mercy», то есть «Милосердие». На альбоме этом его сопровождает куча всякого народа: Fat White Family, Animal Collective, Vez Blood и так далее. Я выбрал песню под названием «Story of Blood», «История крови».

Джон Кейл, «With Blood» на подпевках, «Story of Blood», альбом «Mercy». На мой взгляд, альбом совершенно изумительный, один из лучших вообще в карьере этого великого музыканта. Стиль его очень сложно определить, он придумал что-то новое, ну, примерно так же, как Дэвид Боуи со своим последним альбомом «Black Star». То есть это отчасти эмбиент, отчасти постпанк, а отчасти вообще религиозная священная музыка. Поехали дальше. Shannon and the Clamps — это уже такая веселая американская группа из Калифорнии. Солистку и бас-гитаристку зовут Shannon Shaw. Шестой альбом их называется «Year of the Spider» — «Год паука». И слушаем песню «Midnight Wine» — «Полуночное вино».

Šiandien Andy Klams album Good Pauka. Продюсер, кстати, Дэн Ауэрбах из Black Keys. Теперь наша маленькая мини-история. Ее герои — это английская группа Джонни Кид и Пираты. Но вы, естественно, знаете их песню «Shakin' All Over». Собственно говоря, по строчке из этой песни и назван исчерпывающий сборник Джонни Кид и Пиратов. Практически все их студийные записи, сделанные с 1959 по 1966 год. Интересно то, что у Джонни Кида и Пиратов не было выпущено ни одного альбома, только синглы, порядка 20 синглов и, в общем-то, никаких лонгплеев. Итак, сборник «Quiver Down the Backbone», то есть по-русски, наверное, было бы правильно перевести как «мурашки по коже», но по-английски это «дрожь по позвоночнику». Естественно, первым делом слушаем их величайшую песню. На мой взгляд, вообще один из лучших ранних рок-н-роллов абсолютно на уровне лучших песен, там, скажем, Элвиса или Джерри Ли Льюиса или Чака Берри и так далее. Песня «Shakin' All Over» была записана в июне 60-го года, номер один в Соединенном Королевстве.

Джонни Кид и пираты, Shaken All Over. Ну, Джонни Кида на самом деле зовут, конечно, не Джонни Кид, а Фредерик Альберт Хит, 35-го года рождения. К сожалению, повторить успех Shaken All Over Джонни Киду и пиратам не удалось. Было у них еще большое количество всяких синглов, в том числе некоторые из них были, ну, не так хороши, как Shaken All Over, но все равно очень-очень даже неплохие песенки. В частности, сингл «Restless», беспокойный, который вышел в сентябре 60-го года, то есть вскоре после «Shaking All Over», но он дошел уже в Англии всего-навсего до 22-го места. Тут, кстати говоря, имеется прекрасное гитарное соло, замечу, это 60-й год, в исполнении гитариста по имени Арт Керри. «Restless».

0: Джонни Кид и пираты. Песня «Restless», сентябрь 60-го года. Ну, в общем-то, больше мне вам, пожалуй, предложить нечего. Все остальные песни мне понравились несколько меньше, хотя тоже хороши. Совсем другая музыка. Это дуэт брата и сестры Элизабетты Порчинай и Эммануэля Порчинай. Они итальянцы, но живут в Германии в тусовом городе Берлине. И, значит, у них имеется вот этот дуэт, называется «Aperture» — «Отверстие», в котором вышел уже второй альбом «Станция комнаты». Очень такой необычный стиль, надо сказать, у этого дуэта. Послушаем заглавную песенку, она довольно короткая. Так что я думаю, что соскучиться вы не успеете.
1: Tutti lo siamo. Alla ricerca dei padri. Di forza tenera. Sicura e paziente. Porta al fronte e testa tristezza costante nel vuoto. Cucini per me un pasto ancora crudo che io divoro e adoro. Deglutisco in fretta e penso che adoro la tua cecità.

0: Aperture – итало-германский дуэт Елизаветы Эммануэли Порчина и альбом «Станция». Ну, а теперь, собственно, значит, если сейчас Берлин – это действительно одна из культурных столиц Европы, а может быть и вовсе культурная столица, то так было не всегда. Вот. И 13 августа 1961 года начали строить Берлинскую стену коммунистические товарищи. И 60-летию Берлинской стены посвящен замечательный совершенно сборник. Он так и называется «16th Anniversary of the Berlin Wall». Выпустил его немецкий архивный лейбл Bear Family. И надо сказать, что это просто исчерпывающая пластинка на данную тему. Начнем с сообщения радио американских вооруженных сил о том, что началось строительство Берлинской стены. Это как раз радиоперехват от 13 августа 1961 года.
1: While President Kennedy was returning from his first European quest for peace, Khrushchev and the East German communists had completed their blueprint for the total isolation of East Berlin. On August the 13th, 1961, East Germany put an end to the flights of refugees to the West by building a wall to keep people in and freedom out. The wall became a hated symbol of oppression, of men and ideas, a heartless and cruel division of a city and a people.
0: Ну вот, это было радио US Armed Forces о том, что вот началось такое дело, строительство Берлинской стены. Ну, естественно, стена эта разделила город Берлин на две неравные части. Большая часть все-таки две трети на западе, одна треть на востоке. Ну, и этому событию посвящено большое количество и фильмов, и книг, ну, и музыки тоже. Начнем с песни в исполнении Марлен Дитрих с оркестром, американским оркестром Вали Стота. Песня называется «Ich habe noch einen Koffer in Berlin» – «У меня есть чемодан в Берлине». Марлен Дитрих вообще уроженка Берлина, кстати говоря, и похоронена в Берлине. И эта песня как раз о том, что у нее остался чемодан в Берлине, и она туда обязательно вернется. К сожалению, вернуться в Берлин ей не довелось. Тем не менее, песня стала очень и очень известной.

0: Марлен Дитрих, у меня есть чемодан в Берлине. Ну, теперь смешная такая штука. Значит, дуэт американских диджеев и комиков. Ну, было время, когда диджей и стендапер, в общем-то, это была одна профессия. И вот это вот детройтские диджеи Дики Гудман и Микки Шор, выступавшие под названием «Спенсер и Спенсер», они записали, значит, такую миниатюрку под названием «Russian Bandstand» — «Русский хит-парад». Ну, я надеюсь, что вы поймете. Там очень простой английский язык.
1: Welcome to Russian Bandstand. This is your host Nikita Clarkchev. In Russia, almost everybody watches Russian Bandstand. Now everybody watches Russian Bandstand. Next is number one song in Russia.
2: But we don't like that song.
1: You got to like that song. It's number one song.
2: But we don't like...
1: Who else doesn't like that song?
3: I don't like... any other song.
1: Too late, comrade. Now, anybody else don't like?
2: We like that song.
1: All right, now a word from our sponsor. You better listen. Light up Stroganoff. New short-length cigarette. Each cigarette, two puffs. That's all you got time for. Work 22 hours a day, salt mine. Is only cigarette with microphone filter. So be careful, comrade. Secret police are listening. Is only cigarette I smoke. Right, comrade Mamarella Chef?
4: Right. Is only cigarette you can buy.
1: Next on the Russian bandstand is country's number one singing star, Nikita Preslichev. What are you going to sing, Nikita? No, that's wrong song. Tomorrow we have new number one singing star. Tomorrow we have new number one song.
2: Hey, comrade, we are secret police. Tomorrow we have new host on the Russian bandstand.
0: «Спенсер и Спенсер» — русский хит-парад, дуэт американских детройтских диджеев. Следующая песня со сборника, посвященного 60-летию Берлинской стены, это запись нью-йоркского вокального квинтета «The Dellwoods» в стиле «ду-воп». И песенка называется «Agnes, the Teenage Russian Spy». «Агнесса». «Русская шпионка-подросток». Детройтская запись была, кстати, еще до стены 59-го года, а вот это уже постенная запись, сентябрь 61-го.

Песня про юную русскую шпионку в исполнении американского вокального квинтета The Dellwoods. Следующая песня вообще была даже хитом. На 37-м месте она была в американском хит-параде в феврале 62-го года. Певицу зовут Тони Фишер. Честно говоря, не помню такую совсем. Ну, в общем, вот это самая Тони Фишер с оркестром Уэйна Шенклина записали песню под названием «West of the Wall» — «К западу от стены». И это, значит, такая вот сентиментальная песня о любовниках, разлученных Берлинской стеной.

Тони Фишер, февраль 62 года, к западу от стены. Имеются на сборнике всякие инструментальные, такие всякие джазовые и роковые штучки на русские там или околорусские или коммунистические темы. Среди них я выбрал оркестр Лестера Ланина. В основном из-за имени Ланин, Ленин, в общем-то, похоже. Очень типичная вещица, 62-го года запись, называется, естественно, Russian Roulette, русская рулетка. Оркестр из Филадельфии, кстати говоря. Ну и там вот фигурируют, естественно, всякие такие популярные китчевые русские темы. В данном случае, по-моему, это песня «Эй, ухнем».

Lester Lennon Orchestra, Russian Roulette. Ну, еще много-много есть всяких забавных записей на этом сборнике. Вот, если можете раздобыть, очень советую. Продается, кстати, в Берлине. Я купил этот сборник в Берлине, как раз в одном из музеев, посвященных Берлинской стене. Берлинская стена у меня — это вообще фетиш. Я однажды прошел вдоль этой стены с юго-востока на северо-запад. 3 дня у меня занял этот маршрут. Да, имеются тут, кстати, Бо Дидли, там со всякими антикоммунистическими песнями и так далее. Но я хотел бы завершить знакомство с этим сборником песенкой очень грустной, песня 62-го года в исполнении The Crown City Four. Это вокальный квартет из калифорнийской Пасадены. Песня называется «Watch World War III on Pay TV». Смотрите Третью мировую войну на платном телевидении. К сожалению, да, так оно все и получилось. Все вернулось. Нафиг холодная война, более того, горячая война. В общем, да, в тяжелое время мы живем. «The Crown City 4, Watch World War III on Pay TV».

Это были американцы, Crown City Forest, Калифорния, и песенка про то, как можно посмотреть Третью мировую войну на платном телевидении. Сюжет наш был посвящен, напомню, 60-летию строительства Берлинской стены, но сейчас уже прошло еще 2 года с тех пор, но, к сожалению, дела в мире снова скатились в самую плохую сторону. Ну что ж, поехали дальше. Дубен в Пеште – это чешская группа из небольшого города Литомиржица, но очень интересная группа. Стиль они свой называют «Dark Pop», «темный поп». Это такой квартет. Третий альбом у них вышел. Называются альбомы в основном женскими именами. Предыдущий назывался «Анна», а вот этот называется «Нина». И я так понимаю, что это что-то вроде такой мини-дарк-поп-оперы. Слушаем песню «Дитер под каванину», то есть «Дитер встречает Нину».

Дубен в Печти из города Литомержец, чешского альбом «Нина». Следующая наша героиня – американка из города Бостона. Зовут ее Венди Айзенберг. Очень своеобразная девушка. Она импровизирует, играет на гитаре, на банджо, вот, и поет всякие сюрреалистические песенки. Четвертый альбом у нее вышел, но и после этого у нее тоже что-то выходило. Такая она довольно продуктивная. Этот альбом называется «Auto», и с него я выбрал трек «No Such Luck». «Нет такой растраты».

Wendy Eisenberg из США, альбом «Auto». И завершит нашу сегодняшнюю программу выступление известной канадской группы «Sans». Одна из лучших, я думаю, заокеанских групп, играющих в стиле крауд-рок. Это трио существует с 2007 года. И их последняя пластинка, пятая по счету, называется «The Witness», «Свидетель». И с него слушаем песню «Third Stream», «Третий поток». На этом я с вами прощаюсь. Это был 277-й выпуск программы и подкаста «Музыка на свободе». И до встречи на следующей неделе. Счастливо, всем хороших летних развлечений. Пока. Это был Артемий Троицкий.

0: «Писательская свобода». С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» — заорал репродуктор, раскатистый торжественный.

0: торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
1: Говорит Москва, доброе утро, товарищи. Утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте. Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник! Матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген. А сапоги, пожалуйста.
2: Писательская свобода. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов.
3: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
7: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: И империя привлекательна всегда.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
0: Абсолютно. Тем вот это наслаждение властью над другим.
2: Очень хочется.
0: Более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство.
1: История России – это история вечного насилия или